моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505.
3: Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Развелась меня зовет нежно северных высот.
5: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
6: Билеты на сайте kassir.ru.
5: Начало в 20.00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург. УГРН 1187-84-7189-584.
7: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
8: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

Когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему брать.

0: Наша реклама.
1: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Центра медицины катастроф при посадке никто из членов экипажа не пострадал. К месту происшествия уже вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы, которые в случае необходимости окажут помощь. По данным регионального Минтранса, вертолет перевозил груз. После посадки командир воздушного судна вышел на связь и сообщил о произошедшем. В Томской области машина сбила медведя, пострадали 3 человека, они госпитализированы. ДТП произошло в понедельник вечером на трассе. Легковой форд сбил медведя, вышедшего на проезжую часть. После этого автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, сообщает МВД по регионам. За рулем был 28-летний мужчина, в салоне находились также 2 пассажира – 19-летняя девушка и 24-летний мужчина. Сбер начал тестировать роботов-курьеров на базе четвероногих робопсов. Как сообщает «Известия», пробный запуск проекта состоялся в Москве в сентябре. Пока реальные заказы через них оформить нельзя. Новый игрок может стать прямым конкурентом роботов-курьеров от Яндекса, пишет издание. Яндекс сегодня использует более 1000 роверов и намерен увеличить их число до 20 тысяч к концу 2027 года. Компании развивают свои разработки на фоне растущих издержек и дефицита курьеров. Годовое содержание ровера компании обходится гораздо дешевле, чем курьером. К 2030 году в мире сформируется новый международный порядок. Такое мнение высказал на полях Генассамблеи ООН в интервью «Вашингтон-Пост» президент Финляндии Александр Стуб. По его словам, сейчас мы находимся между 2 состояниями, и именно это делает ситуацию довольно сложной. Международная система находится в переходном периоде. Стуб также заявил, что европейским странам следует диверсифицировать внешние связи. В качестве примеров он привел новые торговые соглашения Европы с Индией и странами Южной Америки, а также углубление сотрудничества со странами Персидского залива. Во Франции украли одну из самых дорогих книг в мире весом 210 килограммов. Она была похищена в ночь на понедельник из Центра современного искусства в Иссуаре. На ее бронзовую обложку с драгоценными камнями, созданную Сальвадором Дали, приходится около 150 килограммов. Стоимость произведения сейчас оценивают в несколько миллионов евро. Речь о книге «Апокалипсис» Жозефа Фаре, созданной по мотивам откровения Иоанна Богослова. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь. И читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут в столице. Сегодня 6 октября, сегодня вторник. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Пасмурная погода. Вчера был дождь, сегодня тоже, наверное, пообещает дождь. Небольшой, правда, но до 14 градусов переменная облачность. Доброе утро, коллеги.
3: Доброе утро.
2: Как а это? Также все остальные люди, которые... Все остальные адекватные люди. Доброе утро. Да и неадекватные тоже. Всем здравствуйте. Здравствуйте, беззубцы, зумцы и остальные. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Доброе утро, прекрасное. Да, вторник, сегодня действительно очень хмурое небо, и кажется, дождь соберется, поэтому зонтики захватите на всякий случай, выходя из дома сегодня.
3: Как жизнь молодая?
2: У меня прекрасно. Давай, Лукьянов, рассказывай.
4: А что, ну у нас вчера был травматичный день. У меня вчера все дети просто себя, максимально себя как могли навредить, навредили. Один голеностоп выбил, второй там руку, кажется, сломал, не знаю. В общем, какая-то просто мальчишки, одним словом, понимаешь? Я сегодня вот после эфира поеду всех чинить.
3: Ну, один с самокатом упал, другой
4: один
3: с
4: самоката
3: играл.
4: Упал, второй играл
3: классика,
4: в футбол.
3: Классика. Поэтому...
4: Ну, это удивительная история, конечно. Ну, вот, наверное, все, у кого есть мальчишки, сталкивались с этим неоднократно.
3: Очень много роликов в интернете по этому поводу. Знаешь, мама девочек.
2: Сломанная рук?
3: Не-не, мама девочек. И они такие вот беззаботные, занимаются своими делами. И мама мальчиков, как правило, нервные, да? Замученные уже и с вредной привычкой.
2: Тут было
3: снимающий стресс.
2: Было одно видео, мама шла в школу, ее вызвали. Мама мальчика нашла и не знала, что делать. Короче, там ситуация была такая, что ее сын, ну, я не знаю, 5 или 6 класс, назвал девочку жирной. А девочка действительно полная, как рассказывает мама. И девочка, ну, естественно, обидевшись, дала ему в глаз. И вскочил бланш вот такой вот. Вот, и там всех вызывают родители, в общем, конфликтная ситуация. Там-то, она говорит, я не знаю, что мне делать, потому что, как бы, ну, нужно поддержать, ну, я не могу сказать, я понимаю, что он виноват, получив фингал, но, как бы, вот при всех, как себя вести, типа, я не знаю. Ну вот, потому что это все-таки его семья, семья должна быть всегда поддерживать, даже когда там человек не прав и так далее. Так что вот так вот. Чем закончилось, я не знаю, какую она заняла позицию, хотя по мне так здесь позиция очень простая.
4: Ну, это вообще редкое явление, когда мальчишки согласны качать права по поводу того, что фингал поставила девочка. Чаще всего это заминалось, ну, по крайней мере, в моем детстве, и никогда в жизни никто не признавался, если вдруг была такая ситуация.
3: Сейчас это сплошь и рядом.
2: Да у нас девочки, слушай, у нас девочки дрались так, что не хуже мальчиков. Они, ну, в Челябинске.
4: На равных.
2: В Челябинске, ну, не на равных, но, то есть, как бы, если ты обидел девочку, то будь готов к тому, что тебе прилетит. И если б тебе прилетело от девочки, твой папа мог передать тебе огромный привет за то, что она сделала все правильно. Потому что нечего...
4: Нечего обижать девчонок.
2: Нечего обижать девчонок, да. Я не знаю, ну...
4: Получил по заслугам.
2: В советских школах. Нас учили тому, что девочки, это их нужно все время защищать.
4: Конечно.
3: Это была минутка ностальгии. Давайте вернемся.
4: Доброе утро.
2: Из прошлого.
3: И продолжим. Доброе утро. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
7: Удивите любимых чудесным новогодним подарком. Курортный отель «Самарский» приглашает взрослых и детей на зимние каникулы. Комфортные номера и коттеджи, бассейн нон-стоп, оздоровительные программы на любой вкус. Родной Самарский. Отдыхайте на здоровье. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: В Самаре состоится концерт «Полна любви».
5: нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
8: Билеты на сайте kassir.ru.
5: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-84-7-1-89-5-84.
9: В садовом центре «Артсад» снова скидки. До 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
10: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
13: Наше радио.
14: Знаете ли вы? Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
15: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
16: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 20 минут в столице.
3: Друзья, да. Кажется, раскрыта одна из главных загадок нашей страны.
4: Да, да ты что?
3: Да.
5: Да, я уже знаю, какая, наверное.
3: Куда рано утром едут бабушки? Ну, многие говорят о том, ну, задаются вопросом, куда пожилые люди рано утром едут, какие у них могут быть дела.
4: К врачу, на рынок.
3: Смотрите, на россиянок старше 60 лет спросили, куда вы чаще всего отправляетесь из дома до 9 утра. И вот что они ответили. 27%, то есть большинство, ну я давайте в процентах не буду, так проще просто воспринимать. Большинство ответили в поликлинику, больницу или сдавать анализы.
5: Так.
3: На втором месте...
5: Тогда почему, когда в любой день заходишь в поликлинику, они там сидят?
3: Ну, вот...
5: В любое время.
3: А, в любое время? Ну, очередь, Саш.
4: Потому что очередь, да.
3: На втором месте на рынок или за продуктами. Да. На третьем месте на работу. Дальше к детям и внукам, помочь отвезти ребенка в школу или сад.
5: Так.
3: На дачу, по бытовым делам, банк, почта, МФЦ, оплата счетов. И на прогулку в храм к знакомым или просто по делам. Вот так отвечали россиянки старше 60 лет на вопрос, куда вы чаще всего отправляетесь из дома до 9 утра.
5: Бабушка, вы куда? Я в храм. Так время 6.
3: Я предлагаю подтвердить или опровергнуть, если ваши родственницы... Мамы, бабушки также рано утром куда-то отправляются по каким-то своим делам, и вы знаете куда, то напишите куда. Или, может быть, вы такой человек, которому уже за 60, и рано утром вы куда-то идете или едете. Ну, а почему бы нет? Вопрос этот мучает многих. И уже превратился в своего рода такой интернет-мем, да.
4: Куда едут бабушки с утра?
3: Да.
4: Ну, вот я согласна совершенно. Конечно, поликлиника, наверное, и рынок на первом месте, 100%.
5: Ну куда-то рынок? Рынки еще закрыты, Ян.
4: Ну, пока ты оденешься, пока ты выйдешь, ну, доедешь, куда? Там куда? Вот это вот, ну как, куда?
5: В 10 часов
4: ну,
5: открывается.
4: Ну, во сколько рынки открываются?
5: Ну, в
4: 9. Часов 7-8, да?
5: Здрасте, приехали.
4: А в 7 еще не открывается? Ну, 8.
5: Да в 7 еще вообще ничего не открывается.
4: Я просто утром не езжу.
3: Куда в выходные все едут? Когда ты стоишь в пробке еще похлеще, чем в будние дни. Ну, по крайней мере, вот в столичном регионе.
4: Это ты сейчас про всех, не только про бабушек?
3: Да, это я про всех.
4: Про автомобили?
3: Да, про всех. Вот куда?
4: На выходные на дачу все едут.
3: Ну, а если это не дачный сезон? В торговый центр? А в торговый центр сейчас народу-то и нет никого. В магазины, ну, тоже такое себе.
4: Ну, вот ты куда едешь, когда ты попадаешь в эту пробку?
3: По делам.
4: Ну, вот и они по делам. И мы все.
5: Работают, Игорь.
3: Работают ноги, да.
5: Взрослые люди очень много работают, потому что пенсии не хватает, и они жертвуя вот там временем и здоровьем, и еще 10 тысячами, если не ошибаюсь. Вот пенсии, они идут, чтобы зарабатывать больше.
4: Ну вот у меня знакомые дамы в красивом возрасте, многие работают действительно.
3: Ну не все, согласитесь.
5: Не все, я вот папе говорю своему, вот я вчера с ним разговаривал, говорю, а зачем? Говорю, тебе ну там весело на работе или еще что-то? Он говорит, ну как зачем, чтобы вам что оставить? Я говорю, я говорю, пап, а зачем нам, что нам еще оставлять? Мы сами себе оставим. Ну, вот если тебе работа...
4: Потому что это другое поколение.
3: Мы сами себя оставим.
5: Если тебе не приносит работа удовольствие, вот чтобы нам оставить, я очень сомневаюсь.
4: Потому что, Сашка, они знают, что мы себе сами не оставим.
3: Во-первых, они всегда себе на похороны копили. Всю жизнь.
5: Да.
3: Чтобы не обременять детей и родственников.
5: Да.
3: Всегда. За то, чтобы вот все по уму сделали. И были деньги на это. Во-вторых, действительно, чтобы помочь. Всегда так было, но у многих. Но речь сейчас не об этом. Итак, если вы знаете ответ на вопрос, куда чаще всего отправляются из дома до 9 утра россиянки старше 60 лет, то напишите нам.
5: Россияне.
3: Куда. Ну, там в основном-то ты дедов видел куда-нибудь рано утром отправляющихся?
5: Их уже
3: нет. Скажи мне. Видел?
5: Ну, рано утром в метро я просто не был. Но, наверное, ты прав. Бабульки всегда идут.
3: Ты читал когда-нибудь новость за последнее время, что у деда мошенники украли миллионы рублей?
5: Нет.
3: Но в основном же бабульки. Ну, в новостях, по крайней мере.
5: Да.
3: Ждем ваши сообщения. Пожалуйста, пишите. Будем разбираться в этом вопросе. Наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: ваша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
2: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение. Куда рано встаете вы или ваши взрослые?
6: Напомню.
5: Если вам пожилые не нравится.
6: Был опрос. Россиянок старше 60 лет спросили, куда вы чаще всего отправляетесь из дома до 9 утра. На первом месте в поликлинику, больницу или сдавать анализы. Дальше на рынок или за продуктами, на работу, к детям, внукам помочь отвезти ребенка в школу или сад, на дачу, по бытовым делам, банк, почта, МФЦ, оплата счетов и другие учреждения. Ну и на последнем месте на прогулку, в храм, к знакомым или просто по делам. Вот так отвечали россиянки. И мы спросили у вас, ваши родители, бабушки...
7: Ну или вы сами.
6: Или вы сами, да, куда рано отправляетесь, если вам условно за 60. Знакомая прабабушка до недавнего времени работала поваром в школе. Естественно, надо ходить рано утром на работу. Сейчас на пенсии, но продолжает вставать в 5 утра. Говорит, работоспособность у нее до обеда. Поэтому с утра пораньше по делам и по гостям бегает. И я сама стала в 5 утра просыпаться, хотя и нет необходимости. Наверное, старость подкралась. Просто не спится.
5: Зато многое успеваешь.
7: Да. Моих уже нет в живых, но когда были бабуля, никуда не ходила ввиду слабого здоровья и боязни выходить по этому поводу. А вот дедушка молодец. Восхищалась, как он до 80 лет не только обучал геологов, соответственно, ездил с утра на работу, а еще в гараж проверить машину и сбросить снег с крыши, в магазин, в банк, на почту, к детям, с внуками посидеть. И всегда говорил, что все дела делаются с утра, до обеда. После обеда это уже законченный день.
6: Неточность в самом вопросе. У многих пожилых, особенно живущих одиноко, нарушен режим дня. Она спит днем, просыпается в 3 ночи, к 5 она переделала все дела и может выходить из дома. Это для нас, живущих 5-2, кажется рано, а для одиноких бабушек надо это 5 часов, как встала в разгар дня. Ну, тут формулировка-то в чем не права? В общем-то, они также и отвечали.
7: Как-то таксист рассказывал, бабушки компании заказывают такси и едут в баню, а потом все вместе из бани.
5: На вас же, на этом же такси.
6: Судя по моей маме, ей 75 лет, в силу возраста всю ночь плохо спит, ждет, когда же утро настанет. Встает ни свет ни заря и спешит переделать все запланированные дела до обеда, так как после обеда батарейка садится окончательно и сил хватает только лежать или дремать перед телевизором.
7: Бабульки в 60 прям очень режет слух. Современная дама в 75 очень активная. Я думаю, что в наземном транспорте с утра едут на зарядку в московское долголетие. А с 8 до 9 я гуляю с собакой в лесопарке на опушке. В это время дамы на спорте. Несколько компаний, которые идут с палками. Несколько компаний, которые собираются в кружочек для зарядки.
6: После института снимала комнату у женщины, 85 лет. Она каждый день, живя в центре Екатеринбурга, ездила на, поправьте мне, если я неправильное ударение ставлю, Шарташский рынок.
5: Наверное.
6: Или на Ботанический рынок, покупала там яйца, гречку и так далее. И говорила она...
5: Больше 2 килограмм...
6: Не может носить.
5: Да.
7: Не знаю, куда ходят по утрам, но я, будучи пожилой женщиной, гуляла бы в людных местах с пустыми ведрами.
6: Моя мама живет на другом конце Москвы от меня, но с частой периодичностью приезжает к нам, но не посидеть с внуками, а в совет ветеранов на встречу для обсуждения каких-то общественных дел. Но это всегда происходит утром, и она для этого выезжает в 6:45 в 7 утра.
7: Те с тещей никуда не спешат, если их не озадачивать и не гонять. Дальше 5 в соседний дом не пойдут. А вот мама может и в ГУМ за мороженым в стаканчике метнуться, но часов 10.
6: У нас в 6 утра регулярно 5-6 дедушек в автобусе едут на рыбалку. Постоянно с удочками и прочими прибамбасами.
5: Вот и деды подтянулись.
7: Бабушки, они как самураи. У них нет цели, у них только путь. Они идут куда угодно, потому что им надо просто идти. Больница, МФЦ, куда угодно. И они туда идут до того времени, пока не начнется их любимый сериал.
6: Наш дед идет каждое утро в гараж перебирать болты. Моя бабушка рано ездила на дачу. Там кот не гладенный, сорняк не дерганный.
5: Ну да.
7: А у меня отец живет в Некрасовке, уже на пенсии. Он утром едет куда-то за хлебом.
6: В соцфонд. Вот где толпа народу до открытия уже стоит. Мужу назначили досрочную пенсию. Вынуждены были посетить соцфонд. Это нечто.
7: Мама рано утром ходит на тренировки в фитнес-клуб. Соседка гуляет с соседскими собаками. У нее передержка питомцев по запросу соседей со всего района. Бизнес. А другая соседка гуляет по району и смотрит расследование убийств со звуком.
6: Не знаю, в какую поликлинику они ездят, потому что сосед, работающий водителем автобуса, говорит, что в 5 утра автобус полон бабулек и дедулек. Ну вот куда и едут они.
7: Маме 67. Раньше 12 дня не встает. Как в молодости, так и сейчас.
6: Моей маме 73 года, и она каждое утро едет на работу. Она говорит так: если я не буду работать, то придется ждать каждый день участкового врача. А работа ее мотивирует на долгую жизнь.
7: А моей теще под 80, и почти каждое утро у нее бассейн и скандинавская ходьба.
6: 7.42 в Москве. Доброе утро. Мы почитаем еще ваше сообщение через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
2: Наше радио.
3: За столом сидели

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте начитаем ваше сообщение.
3: Будучи студентом, лет 20 назад спросили у бабульки в трамвае, куда она едет в 7:30 утра. Она удивилась и ответила: «Это как куда? Домой, конечно». Она ехала уже откуда-то.
4: Вот так вот, получите. Моей маме уже 90. Ей не лень поехать в город, к примеру, за Дынькой. Она за городом живет. Постоянно ходит по театрам и всяким концертам. В общем, старость ее не коснулась. Это чудесно.
3: Кстати, часто дело не только в делах. С возрастом у многих действительно меняется ритм сна. Просыпаются рано. И если дома заняться особо нечем, естественно, решение становится выйти и куда-то поехать. Так что, если в утреннем автобусе встретить бабушку или дедушку с сумкой или цветочным горшком, теперь вы знаете, куда они могут направляться.
4: Мой тесть, ему 89, живет за 1000 километров. За 2 месяца приезжал 3 раза на мой юбилей 50-летия и на 1 сентября к внуку и на день пожилых. Встает всегда в 5 утра. Зарядка, вынос мусора и воды, нет канализации. Двор подметет, грядки поливает. Вот так.
2: Потому что это движение.
3: Бабушка супруга ездит на дачу строго в выходные дни. До этого собираются неделю со своей подружкой, и как раз к вечеру пятницы или к утру субботу они готовы ехать. На наше объяснение о том, что в выходные электрички забиты рабочими людьми, а у вас есть целых 5 дней, чтобы поехать, не толкаясь ни с кем, не действуют эти уговоры и объяснения.
2: Ну, им всегда, наверное, место уступят.
4: Сейчас дедушка регулярно в 5 утра едет занимать очередь за бензином.
2: Эксплуатируйте деда.
3: Ну, не только дедушки сейчас.
4: По своим, может быть, нужно.
3: Да. Но это сейчас. А вообще...
2: В хорошие времена что делают?
3: Да.
2: Дедушки и бабушки.
4: Вообще-то здорово, что есть возможность куда-то встать и поехать. И самое главное, что есть силы на то, чтобы встать и поехать.
2: Вот это самое главное.
4: Да, силы здоровья всем нашим родителям, бабушкам и дедушкам.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Эй! Давай, давай!
6: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
7: Эй, МС, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
6: 12+.
8: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
9: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
10: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 400 000 рублей. За первый год службы 3 900 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
11: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
12: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
13: Новая Самара.
14: 340-0505. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
15: Люмен. В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Ивент Холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+.
16: Записывай. Запоминай.
17: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.
18: Корабли постоят

не тех, кто нужен им. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить.

спою. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. 6 человек пострадали и один погиб при атаке дронов ВСУ на Московскую область. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в телеграм-канале. Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над Подмосковьем были уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах. 20-летний молодой человек погиб в поселке Радумле Солнечногорского округа. В Истре повреждены 10 частных домов. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Содержан директор парка «Патриот» Игорь

0: что повышение НДС для деликатесных продуктов никак не скажется на рынке. По его мнению, эта продукция занимает минимальную долю и не пользуется спросом среди россиян, пишет газета «Коммерсант». Непал объявил о завершении поисков пропавших после обвала ледника и наводнения в августе. Стихия унесла жизни по меньшей мере 1500 человек. Всего спасены почти 14 тысяч, а больше 5 тысяч по-прежнему числятся пропавшими без вести. Как сообщает Рейтер, страна переходит к этапу восстановления. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в 6 регионах Непала и в Тибетском автономном округе Китая. Были разрушены 12 гидроэлектростанций, дороги, мосты, фермы и населенные пункты. Реставраторы раскрыла, как за 176 лет изменилась картина «Девятый вал». В нижней части полотна Ивана Айвазовского стали заметны пигменты, относящиеся к первоначальному изображению, которое художник впоследствии перекрыл. Об этом в эфире «Вестей» рассказала реставратор Русского музея Ольга Кленова. Картина считается одним из самых известных произведений Айвазовского и хранится в собрании Русского музея. О том, что работа нуждается в реставрации из-за ухудшения состояния грунта и красочного слоя, стало известно в мае. Специалисты обнаружили увеличивающиеся зоны кракелюра, новые изломы и участки отслоения живописи. А накануне, после 4 месяцев работ, музей сообщил о завершении реставрации. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

0: радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 6 минут. Столица сегодня 6 октября, сегодня вторник. Мы играть будем прямо сейчас с кинопробы.
2: Да, и разыграем 2 билета на концерт «Дайте танк», который состоится 9 октября в МТС Лайфхолле.
3: Крутой приз, сложное задание достаточно сегодня, и 6-й правильный ответ мы будем принимать. Если хотите побороться за билеты, то, пожалуйста, наш.ру. На главной странице есть 2 ссылки на бот в Максе или бот в Телеграме. Если еще не подтверждали свой номер телефона, один раз нужно это сделать, и можно с нами общаться и играть. Итак, давайте послушаем фрагмент.
4: Тебе нравится? Я купил ее своей жене. Мне нравится.
5: Слушай, что я тебе говорил? Что я тебе всегда говорил?
4: Да.
5: Да что я говорил? Я запретил вам что-нибудь покупать.
4: Да, но...
5: А ты покупаешь машину.
4: Это свадебный подарок жене. От моей матери на ее имя. Я же женился, я...
6: Не нравится машина?
5: Извини, дорогая, минуточку.
4: Я женился.
5: Джонни, ты сбрендил? В чем дело, а?
4: Чего ты переживаешь?
5: Чего я переживаю? Ты что, дурак? Да здесь же тысячи легавых, все видят, а ты покупаешь машину.
4: Да, но на имя ее матери.
5: Ты спрашиваешь, чего я переживаю?
4: Это свадебный подарок.
5: Да мне насрать, на чье она имя. Ты дурила, слышал, что я сказал? Ничего не покупать, ничего не покупать, ничего крупного. Ты слышал мои слова?
4: Почему ты расстроился?
5: Почему я расстроился? Потому что ты всех нас засадишь за решетку. Ты что, дурак?
3: Все через себя пропустила.
2: Все эмоции.
3: Да. Ну что, мы ждем 6-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
7: Моя бабушка курит трубку.
0: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании.

0: 18+.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки спотыкаясь бегут, темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал».
3: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
4: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-189584.
5: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом». Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
8: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.
11: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Итак, мы принимали сегодня 6-й правильный ответ. И вот что мы переозвучили для вас.
4: Тебе нравится? Я купил ее своей жене. Мне нравится.
5: Слушай, что я тебе говорил? Что я тебе всегда говорил?
4: Да.
5: Да что я говорил? Я запретил вам что-нибудь покупать.
4: Да, но...
5: А ты покупаешь машину.
4: Это свадебный подарок жене. От моей матери, на ее имя. Я же женился, я...
6: Не нравится машина?
5: Извини, дорогая, минуточку.
4: Я женился.
5: Джонни, ты сбрендил? В чем дело, а?
4: Чего ты переживаешь?
5: Чего я переживаю? Ты что, дурак? Да здесь же тысячи легавых, все видят, а ты покупаешь машину.
4: Да, но на имя ее матери.
5: Ты спрашиваешь, чего я переживаю?
4: Это свадебный подарок.
5: Да мне насрать, на чье она имя. Ты дурила, слышал, что я сказал? Ничего не покупать, ничего не покупать, ничего крупного. Ты слышал мои слова?
4: Почему ты расстроился?
5: Почему я расстроился? Потому что ты всех нас засадишь за решетку. Ты что, дурак?
7: Диалоги, конечно, потрясающие.
3: Один из лучших фильмов, между прочим, говорят, Мартина Скорсезе.
7: Мартина Скорсезе. А Джо Пеши, который сыграл там всего, по-моему, около 20 минут, получил Оскара.
3: Роберт Де Ниро в главной роли.
8: «Во все тяжкие», «Правила съема», «Метод Хитча», «9 ярдов», «Форсаж» и другие неверные ответы загадывали мы художественный фильм «Славные парни». Два билета на концерт группы «Дайте танк», который состоится 9 октября в МТС Лайф Холле, получает человек с номером телефона 953-420-94 и так далее. Поздравляем вас.
3: А еще важный факт, что фильм основан на реальных событиях.
7: Да.
3: Если вы любите криминальные драмы, то и пропустили этот фильм, нужно посмотреть. «Славные парни».
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
18: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Александр Бом, Яна Лукьянова
22: и Игорь Паньков.
21: Подъемники на нашем радио.
23: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:30 в столице.
24: Сегодня день российского страховщика. Всех причастных поздравляем с профессиональным праздником.
23: Поздравляем.
24: И хотелось бы поговорить о страховках. А точнее о том, что вы страховали и какие максимальные выплаты у вас были. Давайте сразу добровольное страхование жизни. Ну, мы вынесем за скобки наши темы. Вот все эти страшные истории. Мы не будем рассматривать и поговорим о каких-то... Возможно, даже не очевидных страховках, потому что часто, ну, раньше, по крайней мере, вот в салонах сотовой связи, где покупали не на рынках, а именно в салонах сотовой связи или в специальных магазинах бытовой техники, ты покупаешь телефон, и тебе предлагают его застраховать. Ну и большинство отказывались, да?
0: Но мне никогда не предлагали страховать телефон.
1: Мне всегда-то что, это отдельная
24: была
1: статья
24: такая,
1: дохода.
24: Да, опция
0: телефон
24: многих,
0: застраховать?
24: Да, телефон застраховать. И причем тебе, ну, я знаю вот несколько человек, которые утопили телефон, утопили.
0: Открали? Специально?
24: Не специально, ну так случилось. И им страховая, ну вот именно страховка, купила новый телефон.
1: Даже странно.
24: Даже странно, да, потому что вот у нас с Александром всегда такое скептическое к этому отношение, потому что вот мы считаем, что вот если мы что-то застрахуем, случится страховой случай, обязательно найдут
0: причину, по которым
24: либо тебе не всю сумму выплатят, либо вообще ничего не выплатят.
1: Ну, короче, это вот, если не 100%, то 150%.
24: Я вот когда еду в отпуск, я всегда покупаю туристическую страховку и у нормальной компании. Ну, потому что, ну, медицинскую туристическую страховку.
0: Чтобы, ну, это да.
24: Как-то спокойнее вот так, да?
0: Ну, все, что касается медицины, то да. Я слышала, соседи вот, ну, в одной из квартир предыдущих, где мы жили, получили страховку за то, что их затопило.
24: Да, но это тоже нюанс.
0: Ну, вот их затопили, я не помню уже, в чем там была причина, но в итоге люди получили страховку и сделали ремонт.
24: Телевизор, я знаю, вот нашего коллегу, который большую плазму себе купил, мечтал о ней всю жизнь, вот купил на полквартиры, полстены, и он ее сразу застраховал еще в магазине, на случай, если при транспортировке что-то случится, на случай, если там, на, вот, на первый год работы. И на случай, если будут, условно говоря, монтажники вешать ее и тоже там уронят. Ну, там какие-то небольшие были деньги, но вот для него было важно.
1: А если монтажники уронят, да? Это не очевидная история? Что должны поменять телевизор без всяких страховок?
24: Ну, если это не монтажники магазина, а ты там нанял какую-то бригаду.
1: Ну, наверное, какая разница?
24: Вряд ли тебе кто-то возместит, особенно если ты нашел их где-то там по объявлению и не заключал с ними ничего. Ну, официально.
1: А что я должен официально? Я позвонил, оставил заявку, это уже договор, разве нет?
24: Тут, Саш, нюансы. Я думаю, в страховой могут...
1: Нет, так зачем мне страховая, если ты мне вешаешь телевизор за деньги и разбиваешь его? Значит, верни мне телевизор, да и все. Вот я про что.
24: Я не уверен, Саш, что это так работает всегда. Наверное, по закону и правилам так и должно быть. Итак, что вы страховали? Давайте жизнь, страхование жизни и здоровья мы уберем сейчас за скобки нашей темы еще раз. А вот какие-то, возможно, неочевидные вещи... И какая максимальная сумма выплаты и за что у вас была? Вот о чем мы поговорим. Наш.ру, пишите, рассказывайте.
21: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
12: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
13: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
14: Подъемники на нашем радио.
16: Ну что, застрахованные наши, давайте почитаем ваше сообщение.
17: Выезжал с заправки, решил пропустить трал с экскаватором, так как машина большая. Он проезжал мимо меня, и на меня падает ковш.
18: Ужас.
17: Выше машины. Жив-здоров, все хорошо, страховая отказала в выплате, хоть и оформлена как ДТП. Буду судиться.
18: Это ужас. Работала в салоне мобильной техники. Покупала женщина дорогой Samsung. При просмотре уронила на пол. Была очень раздосадована. Предложил ей вариант взять страховку от разбития, прийти через несколько дней, когда страховка вступит в силу, и сделать возврат. В итоге потеряла не такую большую сумму, как могла бы. Примерно 80% получилось вернуть.
17: Живем в новом СНТ. Хорошо. Под Тольятти. Сосед застраховал деревянную постройку, он же туалет. После сильного урагана ее снесло. В соседней деревне посносило 40% крыш с домов. Выплатили за туалет порядка 50 тысяч рублей. Красавчик.
18: Живу в Финляндии. Наша самая любимая страховка – это страховка вещей в путешествиях. Сколько же мы телефонов поменяли детям, якобы разбитых в поездках? Главное написать, что это произошло более чем в 50 километрах от дома. Мы даже друзьям телефоны и часы меняли по страховке.
16: Вот он, какая русский, хитрая схема, нигде не да. пропадет.
17: Медицинская страховка в отпуске обязательно нужна. В Индии в первый же день умудрился упасть с мопеда. Вечером под допингом ничего не понял, а утром рука перестала двигаться и от боли хотелось выть. Дождался, когда выветрится перегар, и обратился за помощью по страховке. Намотали гипс, выдали обезбол, в общем, спасли. Делать обязательно.
16: В общем, сила воли у вас, конечно, железная.
18: Всегда делаю горнолыжную страховку. Упал в Зёльдене, вывихнул ногу, пошел в больничку и не предупредил страховщиков. Мне помогли, а страховщики потом отказались, так как я их не предупредил о наступлении страхового случая. Мне начали присылать письма австрийцы с требованием оплатить 170 евро. Я не платил. Пришло второе. Потом австрийские коллекторы прислали письмо на красной бумаге с текстом «Хана, мол, тебе, когда в следующий раз приедешь». Оплатил 400 евро.
16: А я понять не могу. Вот там же написано сначала сообщить страховщикам.
17: Так всегда тогда. Страховку год назад от задержки рейса получил неожиданно. Когда пришло смс с номером нашего рейса, подумал, что это мошенники. Так как когда покупали билеты в Казань, то случайно что-то нажали. Неожиданно приятно было получить по 4200 рублей на каждого пассажира. И это после того, как нас накормили в аэропорту и поселили в гостинице. Задержка на 11 часов была. Хорошо провели день.
18: Страхуем автомобиль, полная каска. Ему уже 9 лет, но все равно как-то спокойнее. Уже кучу всего поменяли на круг. Может, просто откладывать деньги было бы и выгоднее. Но со страховкой спокойнее. Раз в 2 года что-то обязательно случается.
17: Страховал на год стиральную машину. По правилам страховки, при поломке и невозможности устранить поломку на месте, машинка заменялась на новую. Страховка пригодилась через полгода. Сломался подшипник барабана. Машинку заменили на новую.
16: Слушайте, а возвращаясь к каске, нужно обязательно что-нибудь менять в конце года, если вы ничего себе не... Ну, не было никаких страховых случаев. Меняйте, и все, там, царапаете, вызываете.
17: Ну, так потом она будет дороже стоить?
16: А?
17: Нет, на следующий
16: год? Не, ну, наверное, но если не сильно, я просто не знаю.
18: Меня зовут Сергей, вы мне гадали 10 августа. Я еще спрашивала, лететь или не лететь в Калининград в отпуск, чтобы порадовать жену и дочь. Так вот, на все перелеты и своей жены с дочей купил страховку перелета. По итогу самолеты задерживали, а один совсем отменили. Получил страховку за всех в сумме 18 600 рублей, когда потратил на ее покупку около 3000. Всем хорошего дня.
17: Летала в командировку, покупали перелет с начальницей. Она настояла взять страховку от задержки рейса. Я удивилась, но взяла. Страховка стоила 300 рублей. Рейс задержали на 2 часа, и мне автоматом на карту упало 3000 рублей без предоставления спецдокументов. Ну, это самое распространенное сейчас.
16: Странно, что они вообще сейчас страхуют от этого.
17: Страховка от задержки рейса страхует. Все авиакомпании тебе предлагают. Сами же. Ну, в своем приложении.
18: Купила соковыжималку и купила страховку на 3 года. Уронила соковыжималку, она разбилась. Мне в магазине предложили взять такую же новую, но мне было актуальнее мясорубка. И мне ее дали. Я очень довольна.
17: Страховала кота на 50 тысяч. Летом произошел страховой случай на даче. Выплата покрыла лечение в ветклинике на 40 тысяч.
18: О, пожалуйста.
16: Полезная штука.
18: Страховала в одном из банков задержку рейса и потерю багажа. Один из чемоданов не доехал до Турции. По условиям страховки я имела право купить вещи первой необходимости на сумму до 200 долларов. Ну, конечно, мы купили. Всякого разного. И чемодан через 2 дня привезли. И страховку выплатили. Летели назад с надеждой, что снова потеряют.
17: Вот наш человек, да? Но ему выплатили, и он снова надеется, что...
16: А мне кажется, когда ты покупаешь страховку от потери багажа, он обязательно потеряется.
17: Просто обидно, когда ты вот надеешься на это, а потом что-то там
16: Начинает просить.
17: Страховой случай, да?
16: Одно, второе, третье подтвердить, четвертое, пятое, да. Ты думаешь, да идите вы...
17: Еще нужно все это вовремя сделать, если нарушишь все вот эти правила, как с страховкой туристической, когда ты звонишь уже после того, как попал в больницу, а не до того, как случился вот этот инцидент.
16: Ну, я думаю, там очень много таких нюансов, на которые страховщики молятся.
17: И улыбаются.
16: Ну конечно, смотрите, что он сделал. Все, до свидания.
14: На нашем радио. Наша реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
0: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал Сигнал. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
14: Наше радио представляет «Люмен». В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Ивент-холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws. 16+. Индивидуальный предприниматель «Школа Валерия Евгеньевна». ФАБ УГРНП 323-028-5068-90.
19: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Уголовное дело возбуждено по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 на юге Камчатки. Следствие рассматривает две версии произошедшего. Техническую неисправность и нарушение правил пилотирования, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета. По данным следствия, Ми-8 выполнял полет по перевозке груза. В районе реки Жупаново он совершил жесткую посадку и завалился на бок. На борту находились три члена экипажа, они не пострадали. А воздушное судно получило повреждения. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. США могут помочь России из-за инфекции в Иркутской области. Об этом заявил президент Дональд Трамп на лужайке Белого дома, отвечая на вопрос журналиста. По словам Трампа, в США очень внимательно следят за ситуацией. Он также отметил, что в России это назвали пневмонией. По мнению президента США, раньше ее было проще лечить, а сейчас бактерии и микробы стали значительно сильнее. И пообещал помочь. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что за ситуацией в Иркутской области следит Роспотребнадзор. Глава региона Игорь Кобзев утверждал, что меры для локализации особо опасной инфекции приняты. Последствия климатического феномена Эль-Ниньо затронут почти 350 миллионов детей в 100 странах. Об этом говорится в докладе Детского фонда ООН «ЮНИСЕФ». Согласно прогнозам организации, феномен 2020

0: медведя и призвали воздержаться от походов в лес. Киностудия «Неон», выпустившая драму «Искусственный интеллект», планирует выдвинуть на «Оскар» исполнителя одной из главных ролей Юру Борисова. В фильме о скандале в OpenAI российский актер сыграл бывшего главного научного сотрудника компании Илью Суцкевера и будет претендовать на награду в категории «Лучший актер», пишет Variety. Мировая премьера фильма состоялась сегодня в Нью-Йорке. В зарубежном прокате он выйдет в декабре, а в российском – в январе. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Mac, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы. До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 8 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро. 9:07 в Москве. Сегодня у нас вторник, 6 октября. Мы гадать будем в ближайшее время, и за гадание у нас сегодня приз.
3: Да, сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня, снежные комнаты и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
2: Ну что, отправляйте свои проблемы, выберите.

0: Самую интересную. Большинство из вас в экспресс-режиме погадаем, просто обсудив ваши проблемы. Но по какой книге мы сегодня гадаем?
1: Сегодня будем гадать по Рафаэлю Сабатини.
0: Муж купил в подарок автомобиль. Иностранный, не китайский. Не буду называть марку, но премиальный. А он мне совершенно не нравится. Как ему сказать об этом? Не хочу расстраивать.
2: Чтобы не расстраивать, сели и поехали. Вот и все. Не нравится вам. Ну, сели да поехали. Что такое, не могу назвать марку?
0: Не знаю. Может, не хочет обижать.
2: Кого?
0: Немцев, японцев, американцев. Не знаю.
2: Не, вы можете просто карты все раскрыть, но чтобы понять ситуацию.
1: Чтобы мы могли завидовать вам в полной мере.
0: Ну, будет BMW или Toyota. Ну, вот какая разница?
2: Не, ну, большая разница, Игорь.
0: Че?
2: Ну, большая разница будет. Я не знаю, какая марка автомобиля. Ну, не знаю. Может быть, у него там Alfa Romeo.
0: Ну, вот Mercedes. Прислали пояснение. Мерседес.
2: Мерседес уровень.
0: Что начинается?
2: Ну, Гар, ты сейчас издеваешься надо мной?
0: Почему?
2: А, Б, С, Д, Е.
1: Да любой прекрасен.
2: Нет, не любой прекрасен.
1: Ой, да ладно.
2: Ну, может быть, я на...
1: А ты бы огорчился, если бы тебе подарили Мерседес? Ну, не знаю.
2: Ой, господи, при чем здесь я вообще огорчился? Конечно, если бы ты мне купила какую-нибудь вот эту коляску А-класса, ну, наверное, я бы огорчился. Сказал, ну, вот на черта она мне нужна. Вот так же она, наверное, думает. Может быть, по классу он ей не подходит. Дело не в том, что она выделывается.
0: Янка.
1: Ну, я не могу комментировать такие проблемы.
2: Это бы каталось, конечно.
1: Я бы, конечно, каталась, если бы мне подарили машину. Да ты что? Ну, это же круто.
2: Вот видишь, для одних круто, для другой...
1: Ну вот, понимаешь, я говорю, ну как можно как комментировать? То есть я не могу, это мне для этого необходимо... Ну,
2: я просто сейчас...
1: Как-то перестроить
2: Я просто пытаюсь
1: себя,
2: донести, что может быть не так вот на фоне твоей безусловной безотказанности. Я вот,
1: а при чем здесь безотказанность? Ну это круто, я считаю, что это очень круто.
2: Я же тебя сейчас не обижаю. Я просто привожу пример, как есть люди, которые не все могут принять вот так вот.
0: Ну, бывает же так... Мы не знаем, что конкретно не нравится. Но бывает так, что вопрос даже не в классе автомобиля. Например, наша слушательница там невысокого роста, а ей подарили огромный джип. Ей просто неудобно.
1: Тогда она может сказать: солнце, слушай, я тут не достаю до педалей.
2: Солнце.
1: Ну, любимка, там, не знаю, дорогой. Что? Сейчас метну в тебя что-нибудь. А что?
2: Солнце, пожалуйста, прекрати.
1: А что такого?
2: Солнце.
1: А что такого?
2: Ничего, сюда хорошо. Хорошо, все хорошо. Это я просто извращуга.
1: Укушу.
2: Я извращуга. Солнце так солнце.
0: Сашки, то класс не тот, то солнце, видишь.
1: Не так светит ему.
0: Угодить.
1: Не, ну сказать так сказать. Если это такая проблема, сказать, слушай, я не достаю до педали, давай что-нибудь придумаем.
0: Я думаю, что сейчас многие подумали, нам бы ваши проблемы.
2: Да, я думаю, в Мерседесе нет, ну... такого положения, чтобы твои ноги не достали. Я, конечно, не знаю, какой у нее рост.
0: Ты там, не знаю, 1.45 м.
2: Ну, тогда тут с мужем я вообще не понимаю, что не так. А что-то не так.
0: Как ты быстро переобулся.
2: Нет, ну тогда смарт нужно покупать. А не Mercedes GL.
0: Ждем ваши проблемы.
2: Мы даже не знаем, какой Mercedes.
0: Пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Шуразилась меня зовет нежно северных высот.
5: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
6: Билеты на сайте kassir.ru.
5: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-1-87-84-7-1-89-5-84.
7: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
8: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
9: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио. Музыка поколений.
10: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, напоминаем, что мы будем очень скоро гадать по книге.
3: По Саботини сегодня гадаем.
2: По Саботини.
3: Рафаэлю Саботини.
4: Отправляйте свои проблемы. Давайте почитаем, что есть к этой минуте. В мае оплатили себе курсы по обучению участия в торгах. Было такое огромное желание их закончить, стать крутым специалистом. Начала просматривать видеоматериалы, почти все лето смотрела, пыталась вникнуть, но мне вообще было ничего непонятно. Потом позвонил куратор и сказал, что я вообще не то изучала, а скоро сдавать экзамены для получения диплома. Руки опустились, желания никакого. Погадайте, пожалуйста, смогу ли я дойти до цели. А что это за курсы у вас такие, где можно перепутать и изучать одно, а потом вам сказали, что вы не то изучали?
5: Да, я тоже не понимаю.
6: Обучение участия в торгах где? На бирже или где?
4: Проблема.
3: Извини, Гарри, но мне кажется, надо доходить до цели обязательно. Но сейчас вот просто сконцентрируйтесь на этом, все силы сюда пустите и все.
4: Может быть, уже понятно, что это не ваше.
6: Ты знаешь, только в интернете людей начинают и не доходят до цели. Их много.
3: Нет, давайте, мы вас верим. Вы чего?
6: Янка вас верит.
3: Давайте, конечно.
6: Я не очень.
4: Проблема следующая. В следующую среду у нас 15 лет свадьбы. Спорим по поводу подарка. Я хочу экран с проектором, а жена путешествие на выходные. Погадайте, какой подарок выпадет в книге?
6: В смысле? А что за... Вы хотите, в смысле, на проекторе смотреть фильмы лежа, а она хочет отдохнуть куда-нибудь, да? На пару дней.
4: На выходные, да.
6: На выходные. Ну, конечно, в отдых, мне кажется, как-то прикольнее, нет?
4: Но, с другой стороны, проектор останется.
6: Проектор стоит-то копейки вообще, тьфу!
4: Ну, хорошо, проектор стоит дорого, не надо. Давай, проекторов сейчас миллион, и за 1000 рублей можно купить. А хороший проектор, нормально смотрел фильмы, нормально разрешение.
6: Можно купить телевизоры подешевле, чтобы смотреть нормально телепередачи. Поэтому с проекторами то же самое. Есть очень хорошие 4К и так далее. Давайте не будем.
4: Тут вопрос, денег хватит либо на проектор с экраном, либо на путешествие на выходные.
6: А где путешествие? В каком регионе?
4: Ничего не сказано по этому поводу.
3: Я бы путешествие выбрала. Ну, я видишь, опять-таки, если люди любят смотреть фильмы и делают это регулярно, то есть вот они любят такие вечера, да, сидеть в обнимку на диване, что-нибудь смотреть, тогда, может быть, и проектор. Ну, я просто редко залипаю, поэтому мне вообще вот это не соблазнительно звучит. Но, мы же все разные, вот, поэтому вы выбирайте, исходя из своих каких-то предпочтений. Конечно, если вы реально любите вот так вот вечера проводить, то проектор — это, такая вещь, которая...
6: Да, вообще на дачу
3: на многие долгие вечера.
4: Еду...
6: Вечером на простынь навел. И смотришь.
4: Еду в апелляционный суд защищать свои интересы по перепланировке от застройщика. Выиграю. В первой инстанции я не смогла одержать победу. Не сдаюсь.
6: Ну а что, если вы не правы? Я прошу прощения.
4: А тут непонятно, кто не прав. Перепланировка от застройщика.
6: Нет, я говорю, если вы не правы, то, наверное, вы правы или вы не правы? Я просто не понимаю. Или вы защищаетесь?
4: Ребенок 12 лет устал от учебы и спорта, художественной гимнастики. Перспективы дойти до максимального разряда очень хорошие. Но
3: желание, видимо,
4: ребенка пропало. Заставить доходить еще пару лет до предела или бросить и уйти?
6: Так тяжело заниматься с желанием родителей, понимаете? Mm-hmm. Когда своего нет, а у родителей оно просто вообще через край. Поэтому люди перегорают, устают, еле доползают,
4: Может быть, ребенок и не хотел.
6: Может, и не хотел, а потом сказать не может, вообще не знает как. А организм-то не обманешь. Вот и все, и начинается вот эта тягомотина.
3: Мы так в прошлом году с младшим сыном ушли из художественной школы, потому что у него, он вообще такая загорающаяся личность у меня. Ему все интересно и все хочется, и очень много всего, чего в его расписании присутствует. И он мне тоже в прошлом году сказал: «Мам, ты знаешь, я так устал». Я говорю: «Ну, давай от чего-то отказываться». И он сказал, я...
4: От всего.
3: Нет, он все хочет продолжать, там музыкалка у него, спорт, и тыры-пыры, но он говорит: давай уйдем из художки, я просто не могу.
4: В Мытищах не существует филиала Русского географического общества. Загорелось его организовать и возглавить. Погадайте, справлюсь или нет?
6: Вы как она, Вест-Индская компания в Лондоне. Ну давайте, что...
4: А что нужно, чтобы организовать в городе Русское географическое общество и чем оно занимается?
6: Да, вы же, наверное, должны будете куда-то идти, там, ну, ваши представители на какие-то необитаемые...
4: Такое у нас себе представление о Русском географическом обществе.
6: Ну, открывать какие-то русский север, я не знаю. Ну, что-то уже нужно делать, я не знаю. Напишите нам, пожалуйста, что, какие задачи
3: какие
6: стоят,
3: задачи
6: помимо
3: стоят?
6: Организационных моментов, что там должно быть? Там, наверное, должны же быть, ну, присутствовать ученые, правильно? Географы.
4: Увидел на улице с балкона, как моя 18-летняя дочь целуется с парнем. Чуть не стошнило. Как это пережить?
3: Да никак, но дочка выросла.
6: А вы взрослый человек, а таких вещей пережить не можете. Я сейчас, честно говоря, я не понимаю вас ни как отца, ни как мужчину. Правда, я вас совершенно не понимаю, что у вас такие чувства вы испытываете к собственной дочери. Как, причем, да, я понимаю, о чем вы говорите, там, я ее вырастил, кровинушка, тьфу на это. Вы ее что, для себя растили? Это вам не хорек?
3: Вас же тоже целовали, когда вам было 18.
6: Вы вырастили человека, все, отпускайте. У вас на него прав вообще никаких нет. Вот как писать такие вещи даже не стыдно. Уж думать об этом. Радоваться нужно за детей, что они целуются.
3: Класс, любовь это прекрасно.
6: С кем она поцеловала? С мальчиком?
4: Мальчиком.
6: Ну вот.
3: Радуйтесь. Вообще хорошо.
4: Саша, уточним на всякий случай.
6: Что протеста нету.
4: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7-агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
11: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПАИ ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Алло, ну, как там с бизнесом?
16: Что? Вы кому звоните?
15: Твоему бизнесу звоню.
16: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
18: Проще простого.
19: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
20: Александр Бом, Яна Лукьянова
21: и Игорь Паньков.
20: Подъемники на нашем радио.
22: Так, дорогие друзья, давайте гадать, есть у нас проблема.
23: Еду в апелляционный суд защищать свои интересы по перепланировке от застройщика. Выиграю вопрос. В первой инстанции я не смогла держать победу, не сдаюсь. Анастасия написала. Настя, доброе утро.
24: Доброе утро.
23: Настя,
24: доброе
23: скажите утро. В двух словах, что за перепланировка, в чем проблема?
24: Ну, там такая история интересная. Квартиру покупала по долевому участию, и застройщик задолжал, да, срок сдачи. И чтобы урегулировать этот вопрос, решил мне сделать перепланировку. Но, к сожалению, ее никак не оформил. То есть по документам, которые мы с ним подписали, у меня квартира там с новыми стенами, а в регистрирующих органах она оказалась со старыми стенами. И вот теперь у нас такой вот спор с надзорным органом, как нам теперь это все урегулировать. В первой инстанции мне сказали, что ну, вы должны были за этим проследить и верните, как было. Но так как было, квартира не существовала, застройщик ее такую мне и передал. И вот теперь мы спорим в апелляционном суде.
23: А что говорит ваш юрист?
24: Мои юристы отказались, потому что считают, что дело однозначно проигрышное. Я сама теперь всем этим занимаюсь.
0: А застройщик что говорит сам?
24: Застройщик говорит, что это было очень давно, ничего не помню, как-то так случайно получилось. Прошло там почти 7 лет. Вот, и они говорят, ну, наверное, мы что-то сделали. Но документов нет, историю никакую поднять не можем. Так что помочь тоже никак не можем.
23: А вы живете уже в этой квартире?
24: Да, я живу, конечно, в этой
23: квартире. А ее можно узаконить вот самостоятельно?
24: Наверное, можно, но там затрагивается часть общего домового имущества, то есть квартирный холл. И это надо собрание 100% собственных. А так как это новостройка, все-таки, да, 7 лет прошло, но не все живут. Найти собственников крайне сложно.
23: Так, а какие риски? Вы потом не сможете просто ее продать, да?
24: Ну, риск, да, я смогу ее продать, но, наверное, какие-то еще будут санкции, так как...
0: Надо штраф? Как...
24: Да, какой-то, видимо, надо будет платить, и меня, наверное, как-то будут понуждать вернуть, как, наверное, было.
1: А что надо сделать, вот, чтобы вообще претензий не было? По закону, я сейчас про закон, не про то, как вы хотите, а вот по закону сейчас, что нужно, они хотят, чтобы вы сделали?
24: Они хотят, чтобы я убрала перегородку, которую мне поставил застройщик, и вернула квартиру по той схеме, которая была при подаче документов на строительство. Mm.
23: А для вас принципиальна эта перегородка?
24: Ну, тут, как бы, знаете, обидно, потому что это было же в счет неустойки, то есть я, получается, вместо того, чтобы получить деньги от застройщика за там своевременную сдачу, получила от них, ну, некие материальные плюшки, а теперь, ну, как бы я их и лишаюсь, и еще и надо ремонт делать, и как-то это все теперь перестраивать.
1: Ну, да.
0: А согласие всех собственников, если вдруг вот вы сейчас захотите задним числом, условно, да, перепланировку согласовать? Я немножко запуталась. Я просто думаю, делают же как-то там, приглашают архитектора, по-моему, да, который должен тебе все это нарисовать.
24: Так как здесь затрагивается общий такой, ну, то есть это такой тамбур перед квартирой, очень часто его присоединяют. И для того, чтобы такая вот вещь из домового имущества перешла в собственность сотрудника, жильца, надо, соответственно, всех собрать.
23: А по закону это подлости найдется один, который скажет, а я не хочу.
24: Ну, самая проблема просто найти этих собственников. Я делала запрос в управляющую компанию, дайте все данные, чтобы с ними поговорить и провести это собрание, но там мне прислали обезличенное ФИО-1, ФИО-2, и как с этим списком работать, непонятно.
23: Ну, контакты там есть?
24: Нет никаких, в том-то и дело. Сейчас же закон о персональных данных не разрешает разглашать информацию о собственниках.
0: Круг замкнулся.
23: Ну, давайте к книге обратимся. Тут мы...
1: Зато все свои личные данные ты можешь найти в интернете. Непонятно, по каким причинам.
24: А для этого нужно сдать все фамилии, имена собственников. Хотя
1: нет, я говорю. Да.
0: Да.
23: Давайте, номер страницы, номер строчки, Настя.
24: Давайте 46-я страничка и 25-я строка сверху.
23: Еду в апелляционный суд защищать свои интересы по перепланировке от застройщика. Выиграю ли? В первой инстанции я не смогла одержать победу, не сдаюсь. А вы прямо сейчас едете, да?
24: Да.
23: Итак, выиграю ли?
1: Разумеется, любой человек, если он не идиот или не дикарь.
24: Боже. Прекрасно.
0: Ну, мы желаем вам удачи. Вы нам обязательно напишите потом, чем дело закончилось. Будем следить за развитием событий. Ну, и держим кулаки за вас, конечно.
23: 9:39 в Москве. Доброе утро.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: провайдеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5 телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: девочки смеются.
1: Александр Бом, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 9 часов 48 минут в столице.
4: Зумеры обращаются к тарологам и астрологам, чтобы контролировать свое будущее. Молодое поколение все чаще увлекается духовными практиками, пытаясь обрести чувство контроля. Причем молодежь привлекает не только таро и звезды, но и религия. Еще зумеры активно практикуют манифестацию, предоставляют желаемое в голове, постоянно думая о том, что делают карты желаний. Они верят, что такая практика поможет достичь цели.
3: Молодцы, верят в энергию.
4: Дело в том, что молодые люди часто ощущают бессилие перед разными событиями. Чтобы обрести хоть какую-то уверенность, они и обращаются к духовным и эзотерическим практикам.
5: Но мне кажется, это не только сегодня, это было во все времена. Вообще вот эти все вещи, они очень часто увлекают молодежь.
3: Да не только молодежь. Вера – это...
5: Ну, я... Давайте, ну... Ну,
3: вера вне во что-то? Веры.
5: Ну, да. Вот,
3: ну, почему вне веры? Это именно вера. Ян,
5: ну, я имела в виду вера в другом контексте, да.
4: Тарологи, нумерологи, всевозможные практики. Да, сейчас
5: карты желаний, да.
4: Снова стало модным.
3: Да, есть у меня одна картинка, на которую я смотрю.
1: Приемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
8: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Аэропорт Нижнего Новгорода принял в качестве запасного аэродрома 14 самолетов, летевших в Москву. Часть из них уже вылетела в пункт назначения, остальные готовятся к отправке. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского авиаузла. Все службы Нижегородского аэропорта работают в усиленном режиме. Пассажирам предоставляют еду и напитки. Ожидающим пообещали в случае необходимости установить дополнительные кулеры с водой и пуфы с матрасами. В ночь на вторник в сторону столицы летели 650 беспилотников. Из них более 160 сбили на подлете к городу. Сотни рейсов в столичных аэропортах задержаны или отменены. Число погибших в результате одной из крупнейших атак БПЛА на Подмосковье увеличилось до 2. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Всего пострадали 9 человек. Глава региона уточнил, что в Домодедово спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Находившаяся там женщина пострадала. Ранее сообщалось о погибшем 20-летнем жителе поселка Радумли Солнечногорского округа. В 7 муниципалитетах Подмосковья повреждены 47 частных домов, 4 квартиры в многоквартирном доме в Домодедово и автомобилем. В деревне Литвиново произошло небольшое возгорание на территории склада. В Сьерра-Леоне заявили о готовности сдавать в аренду России земли для выращивания кофе. Посол западноафриканской страны предложил российским бизнесменам переходить на прямые закупки зерен без посредников. По его словам, через 3-4 года они смогли бы уже привозить кофе напрямую в Россию, передает ТАСС. По словам дипломата, его страна не считается крупным производителем этого товара в Африке, но кофе очень качественный, органический. Пальма упала на лежаки российских туристов на территории пятизвездочного отеля под Хургадой в Египте. Инцидент произошел еще 30 сентября, но сообщают об этом сегодня. Дерево рухнуло из-за сильного порыва ветра. На месте работали медики. Генконсульство России в Хургаде сообщило РБК, что туристы не пострадали. Обломки пальмы упали на прочную металлическую конструкцию, уточнили в диппредставительстве. Средиземноморское побережье Египта будет пользоваться спросом россиян, если туда организуют удобные авиаперевозки. Об этом НСН рассказал коммерческий директор ТЭС-тур России Васкан Разуманов.
2: Оно все-таки холоднее, и оно действительно сезонное.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 6 октября, сегодня вторник. До 14 градусов тепла обещают нам синоптики сегодня.
3: Всемирный день охраны мест обитания. День российского страховщика. Поздравляем всех страховщиков еще раз. Начало эры звукового кино.
2: Так.
3: Состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза» в 1927 году. В 1889 году в Париже открылось ночное кабаре «Мулен Руж». В 1977 состоялся первый

0: Первый полет истребителя МиГ-29.
1: Что же, Александр Ангольевич?
2: Ну, сегодня, я не знаю, говорил ты или нет, Всемирный день охраны мест обитания.
0: Да,
2: говорил?
0: Сказал.
2: Давайте, заповедники.
1: Про заповедники.
0: Красивые давайте, места. Кто был в заповедниках, в наших, про наши заповедники поговорим. А, может быть, я у вас хобби такое, вы путешествуете по городам, регионам с заповедниками, с нашими, и вы разбираетесь в них, вам есть что рассказать нам, против тех, кто в заповедниках не был.
1: Да. Разыграем мы сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башни изнутри» и специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек 9 октября в 19:00.
0: В нашей любимой Останкинской башне.
2: Шикарный приз. Я думаю, вот все, кто живет в Подмосковье, близлежащем Подмосковье, а также москвичи, у них есть потрясающая возможность посещать Лосиноостровский заповедник.
0: А это заповедник?
2: Ну, это...
0: По-моему, это не заповедник.
2: Не-не-не, именно это...
0: Просто есть,
2: кажется, Игорь, да, градация. Да, именно вот по градации, в общем, да.
0: Хорошо.
1: По-моему, это, да, заповедник.
2: Заповедник это...
0: Ждем ваши...
2: Или как-то по-другому называть.
0: Заявки. Отправляйте имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
5: Стрелки спотыкаясь бегут, темное время, поздняя осень.
4: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
6: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-189584.
7: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом». Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
8: Дом. Там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
9: Новая Самара.
8: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
11: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
12: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
13: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
14: Записывай, запоминай.
15: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
14: Наше радио.
15: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
14: Наше радио.

0: Татьяна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, играем. Кто у нас на связи?
2: У нас на связи Николай. Николай не бывал в заповедниках. Доброе утро.
3: Да, доброе утро.
4: Давайте сразу к вопросам. Тема у нас заповедные места. И на кону у нас прекрасная экскурсия на Останкинскую башню обедом.
1: Значит, сегодня четное число преимущества у вашего соперника. Дождевые леса Амазонии – самый крупный тропический лес в мире, занимающий около 5,5 миллионов километров. Это половина всех оставшихся на планете тропических лесов. Они охватывают территорию 9 государств, где большая их часть... Вопрос, где большая их часть?
2: Где большая их часть?
1: Амазонии, да. В Бразилии, в Колумбии или в Эквадоре?
3: В Эквадоре.
1: В Бразилии. Не поверите, но в Бразилии. Девственные леса Коми занимают 32 800 километров. Это самые большие нетронутые леса в Европе. Какое событие произошло в 1995 году? Крупный пожар. Получили статус всемирного наследия ЮНЕСКО или там найден редкий вид рыси?
3: Крупный пожар.
1: Коми получили статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Это принадлежит всему миру. Наше с вами наследие. Какая из этих птиц обитает в российских заповедниках? Внесена в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения. Розовая чайка... Голубая сойка или белая ворона?
3: Розовая сойка.
1: Розовая чайка, голубая сойка.
3: Голубая сойка.
1: Голубая сойка, а это розовая чайка.
3: Все мимо.
2: Не сегодня, Николай, но мы желаем вам хорошего дня, чудесного, прекрасного. И ждем тех из вас, друзья, кто бывал в заповедниках и может что-нибудь нам интересное рассказать.
1: Да.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, играем дальше. Кто у нас на связи?
3: У нас на связи Сергей. Бывал в Приокско-Тиранском заповеднике, смотрели зубров, а также был в Беловежской пуще. Сергей, доброе утро.
4: Круто.
5: Доброе утро.
3: Это очень здорово.
6: Сергей, вам достаточно один вопрос ответить, чтобы победить.
2: Дождевые леса Амазонии, самый крупный тропический лес в мире, занимающий... Так, это уже было. Первым в России заповедником стал Баргузинский. Он расположен в Бурятии, основан 11 января 1917 года. А какая цель была при основании заповедника? Увеличить популяцию соболя, сохранить популяцию тигров или оградить лесные территории от туристов?
5: Ограничить от туристов.
2: Увеличить. Главная цель была увеличить популяцию соболя. Плато Маньпупунер в Печоро-Илычском заповеднике Республика Коми.
6: Какое плато?
2: Маньпупунер.
6: Так.
2: Значит, в Печоро-Илычском заповеднике Республика Коми знаменита своими 7 великанами. А местная легенда гласит, что эти великаны пытались украсть дочь вождя. Что за великаны? Это вековые лиственницы, глиняные глыбы или каменные столбы?
5: Каменные столбы.
2: Столбы выветривания или мансийские болваны. Геологический памятник природы – это комплекс из 7 каменных останцев, то есть столбов, причудливой формы, высотой до 42 метров. В 2008 году был включен в список 7 чудес России. Заповедник «Черные земли» – единственный в России резерват сайгаков. Эти степные антилопы появились 50-70 тысяч лет назад и помнят времена мамонтов. К 2025 году их численность удалось поднять до 53 тысяч особей. Где находится этот заповедник? В Бурятии, в Калмыкии или в Астраханской области?
5: В Калмыкии.
2: Да. У вас 2 правильных ответа, вы победили.
3: Вы наш победитель,
2: абсолютно.
3: Сергей.
5: Отлично.
3: Поздравляем вас с победой. Да, получаете сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2 «Башни изнутри». Специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на 2 человек 9 октября в 19:00.
6: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
11: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИНН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
12: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 35 минут столицы. Давайте, что?
15: Ну, ты нам хотел новость? Я дам, Саш, новость, которая вам не понравится.
16: Нет, ну почему же? Александр Рогович, давайте тогда я расскажу.
14: Давайте я сейчас вам...
16: Пока Санька ищет.
14: Все, я нашел. Я просто забыл, извините.
15: Жена Петросяна. Ладно, не буду.
14: Две трети россиян стесняются задавать вопросы сотрудникам банка. Говорится, значит, у РИА Новости. На первом месте среди неудобных вопросов размер комиссии за обслуживание или отдельную операцию. Я, честно говоря, не понимаю, почему мы стесняемся спрашивать. Потому что это же наши деньги.
15: Это наше поколение стесняется.
14: Банк, если бы не наши деньги, вообще был бы в одном месте. И кое-что бы брал в другое место. Потому что банк живет за счет тебя. Поэтому задавайте им вопросы. И самое интересное, что на первом месте среди также россияне стесняются спросить, а сколько в итоге придется переплатить по кредиту и обязательно ли страховка? Ну, если вы стесняетесь спросить, то есть в приложениях, сейчас же можно взять кредит, вообще никуда не ходить через приложение, если тебе одобрили, там сразу видно, сколько ты переплатишь. Тебе говорят, там берешь, грубо говоря, там миллион переплат, там 350.
16: Я все. Уверена, что если бы эти вопросы звучали регулярно, кредитов было бы гораздо меньше.
15: Мне кажется, что это не только с банками работает. Вообще, опять же, возвращаясь, это мое мнение, к нашему поколению, многие стесняются, спрашивают вообще в сфере услуг.
16: Но все, что касается денег, неловко, да.
15: Неловко,
16: как будто ты не можешь себе позволить, и почему-то за это стыдно, да.
14: Но, товарищи, нет, надо вообще приходить с другой психологической подготовкой. Ты не жертва, ты кормилец. Вы должны вот с этим идти. Ты кормилец данного банка. Ты не жертва, это неправильно.
15: Александр, стоял вчера в очереди в одном супермаркете. Девушки накладывали корейскую морковку, взвешивали.
14: Так, что дальше?
15: Она попросила вылить сок. Ей отказали, правда. Но, ну, она начала там скандалить. Я бы вот постеснялся попросить выливать сок из корейской морковки.
14: Я тоже не понимаю, а зачем его выливать?
16: Ну, потому что вес.
14: Нет,
16: да.
14: это понятно, но это как бы все равно, что из квашеной капусты вылить самое вот вкусное. Это
15: ну, же... может быть, она
16: Но для
15: она
16: тебя
15: будет...
16: вкусное, а может быть, для нее не вкусное.
15: Может быть, она не будет долго хранить, что придет сейчас и съест.
14: То, что ей отказали, это неправильно. Вы должны слить, если мне это не нравится.
15: Я не знаю, должны ли они слить, если тебе это не нравится. Это, опять же, как с квашеной капустой.
14: Слушай, тут был, значит, один Reels научно-популярный. Там, короче, парень, он пальцами очистил арбуз. И принес его на кассу красный. Поставил, и кассирша такая смотрит, берет перчатки, взвешивает и отпускает его.
15: Это в какой стране?
14: В нашей, в магазине «Третерочка».
15: Но ты же испортил продукт.
14: Почему? Он его купил.
15: Но это все равно, что ты открыл банку с, я не знаю, помидорами в томатном, в собственном соку, например. Вылил весь сок и... Ну, хорошо, там не на развес, я не согласен.
14: Нет,
15: одна цена. Но я имею в виду вот что-то весовое.
14: Он не платил за корку. Понимаешь? То есть он очистил арбуз.
15: Я не представляю ни один магазин, который ты сейчас назвал.
16: Да, мне кажется, это какая-то утка. Так не может быть.
15: Охранник не выкинет за то, что ты
16: очистил арбуз?
15: Разделываешь арбуз. Александр,
16: давайте бананы тогда начистим.
15: Рилсы до добра не доведут. Ты как искусственный интеллект и все чат-боты.
14: Игорь, я тебе говорю.
16: Да я не верю. Не может быть такого. Это же просто зачищенный арбуз и пробили.
14: Очень... Женщина пробила.
15: Это искусственный интеллект. Или пранк специальный.
14: Да тетя Валя, какой там искусственный интеллект? Постановка в магазине.
15: Попробуй вот.
16: Я думаю, да.
15: Зайди к нам вот сюда. Вот.
14: Ей-то
15: вот.
14: Плевать вообще, почистил ты арбуз или нет. Это не ее продукция.
16: Но это же вес, они потом сами вот и этот что? Вот недостаток. Они же потом покрывают, по-моему, да? Как-то я слышала такую страшную историю. Продавцы вот несут ответственность материально.
14: За воровство несут, наверное.
16: Ну, вот, ты понимаешь, они не досчитаются людей. Потом сколько-то килограммов,
14: конечно,
16: если
14: так
16: вот так.
14: Делать не надо. Это вообще ну, это просто. Я понимаю, что это было сделано ради хайпа. Я все понимаю. Я вам сейчас просто рассказываю эту историю. Потому что
15: популярный рилс.
14: Людей.
15: Саша. Надо забрать у тебя телефон.
14: Ну, конечно. Вам лишь бы все забрать. Так что правительство, что мне все забрать?
15: 60 миллиардов, говорят, выделят на...
14: На что?
15: Блокировки. Дополнительные.
14: А можно на еду?
16: На все ты со своими арбузами.
14: На еду надо.
15: Это не так важно, как заблокировать запрещенный мессенджер или соцсети. 10:40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

Наша реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 47 минут столицы. Сегодня 6 октября. Сегодня уже вторник. Прохладно на улице. До 14 градусов будет дуть.
3: Тут кто-то нам написал: откуда столько детей? Ну, в некоторых школах каникулы сейчас. По-разному учатся, да. Ну, там, не знаю, зависит это от города.
4: От или школы зависит. От
3: школы. Но вот у меня у дочки сейчас каникулы неделя.
4: Нет, нам еще 2,5 недели.
2: А что делать учиться вот в такую хмурь детям?
4: Ну, что делать? Что делать? Отдыхать, они высыпаться.
3: То же самое, что и в хорошую погоду, Саша.
2: Ну, вообще, да, что, сидишь дома, вообще красота.
3: Да не, ну, гулять можно.
4: Почему дома? Ну, говорю, у меня вчера мой катался, но вот просто ума хватило, понимаешь, на самокате в дождь лететь. И навернулся. А что делать? Вот все свободное время на улице.
2: Был без сапог?
4: Без головы.
3: Я помню... Без головы. Вот я в школе не ломал себе ничего, ну, вообще только...
2: Да сплюнь ты, господи!
3: В школе, Саш, не ломал, это уже было, ну, я про прошлое говорю, не про нынешнее.
2: Но...
4: Мне тоже в школе не ломало, а потом вот, видишь, зашла.
3: А мои одноклассники, вот, которые ломали, и друзья, они всегда хотели, что если уж сломаешь, то правую руку, чтобы не писать.
4: Вот у него правая как раз горела.
3: В школе они ходили, ну, и сидели, мы там какие-нибудь контрольные писали, а они с гипсом сидели.
2: Вообще красота.
4: Вот это жел... А потом переписывать же, понимаешь? Вот это, желание, вот это самое
2: вот
4: досадное.
2: Вот это желания были, да, у советских детей. Вообще никогда ни в одной передаче не угадают.
3: Кстати, почему-то гипс не расписывали, вот как сейчас разрисовывают гипс. Мы, ну, не мы.
2: Да, не было такого.
3: Не было такого.
4: А нас рисовали, почему? Мы рисовали.
2: Считалось неприлично.
3: Ну, это кто?
4: Ну, дети друг другу рисовали.
3: Ну, дети сейчас твои... Это, ну, и мы
4: сейчас не сейчас,
3: говорим.
4: Ну и в моем детстве тоже.
3: Ладно, дорогие друзья, всем здоровья. Это мы все шутим тут.
4: Всем
3: берегите
4: здоровья,
3: себя,
4: да.
3: И до завтра.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
3: Пока.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
5: Люмен. В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Ивент Холл «Сигнал». Билеты на lumen.ws 16+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.
9: Так звучит наше.

разведет мосты.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Почти 200 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах. Ограничения вводились из-за массированной атаки БПЛА. Больше всего рейсов задержали и отменили в Шереметьево. Около 60 на вылет и почти 80 на прилет. Во Внуково корректировки расписания затронули около 40 рейсов, а в Домодедово 13. В Шереметьево сообщил, что из-за вводившихся ночью ограничений пассажиры сегодня могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Самые длительные задержки зафиксированы на рейсах в Томск более 21 часа, Иркутск и Дубай около 10 часов, а также Ереван более 8 часов. Число погибших в результате атаки БПЛА на Подмосковье увеличилось до 2. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. Всего пострадали 9 человек. В Домодедово спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину. Находившаяся там женщина пострадала. А в поселке Радумле Солнечногорского округа погиб 20-летний житель. В 7 муниципалитетах Подмосковья повреждены 47 частных домов, 4 квартиры в многоквартирном доме в Домодедово и автомобили. В деревне Литвиново произошло небольшое возгорание на территории склада, оно уже потушено. Задержан директор парка «Патриот» Игорь Васильев. Он стал фигурантом дела о коррупции. Ранее за аналогичное преступление был арестован его заместитель, признавший вину. Директору парка Минобороны инкриминируются откаты на несколько десятков миллионов от поставщиков. Напомню, что предшественник Васильева на посту директора «Патриота» Вячеслав Ахмедов в особом порядке получил 5-летний срок за хищение 25 миллионов рублей. В том числе благодаря его показаниям на 19 лет за коррупцию был отправлен в колонию и бывший замминистра обороны Павел Попов, курировавший парк «Патриот». Позднее наказание ему сократили до 10 лет. На Большой Никитской загорелся дом 19 века. По этому адресу находится доходный дом Полуэктова Кухаренко, построенный в начале 19 века. Пожар был ликвидирован, сообщили ТАСС в оперативных службах. Там уточнили, что возле здания горел мусорный контейнер, была угроза перехода огня на дом. Пострадавших нет. С 15 октября в Москве впервые вводится обязательное тестирование курьеров на знание ПДД. До сих пор проверка была добровольной, теперь же стала обязательной для всех, рассказали в Дептрансе. Проверять будут базовые вещи – скоростной режим, правила езды на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности, теорию спешивания на пешеходных переходах. В городе сейчас работают больше 135 тысяч курьеров. В Дептрансе говорят, что мера должна повысить безопасность доставки. Климатолог пообещал москвичам октябрь без погодных аномалий. Температурные показатели и осадки ожидаются в пределах нормы, рассказала агентство новостей «Москва» Ирина Железнова. Ну а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 8 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней.

чего и зачем. Из городов случайных мы не случайные все. Время неведомой силы крутит с легкостью стрелки лет.

0: Наша реклама.
1: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и «Сигнал».
2: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1-1-87-84-71-89-584.
3: 26 ноября, МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев с новой программой.
4: Напои меня водой твоей любви.
3: Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании. 12+.
5: 10 ноября. Большой концерт «Good Times». Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты «Good Times». Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Так бьется сердце.
9: Знаете ли вы?
10: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtics, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Я здесь не был.

0: Наша реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Наше радио представляет.
5: Внимание!
4: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
5: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Измерение температуры пассажиров, прибывающих в Шереметьево из Таиланда, действительно проводится. Эту информацию подтвердили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Ряд телеграм-каналов сообщили, что у пассажиров, прибывающих в Шереметьево рейсами из Таиланда, выборочно измеряют температуру на фоне всплеска заболеваемости ковидом в стране. В аэропорту посоветовали за более подробными комментариями обращаться в Роспотребнадзор. Уголовное дело возбудили из-за использования поддельного паспорта качества на одной из серий ветеринарной вакцины «Мультикан-8». Поддельный документ разместили в электронной информационной системе при вводе препарата в оборот, сообщили в прокуратуре Москвы. Ранее обращение нескольких серий «Мультикана» было приостановлено после сообщения об ухудшении состояния и гибели собак в ряде регионов России. Проверка производителя выявила нарушение требований законодательства в сфере производства лекарственных препаратов для ветприменения. Израиль был готов сбить пассажирский самолет Fly Dubai после нападения второго пилота на командира экипажа. Даже несмотря на то, что на борту находились более 150 израильтян, сообщили CBS News два израильских источника знакомых с ситуацией. По данным издания, после того, как самолет резко снизился на 14 тысяч футов и экипаж перестал выходить на связь, в небо подняли истребители, а воздушное пространство Израиля закрыли. Самолет развернулся в сторону Саудовской Аравии примерно в 400 милях от Израиля, после чего истребители отозвали. Спасенного в Приморье тюленя вернули к сородичам. Летом сотрудники центра реабилитации забрали раненое животное с острова Верховского после того, как его задели винты судна. Из-за травмы тюлень не мог охотиться и сильно похудел. Но забота и лечение сделали свое дело. За время реабилитации самка набрала 18 килограммов и окрепла. Теперь ее выпустили в бухте Валентин, где живут ее сородичи. Юру Борисова могут выдвинуть на «Оскар» за главную роль в фильме об OpenAI «Искусственный интеллект». Такую стратегию выбрала студия, снявшая фильм. Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал НСН о шансах Борисова получить «Оскар» на этот раз.
2: Юра Борисов, его любят в Голливуде. Насколько его шансы получить «Оскар», не уверен. Потому что он там играет выходца из России, еврей. И то, что Борисов играет там не коренного американца, это оправдает его акцент. Самое главное, чтобы он хотя бы номинацию получил. И за ним, конечно, шлейф то, что он был номинирован за лучшую роль второго плана, это в определенной степени повлияет.
1: Юра Борисов в фильме о скандале в OpenAI сыграл бывшего главного научного сотрудника компании Илью Суцкевера и будет претендовать на награду в категории «Лучший актер», пишет Variety. Мировая премьера драмы состоялась сегодня в Нью-Йорке. В российском прокате он выйдет в январе. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.
8: Так звучит наше.
9: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс.

0: на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Так, сейчас музыку сделаю уже получше. Чуть подопоздали сегодня. У меня не было электричек. Белорусское направление, что-то задержка была больше, чем на 20 минут. Поэтому все, кто пользуется аэроэкспрессами в Шереметьево, имейте в виду.
1: Да, планируйте вдруг... вашу поездку заранее, потому что могут быть паузы в электричках. А вот на дорогах совершенно пусто, если совершенно неожиданно
2: доехала. Вообще
1: нет.
2: У меня сейчас подруга выехала из Одинцова в такси, чтобы доехать до Ленинградского вокзала. По маршруту все красное.
1: У меня, наоборот, было все зеленое. Я доехала за 25 минут.
2: Прелесть.
1: Я даже застряв в лифте. Даже застряв в лифте.
2: Угу.
1: Можешь себе представить.
2: Могу представить.
1: Я застряла, лифт застрял. Это немножечко разное. Он без меня застрял.
2: Да, теперь прикольно было бы, если бы ты застряла.
1: Я бы не смогла тебе написать об этом. Понимаешь?
2: Почему?
1: Ну так там не ловит.
2: В лифте у вас такой? У вас лифт?
1: Да, у нас.
2: Офигенно, у нас нормально. Я еду, смотрю какие-то там видюшки и прочее, слушаю аудиокниги. У меня крутой лифт, новый. Сейчас у нас меняют лифты. О, боже мой. Да, первый сделали.
1: А вам зеркало в лифте повесили?
2: Да. Захожу. Ой, какая красота! Сразу думаю, так, здесь причесался, здесь на камеру рукой махнул лифтером. Ну, а что? Вот. Ну, да, самое главное теперь не ковыряться в носу и не выдавливать прыщи, как это очень любят делать некоторые жители.
1: Я.
2: В лифте?
1: Да. Фу. Там такое большое зеркало, и к нему можно
2: так... свет хорошо падает.
1: Можно так близко подойти, рассмотреть все свои морщины, все свои... Да.
2: Нет у тебя морщин.
1: А ты с этой гадостью работаешь. Дорогие друзья, хотела с вами в этом часе... Молодец, правильно, с женщиной надо соглашаться. Дорогие друзья, в этом часе мы решили с вами обсудить вот что. Какой предмет у вас дома вызывает больше всего споров? Пометуя о том... скажем так, в бытность мою в студенчестве бывала я в гостях у своих родителей.
2: Так.
1: И в какой-то из приездов обнаружила я в их и без того достаточно-таки довольно-таки заставленной картинами и прочими атрибутами художественной жизни хрущевки, и обнаружила интересный артефакт.
2: Так.
1: Это был огромный чугунный...
2: Попугай.
1: Кульман для черчения.
2: Что такое кульман? Это типа подставки такое.
1: Да, все понял.
2: Это куда ватман вешается и чертит.
1: Стол такой.
2: Все понял. Вот так, чугунный, вот. Кульман.
1: Да.
2: Ага,
1: да.
2: Так, нормально.
1: Чугунный еще.
2: Сколько заработала, сдав на металл, колись?
1: Папа.
2: Дима!
1: Дима!
2: Так.
1: Я просто вспомнила, как я говорила: папа, сдай его на металлолом. А он говорил: ни за что. Так вот, он сейчас стоит у него в гараже.
2: Ага.
1: Пережил уже два переезда. И теперь это называется верстак. Он положил на него кусок от моей кухонной столешницы и прекрасно совершенно на нем работает.
2: Верстает.
1: Да. Но при этом, конечно, в квартире, ну сейчас как бы папа и дом, и гараж, и все на свете, когда вот папа жил в квартире, как будто бы эта вот чугунина занимала полквартиры. Как я с ними ругалась. Главное, как они его запятили на пятый этаж.
2: А как вы его спустили потом, скажи мне? Вот это вот тоже. Я думаю, точно так же они его подняли. Вряд ли твоя мама.
1: Без грузчиков.
2: Думаешь, ну да, молодые, да. Сильные, господи, ты чего?
1: Тимотечи. Им было за 50.
2: Когда он у них появился. А, дорогие, а ты думаешь, что мне через 3 месяца за 50 будет? Я еще, если меня к теплой стенке прислонить, как говорит Жванецкий.
1: Если ты увидишь чугунину, ты обязательно потащишь ее к себе на пятый этаж.
2: Короче, Склифосовский. Тема у нас тогда?
1: Какой предмет у вас дома
2: вызывает споры?
1: Наибольшие споры.
2: Что бы еще другое, допустим? Вспоминаем все сериал «Друзья», помните? И там была статуя собаки, борзой. У Джоуи и так далее, помните, да? И она вот как бы тоже вызывала споры. Вот, поэтому тоже такой очень странный предмет. Или, допустим, собака Дворецкий. Помните, тоже в каком-то сериале была собака Дворецкий. И вот она стоит. А это, по-моему, американская семейка. Вот, и жутко пугал он Софию Вергару, ну, вернее, героиню, которую она там играла.
1: Mm-hmm.
2: Вот, а очень нравилась ее, в общем, старому богатому мужу. Ну, вот такие вот штуки. Ну, тоже спорные вещи. У меня есть такое кресло, которое я привез еще из Макеевича. Макеевке еще, может быть, лет, наверное, 20 тому назад. Это бабушкино кресло. И видно хорошо, что сделал. Больше никаких вещей памятных нет. И вот это кресло стоит у меня на кухне. Оно старое. Я там его где-то шурупами, где-то там... Ну, я не умею ремонтировать, поэтому напрямую гвоздями все это сделал. Вот. Спорная вещь, но я сам с собой не спорю. Мне, допустим, нравится. Вот. Но были споры, когда я там пытался с кем-то жить. Ой, зачем такой страж? Давай уберем отсюда. Уходи. Сама встала и ушла.
1: Я знаю это кресло дольше, чем тебя.
2: Абсолютно. Так более того, это кресло, скорее всего, даже старше меня. Поэтому пусть оно стоит. Итак, спорные вещи в вашей квартире. В общем, кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну и пишите, пожалуйста, через наших ботов, ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио.

наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Нам тут пишет: привет, любимые душнилки. Пожалуйста, прекратите включать песню «Домой так рано». Мы всем коллективом начинаем нервничать.
2: Мы тоже. Сейчас вот услышали и видели бы вы такие грустные, печальные глаза Алисы Михайловны, как у кота из Шрека. Она такая: «Домой!» И нет, мы только пришли. Радость нести людям.
1: Да. Тема этого часа: какой предмет в вашем доме вызывает наибольшие споры? Привет, Митя и я. А нет, привет, Алиса и я, Митя. Тут так написано: привет, Алиса и я, Митя. Но подпись Павел при этом. Это Лжедмитрий.
2: Да.
1: У меня дома игрушка панда, 2 метра высотой. Выиграл в тире. Все хотим увезти на дачу. А жена против, ей напоминает о нашем первом свидании. До сих пор сидит у дочки около окна. Напомню, это Павел.
2: Павел, понял. А муж поставил в гостиной токарный станок и сварочный аппарат с огромным баллоном. Люблю его. Тут даже мне сложно, да, было бы это все принять, но ничего.
1: Вот уже 20 лет мы с отцом спорим о судьбе старой керосиновой лампы. Я говорю, мол, выкинуть надо, она вся старая да худая, а он, мол, починю да восстановлю. Споры продолжаются до сих пор, а лампа собирает пыль на чердаке.
2: Ну и пусть она что, мешает. Что нам мешает? Вот я 3, допустим, лампы нашел керосиновых, и теперь у меня элементы декора. Понимаете? Привет, нескучный. Меня раздражает пингвин. Настоящий. Тесть привез из Антарктиды. Он жутко собирает пыль, но пылесосить его нельзя, облезет. А у него недобрый взгляд. А я его боюсь, а выкинуть жалко. Я так понимаю, пингвин чучело.
1: Может, он действительно пингвин со злобным взглядом.
2: Живой, ты думаешь?
1: Митенька, ты же мастер спорта по уборке пыли со странных поверхностей. Чем чистить пингвина?
2: Тем самым пипедастром.
1: Пипедастром.
2: Конечно, берете пипедастр, его, собственно, магнитите, ну, электризуете его об волосы. Ну, лучше не надо.
1: Пакет, ты же говорил.
2: А пакет можно, и потом шмык-шмык-шмык-шмык-шмык, и прям вся пыль собирается. Очень здорово. Это же касается клавиатуры и прочего, люстр и так далее. Очень удобная штука, да.
1: Пыль, говорят, прям присасывается к этим пипедастринкам, и то есть суть не в том, что вы ее смахиваете, а в том, что вы за счет статического электричества как бы вытягиваете из текстур.
2: Да, и она остается на ее щетке. Потом щетку жук-жук-жук-жук, и все, она высохла, и нормуль.
1: Привет, наши, мне 40, я живу с мамой, ей 73, еще есть мой муж и сын. Споров много. Сервант, машинка Зингер, кроватка, качалка, в которой качали еще маму. Может, помните, в 80-х была счетная машинка Феликс. Короче, проще мне, наверное, открыть музей, чем спорить с мамой, пишет нам Ольга из Воронежа.
2: Так, наш привет. Утюг, который достался от бабушки. Для меня это память. А вот другие члены семьи говорят: давай его выкинем. Все равно не пользуешься им. А мне жалко, пишет нам Олег из Тулы. Олег, я, кстати, тебе перезвоню. Все, сейчас просто бежал в дороге, некогда было, не смог.
1: В моей двушке живет деревянный резной бабушкин сундук, привезенный в 50-е годы из Индонезии. Это бандура длиной 1,5 метра, периодически мигрирует по квартире и ищет себе новое место, куда бы приткнуться. Никому даже заикаться не разрешаю с предложениями избавиться от него. А я вас понимаю, я в свое время, у меня, значит, родственница уезжала в Австралию и разбирала свою квартиру. При разборке был обнаружен здоровенный дорожный каретный чемодан, который сказал: о боже, как он прекрасен. Она говорит: тебе нравится, забирай. Я забрала. Угу. Он великолепно вписался в интерьер.
2: Да он вообще
1: вписался. Пусть интерьер против, но мне нравится. Я даже заказала на него из стекла столешницу, из темного тонированного стекла. Из дверных демпферов силиконовых я сделала как бы...
2: Ну, подставочки, чтобы на...
1: Ножки для стекла. Да, ножки для стекла, получается. И прекрасно, абсолютно великолепно, замечательно все это выглядит. Котам очень нравится на нем лежать.
2: Ну, ты мой самоделкин вообще, какая умничка. Так, друзья, давайте, пишите, есть ли у вас такой предмет в вашей семье, который вызывает споры? Кому-то прям нра-нра, а кому-то прям уберите, пожалуйста. Ну, как будто это станок, который стоит у вас в гостиной. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
10: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила 2 компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

0: Абонентов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И я вспомнила. Двухметровый мягкий жираф. Двухметровый мягкий жираф стоял, значит, у нас в этой же самой хрущевке. По его шее, как по пальме, лазали коты вверх и вниз. Один из котов очень любил сидеть у него на голове и драть его затылок когтями, вследствие чего у жирафа из затылка выпали синтепоновые мозги, а также торчала металлическая арматура его шеи. Слава богу, в какой-то момент жираф почил в бозе с почетом и уважением, был отнесен на ближайшую помойку.
2: Ура!
1: Обсуждаем мы с вами сегодня вещи, которые в вашем доме вызывают максимальные споры.
2: Итак, поехали. У брата СТО. Как-то он из подручных материалов сварил кресло-трон. И во время очередного И во время очередного празднования тяпницы напраздновались так, что решили, что он мне его подарил. Точка. Как мы его заперли ко мне домой на второй этаж, это отдельная история. Ножки, сваренные из тормозных дисков, побили ноги, рук вообще не чувствовали. В универсал не влез. Ну, это трон. Не влез. Ну, тут давайте трон. Он. Вот. Пришлось вызывать мини-грузовик. То есть они еще и заморочились. Как теперь его вынести, понятия не имею. Оно даже в дверной проем не проходит. Видать, нужно войти в исходное состояние. У меня есть кресло, у меня в комнате, которое тоже не проходит в дверной проем. Как мы его внесли, я не знаю.
1: Ты не помнишь,
2: я не помню. Но я за ним ездил. Я был как бы в этой реальности, все норм, но как мы его впихнули, ну, видно, с ужасом. Да.
1: Я смотрю, что лидирует у нас, значит, по среди вещей, вызывающих споры, у нас лидируют швейные машинки. Потому что вот такие два сообщения про швейные машинки. Одно мы уже прочитали, вот еще два. Здравствуйте, Дмитрий, Алиса. Есть швейная машинка Зингер. Года 3 назад сломалась. Выкинуть жалко. 1873 года выпуска. Так и стоит на балконе. Во-первых, это раритет.
2: Реставрируйте. Ищите мастера. Я думаю, что есть мастера, которые могут ее починить.
1: Либо хотя бы ее в музей, потому что это раритет. Это не хухры-мухры, а хрю-хрю, как говорится. Всем привет, Митя, Алиса, приветствуем. Есть швейная машинка со станиной. Машинка убирается внутрь, получается тумбочка. Так вот, одна такая в коридоре, вторая в комнате. Доживает свой век. Еще одна швейная ручная машинка в деревянном кофре. Служит подставкой для ног под столом. Я Плюшкин, пишет нам Виктория.
2: Ну, что поделать. Привет душнилкам из Симферополя. Здравствуйте. Моя жена все время пытается выжать мою электронную барабанную установку из гостиной и стойку с гитарами из спальни. Но мы с инструментами своим стоим на своем и, в общем, прочно держим оборону. Врагу не сдается, наш гордый варяг, и правильно делаешь. Прям, ишь, это тоже, это твое жилье тоже. Ты имеешь право поставить носки там, где хочешь. И там, где жена просит их не бросать. Да.
1: А вот Карлсон Леха из Краснодара пишет. Привет еще раз. Здравствуйте, наш любимый ведущий. У нас дома есть такой предмет. Это старый шкаф, со старой одеждой. Ну, тут так написано. Шкаф, эх. Угу. Не знаю зачем, но много вот этих вот таких лет стоит одежды. Из него никто и не носит. Всем отличных обновлений.
2: Здравствуйте, ведущий. Предметом споров в доме является предмет, его отсутствие. Это ручки на дверях шкафа, которые я сделал и поставил еще в феврале. 4 восклицательных знака. В феврале! Вот. Ручки, которые нравятся мне, не нравятся моей любимой и наоборот. Любая попытка прийти к компромиссу в этом вопросе заканчивается ссорой. Шкаф длиной 3,5 метра, 6 створок. Нужно всего 6 ручек. А вы сделайте комбинацию.
1: А вы сделаете магнитно, неодимовый магнит, ставите внутрь в ручку ответную часть. И каждый приходит к шкафу со своей ручкой, магнитит и открывает.
2: Да, если нормальное решение нет, то сделайте такое. Почему нет? Хорошее, классное. И потом ручка всегда в кармане.
1: И потом вы быстро сдаетесь. Вы знаете, у меня на посудомоечной машинке в доме в Питере, который я уже выставила на продажу, нету ручки уже 2 года. Открывается она с помощью куска скотча, который заклеен вовнутрь. Я сейчас не шучу.
2: Прекрасно, считаю. Итак, друзья, предмет... Ну, неважно чего, что, ну, какой-то такой вот.
1: Объект в вашем доме, который вызывает наибольший спор.
2: Пишите.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Диван Еврокнижка за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Следственный комитет завершил расследование дела о хищении квартир в Москве. К уголовной ответственности привлечены 22 лица. А ущерб превысил 150 миллионов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, среди фигурантов дела граждане России и Беларуси. С 2023 по 2025 год они вместе с сообщниками подыскивали в столичном регионе квартиры, собственники которых умерли, а наследников либо не было вовсе, либо они не заявляли о своей правах. По поддельным паспортам и доверенностям объекты недвижимости переоформлялись на подконтрольных лиц, после чего быстро продавались. Задержанные могут быть причастны к совершению не менее 17 преступлений. Более 100 тысяч изделий для пациентов с заболеваниями вен выпустил резидент особой экономической зоны «Технополис Москва». Как сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов, компания «Elastic Technologies» получила статус резидента недавно. Это дает ей право пользоваться налоговыми льготами и направлять сэкономленные средства на развитие производства и создание новых рабочих мест. Фирма выпускает уникальный лечебный компрессионный трикотаж. Эта продукция позволит заменить аналогичные медицинские изделия, которые поставлялись из Швейцарии, Турции и Китая. Расчетный срок службы основных конструкций современных домов составляет около 50 лет, фундаменты несущих стен – до 100. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Союза московских архитекторов Тигран Бадалян. По его словам, на этапе типового проектирования сценарии жизни дома спустя 50-70 лет детально не прорабатываются. В приоритете остаются экономическая эффективность, скорость строительства и выполнение актуальных требований, а не будущая адаптивность здания. Закрытие аэродрома Астафьева, расположенного рядом с Южным Бутово, никак не повлияет на авиасообщение Москвы, рассказал НСН, член общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
2: Этот аэропорт, аэродром, принадлежал «Газпрому». Нет общего пользования. Они возили там вахты свои, так что он ни на какую пропускную способность не повлиял для Москвы. Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Те, которые занимаются коммерческими перевозками. Эти-то недозагружены.
1: Премьер-министр Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома Астафьева. Автомобилистам в московском регионе еще рано переходить на зимнюю резину. Комфортно ездить на летней можно по меньшей мере месяц. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Как отметила эксперт, менять шины следует, когда устойчивая среднесуточная температура перешла через отметку плюс 5. Поскольку октябрь в этом году будет теплее, можно запланировать переобувку на конец октября или начало ноября. Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
3: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 8 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Вот, друзья.
2: Сейчас
1: давайте.
2: Ленский рассказал очень интересную историю.
1: И можно из нее тему сделать?
2: Да, я да. про это да, и да, да, да, да, прям у меня да. глаз один загорелся.
1: Да, сейчас оба загорятся. Короче говоря, где-то, я очень часто, когда у меня плохое настроение, ну, как и все вы, многие, ну, не все, а многие, Михайловна тоже, мы как бы компенсируем плохое настроение спонтанными покупками на маркетплейсах. Да? Бывает.
2: Конечно.
1: Бывает. И вот я
2: именно
1: зашел
2: поэтому
1: как-то...
2: Поэтому я третий день хожу каждый день в новых костюмах. Я их накупила на известном маркетплейсе по 4000 рублей.
1: О, поздравляю. А это новый? Вау, классно.
2: Да,
1: вчера был темность, да?
2: Да.
1: Третий, но я-то вижу тебя только второй раз сегодня.
2: Нет, ты темно-синий еще видел.
1: А, точно. Все, да. Короче, ребят, я себе купил пароочиститель. Им и кладить можно, там куча насадок, куча всего. Не очень дорого, там что-то в районе... 3000, наверное, может быть, 4 максимум.
2: А он всасывает, а то, что он очистил?
1: Вот нет.
2: А.
1: К сожалению. Он только наплюхивает.
2: Наплюхивает.
1: Да. Угу. Сегодня там у меня была подруга. Говорит, слушай, говорю, Анька, давай, как-то вдвоем лучше ты глянешь, как, что, может, себе такое купишь там в новую квартиру и прочее. Я зарядил тут дистиллированную воду, все как положено. Думаю, отмою-ка я плиту. Не справился он. Не справился, щетка что-то какая-то я понял, что нужно будет тереть ручками, как и раньше. Думаю, ну ладно, кот сидит, у него такое грязное окно, я сейчас быстро ему стекла. Там есть специальная насадка, скребок для...
2: У тебя есть специальное окно для кота, я поняла.
1: Да. Ну, я человек богатый, и могу себе это позволить.
2: Знаешь, Петр прорубил окно в Европу, ты прорубил окно для кота.
1: Да. Да, но оно там было, я просто ему отдал, сказал, бери, мне не жалко. Сиди там, морда пуховая. В итоге, да, а он такой, там просто шерсти сейчас, он сейчас линяет, это ужас, вычесывание. Короче, думаю, дай-ка я попробую стекла. Ну, стекла моет, ладно, бог с ним, хорошо, ну как бы сгоняет, грей все эту самую. Там все, это кухня. И в итоге думаю, дай-ка я помою откос. И попробовал. И понял, что... Все остальные, они не белые, хотя выглядят белыми. Ну, я же там мою как-то хотя бы там, да. А тут они, одно белое, а это прям жуткое. И я понял, что времени у меня нет, мне пора на работу, мне надо еще что делать, и все. И теперь я понимаю, что я устроил себе генеральную уборку квартиры. Вообще не люблю это дело.
2: У тебя будет эффект «было-стало», твой мозг это скушает, выделит...
1: А, да?
2: Конечно.
1: А, может, кстати, я так не думал, хорошая идея.
2: Он выделит дофамин, потому что он видит результат, у тебя есть предвкушение. Ну ты что, это хорошие выходные.
1: Ну пока предвкушение ужаса. У меня были другие планы на эти выходные. Но то, что теперь будет генералка и мытье окон и всего прочего, короче говоря, что вы сделали, а потом пожалели. Вот, ну, не видел бы я их, что они желтые.
2: Да, я вчера суп харчо приготовила.
1: И чё?
2: А мне хотелось побольше риса.
1: И чё, каша вышла?
2: Да.
1: Ага.
2: Каша с фрикадельками.
1: Каша
2: и помидорами.
1: Интересный вариант. Как на вкус?

0: Ты знаешь... А неплохо.
1: А утром ты его видела? Он же
0: я утром его ела.
1: А, да?
0: Да.
1: Он так настоялся хорошенько, да? Прям
0: опух.
1: Опух.
0: Рис весь опух.
1: Весь опух,
0: да.
1: Так. Угу.
0: Вот, ну я говорю, это такая с кислинкой, со специями, рисовая каша с фрикадельками и помидорами.
1: О. Короче говоря, тема в этом часе. Что вы сделали, а потом пожалели? Ну, знаете, как дернули за ниточку... И повелась вот эта веревочка.
0: И пришлось, да.
1: Да-да-да, пришлось распутывать весь этот клубок. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Да все мне, работает?
1: Это взрослая жизнь, мне это не нравится. Все работает. Ну как все работает? Уже с возрастом кое-что не
0: то
1: так работает, как раньше.
0: Суставы наши не работают, Митька.
1: Почему? У меня нормально еще. Хрустят, но работают. Пишите, друзья.
2: Наша реклама. Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене ивент-холл и сигнал.
4: Билеты на сайте kassir.ru.
3: Начало в 20.00. Для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-84-71-89-584.
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
7: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, тема у нас с вами сегодня такая. Это когда вы что-то вдруг сделали, начали что-то делать, потом понимаете, что это влечет за собой огромное-огромное количество работы. Например, знаешь, там вот чуть-чуть сейчас вот оторву ниточку, дернул за ниточку, бац, все пуговицы осыпались на твоем кардигане. Думаешь, зачем ты это сделал? То же самое и с ремонтами. Тут вот чуть-чуть подмашу, знаешь, да, тут, да, вот такой вариант. Чуть-чуть вот просто вокруг откосов замажу, ой, что-то тут неровно, да, и в итоге делаете полноценный ремонт. Вот было ли у вас такое или не было? Вот у тебя такое было, Михайловна?
2: Ну, прям ремонта не было, потому что...
1: Я не про ремонт вообще.
2: А.
1: Ну, мало ли что-то такое-то. Ну, решила ты там, я не знаю, платье сшить. Фигак и нафигачила в кучу концертных костюмов.
2: Слушай, ну, наверняка бывало. Так я тебе навскидку-то не припомню.
1: Ну, и ладно. Ну, и не припоминаю.
2: Ну, вот было, на днях я решила наконец-то отмотаться от своей гиперпродуктивности и забила вообще на все, потому что выгорела полностью и сидела, смотрела сериалы. И так увлеклась, что посмотрела, значит, два сезона «Почему женщины убивают», два сезона «Большая маленькая ложь» и еще и фильм «Горничная» сверху так шлеп. Вот. Ну, пожалела только о том, что посмотрела горничную.
1: Не зашел. Ну и бог с ним. Наша, здравствуйте. Родился добрым человеком с чувством справедливости. Не часто жалею, но бывает, пишет нам мой тезка Димон из Столбовой.
2: Угу. Димон, вы знаете, я тут недавно наткнулась на исследование, которое говорит о том, что это у нас такая структура мозга.
1: Какая структура мозга?
2: Физически не выдерживает. Не выдерживает несправедливости, у нас активируется при несправедливости, причем как по отношению к нам, так и по отношению к окружающим, та же зона мозга, которая отвечает за физическую боль. То есть, когда мы видим несправедливость, у нас мозг реагирует так, как будто нам по щам дали со всей дури.
1: Угу. Наши, привет. Купил телевизор, вот хотел взять одну фирму, но купил другую, пожалел, пишет нам Олег. Ну, тут немножко не про то я спрашивал, ну ладно. Вот, и что тут еще? Еще раз здравствуйте, уважаемый повелитель стихов и повелительница голосового пения. Я чуть другой прочел. Тут нужно, Алексей, вам аккуратнее, а то мы
2: повелитель
1: люди пошут.
2: Повелитель силы ситхов.
1: Да, лучше так. Да. Делал уборку на кухне, так увлекся мойка и холодильник, что стер на нем краску моющим средством до металла. Теперь у нас стильный пятнистый холодильник. Всем прекрасного, настроения. Пишет нам Алексей. А что вы там за пятно такое пытались оттереть на холодильнике, Леш?
2: Я помню, у меня домработница мыла, значит, доместосом пластиковую панель глянцевую посудомойки. Ну, в общем, с тех пор у меня матовая такая тоже в разводах панель посудомойки, потому что этот глянец растворился, конечно же, полностью.
1: Да? А вот, ну ладно, вот в таких вещах... Ладно, а может быть, давай
2: сейчас.
1: Я сейчас
2: шуманитом, значит, залила эти решетки от гриля.
1: Ага.
2: И сказала мужу, сполосни. Ну, муж увлекся, отвлекся. Я прихожу с работы, а там уже тефлон расплавился.
1: Из чего делают чистящие средства, мне интересно.
2: Ну, это шуманит. Его делают, мне кажется, из слюны сатаны.
1: Да. Итак, друзья...
2: Он закашлялся или засмеялся, я так и не
1: это
2: поняла.
1: Это я закашлялся, да.
2: Угу.
1: Бывает.
2: Ладно.
1: Итак, что вы начали делать, потом поняли, что просто открыли ящик Пандоры, потому что одно влечет за собой другое, третье, пятое, десятое, уже трижды пожалели, что вообще начали это делать. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь ты.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
18: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
19: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
20: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
21: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
22: Проще простого.
23: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
24: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И ваши сообщения на тему «Что я сделал, а потом взял, да и пожалел». Огромное количество одновременно пришло. Видимо, был какой-то у нас затык, который
2: возможно,
1: прорвало.
2: Затык. Доброго дня. Вообще-то у меня так было, когда я так рисовался. Сначала там штрих, там подправил. В итоге по другому рисунок получался.
1: Это как макияж, да. Угу. Одна стрелка так, другая так, начинаешь перерисовывать, в итоге, жесть. Привет, дорогие ведущие, работаю мастером маникюра. Решила обновить демонстрационные палитры и перекрасить все лаки, коих у меня больше 200. Занимаюсь этим делом третий день, и конца края не видно, вот и зачем оно мне было надо?
2: Ну, для работы. Просто соберись. Можно немножко медитировать, правильно? Слушай нас.
1: Или орать.
2: Или орать в ноготь. Ну, это странно орать. Орать на ногти искусственные. Ну, что на них орать? Ну, сгрызи парочку в качестве мести. День добрый. Я в прошлом году решил подлатать крышу на даче. Латал. В итоге плюнул на все и полностью ее перекрыл. Зато теперь новая пишет нам мой тезка из Волгограда, Димка.
1: Здрасте, я Олег, работаю токарем. Вдруг мне взбрело написать пару песен. Написал, выложил. Теперь меня одолевают поклонники, дальнобойщики, пожарники, фрезеровщики, которым я посвятил свои нетленки и прочее. Дай автограф, давай за тебя и за здоровье и так далее. Думаю, закрыть этот ящик, стой себе, точи детальки. Нет, вот, влез. Ах, Олег, что слава! Яркая заплата на бедном рубище певца. И, в общем-то, цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Вот.
2: Ага. А что ж вот тогда деньги не раз... А что ж у вас так деньги на концерты стоят дорого? А?
1: Деньги стоят дорого у всех, Митенька.
2: Да, вот. Поэтому пойте. Только, пожалуйста, не нужно с каждым соглашаться, давай по рюмахе. А то масса таких есть прецедентов, когда звезды там не смог отказать, там не смог отказать, там в итоге спился.
1: Да.
2: Вот. Вот смотрите, сейчас у очень многих сердце ёкнет. Так, согласилась чуть помочь родительскому комитету в школе 3 года назад. Точка. А теперь 11 класс у дочки, бесконечно считаю чужие деньги, подарки учителям, и теперь еще и выпускной.
1: Шторы. Так, у меня завис. А, все, развис. Наши привет, любимая тема. На выходных с мужем договорились, что стирать обивку на стульях заморочно. Поехали, купили стулья на кухню. Посмотрели на стену, сходили за обоями, поменяли обои, стулья старые выбрасывать жалко. Сходили, купили ткань, обшили стулья. Подкрасили стены на кухне, сделали генеральную уборку. Помыли, называется, стульчики, пишет нам Татьяна.
2: Тань, я понимаю, мне это грозит в эти выходные. Просто
1: а лучше бы на велосипеде покатались.
2: Вот. Наши, здравствуйте. Альсон вам, как всегда, особо. Вас Альсон.
1: Да.
2: Решил посеять газон на даче. Пришлось еще и дорожки делать. Пишет нам Сергуня из Алматы.
1: Я думала, знаешь, пришлось еще и дачу строить.
2: Да.
1: Ну вот если тут нам, кстати, пишут, если коротко, начал строить дом.
2: Хочу построить небольшой загородный домик, а-ля дачный. Сидел, рисовал проект, там комнату, тут комнату. Прошел год, в итоге сейчас капитальный каменный дом на 100 квадратов с террасой 32 квадрата. Ну а что? Нормальный домик получился, да красавчик вообще, красавчик.
1: А я также краны от извести хотела отмыть. В итоге блестящий кран стал буро-черно-стремным. А еще когда-то давно очки солнечные из маркетплейса спиртом продезинфицировала после предыдущих примерок. И слезло покрытие.
2: Понимаю. Доброго времени суток, дорогие ведущие. На 4-м курсе университета пришла на работу в родную организацию. Так увлеклась, что уже 32 года в ней работаю. Татьяна, 52, из города Тула, нам пишут. Ничего так увлеченность.
1: Отпустили старшего учиться в Питер из Сибири. Теперь будем переезжать в Питер.
2: Ну, а что вы хотели? Дети молодцы, дети подтягивают родителей, это нужно. Поделку в сад, еж из каштанов. До 3 ночи перфекционист мой не спал. Слушай, а ведь на самом деле, ведь все родители делают дома поделки,
1: да,
2: вместо детей.
1: Да, это еще одно чудовищное лицемерие.
2: Нафига?
1: Зачем вы это делаете?
2: Это
1: вы
2: делать?
1: Сами от этого страдаете.
2: А это смотри, это получается, пока мы были маленькими, за нас делали наши родители.
1: За меня никто не делал. Я тебе клянусь.
2: Ну хорошо. За нас делали наши родители. Вот. А теперь, так как сами они не делали, теперь им приходится это брать и возмещать вместо своих детей. А вообще, конечно, очень странное занятие, странное задание.
1: Да, все причем понимают, что это делают родители. Зачем это, ну, не знаю.
2: Да, и потом выбирают, какого же уродливого ежика, кто сделал уродливого ежика из родителей.
1: Я помню, да, была байка о том, что кто-то там настолько рукопопый, что ему единственному дали медаль за ежика, грубо говоря, ну, за какую-то поделку, потому что сказали, ну, вот это настолько плохо, что точно делал ребенок.
2: А это было все равно родитель. Так, друзья, пишите, когда вы начали что-то делать, и одно подтащило другое, потом третье, потом четвертое, потом пятое, десятое, ты смотришь, а ты уже женат, у тебя 8 детей. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает?

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, друзья, к вашим сообщениям, что же вы начали, потом не можете закончить. Тут вот есть такое. Родился и понеслось. То одно, то, в общем, другое пишет нам Эдуард из Краснодара.
2: Привет, да. Наши. Сшила 4 года назад для соседской девочки платьице для куклы и понеслось. Сначала несколько платьиц, потом пошла на курсы шитья, потом стала делать кукольную мебель, теперь обшиваю и кукол, и людей, крафчу мебель уже человеческую, а это все и красиво сфотографировать надо, поэтому сейчас осваиваю фотографию. Казалось бы, ничего не предвещало.
1: Вот, ну и тут тоже привет. Ну, про ниточку это вот недавно было. На, в общем, деревянной от двери хотел оторвать маленький заусенец, а оторвалась щепа размером с палец. Полдня ушло, чтобы клеить, поклевать, лакировать по новой.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Праздник начинается в Магнит Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
3: Наше радио представляет Люмен. В новом туре с альбомом «Любовь и красота». Знаковые хиты, новые песни и мощное световое шоу. 4 ноября. Ивент Холл Сигнал. Билеты на lumen.ws. 16+. Индивидуальный предприниматель Валерия Евгеньевна. ФАП УГРН П-323-028-0-68-90.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Создание базы США в Литве и намерение Прибалтийской республики отказаться от запрета на размещение ядерного оружия следует рассматривать как приближение НАТО к российским границам. России придется принять меры для гарантированного обеспечения безопасности, если оба эти сценария будут реализованы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня президент Литвы Робертас Каунас заявил, что страна готова принять американских военных на постоянной основе. Кроме того, литовский Сейм вновь одобрил поправку Конституции, который отменяет запрет на размещение в стране ядерного оружия. Финальное голосование по этому вопросу состоится в январе. Прямая линия Владимира Путина в этом году вновь будет совмещена с большой пресс-конференцией. По словам пресс-секретаря президента, подготовка к мероприятию уже ведется. С 2001 года состоялось 18 отдельных прямых линий и 16 больших пресс-конференций президента. В 2020 году из-за пандемии оба формата впервые объединили, а начиная с 2023 года формат совместной пресс-конференции и прямой линии стал постоянным. Нобелевскую премию по физике получил бельгиец Франциск Хальдсен за исследования в области астрофизики. Как объявил Нобелевский комитет в Стокгольме, исследователь награжден за решающий вклад в работу нейтринной обсерватории и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Отмечается, что его упорство и научное видение положили путь к новому виду астрономии. Нейтринная обсерватория расположена на территории арктической станции у южного полюса Земли. Одна из задач проекта – поиск нейтрино высоких энергий, которые прилетают из далекого космоса. Комитет охарактеризовал нейтрино как призрачные послания из космоса. Ученые обнаружили следы тяжелых металлов и пластиковых соединений практически во всех проверенных кормах для кошек. Об этом сообщило издание Economic Times. По его данным, ученые проверили 100 кормов от 62 марок на наличие токсичных веществ. Выяснилось, что свинец содержится в 99% образцов, кадмий в 96%, а мышьяк в 94%. Авторы подчеркнули, что исследование не устанавливает конкретные связи между заболеваниями животных и обнаруженными в кормах веществами и не позволяет считать опасными конкретные вещества. Виды корма, так как ученые проверили только одну из партий каждого продукта. Формат гипермаркета изжил себя. Люди делают покупки около дома или в интернете, заявил НСН, независимый аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
2: Мы живем в эпоху, когда электронная коммерция все больше и больше захватывает кошелек потребителей. Просто бюджет перераспределяется с офлайн-ритейла на онлайн-ритейл. Это экономия времени. Ассортимент гораздо шире, удобнее и дешевле.
1: На популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: В прошлом часе мы не дочитали некоторое количество сообщений. Вот. А тема у нас была, когда как дернул за ниточку и распустил, в общем, распустил все. Распустился и сам тоже распустился. Привет, душнилы. Хотел провести дополнительную розетку на кухне. Думаю, сейчас по делам съездим и займусь. Пока жена собиралась, решил не терять времени и снять шкафчик, за которым пойдет проводка. Итог. Рухнула полка, которая держалась на этом шкафчике. Оторвалась лампа подсветки под шкафчиком. Забыл я про них. Лучше бы вечера подождал.
2: Да. Сделал бы это все спокойнее, ну, понимаю. А вот, кстати, тот наш слушатель. Вы, кстати, почему-то так не подписались с вашим позывным «Светлый ангел», который песни пишет и, в общем, стал популярным у дальнобойщиков и так далее. Да и, в общем, пишет: «Не пою я и не играю. Пишу тексты, сую в суна и через дистрибьютор заливаю. Вот. Если что, то я светлый ангел позывной такой». А как вас найти можно в стримингах? Интересно,
1: так
2: послушать.
1: Так светлый ангел он написал.
2: А, так, да?
1: Ну, конечно.
2: А, все, окей-доки. Хорошо, послушаем.
1: «Привет, красивый. Бесконечный ремонт — это, конечно, про машину. Не доверяю сервисам и все делаю сам. Соответственно, это просто бесконечность. Тем более хочется чего-нибудь необычного, типа двигатель с кучей лошадей, а на своих машинах уже 3 штуки поменял», пишет Шурик из Питера.
2: «Купил дачу, точка». Да, здесь все понятно. «Наша, здравствуйте. Как-то в августе, ну, в общем, плохо было. В туалете сломал унитаз. Купил новую инсталляцию, поставил, посмотрел, и переклеил кафель и дверь поменял». Да уж.
1: «Хотела дочери обтянуть кровать новой тканью, точка. Думаю, ну что здесь тяжелого? Ткань, степлер, 20 минут работы. Ткани оказалось мало, то есть она узкая, приходится две ткани сшивать вместе. Будет виден шов, надо прошивать складки по всему периметру. Из 20 минут уже второй день пошел».
2: Да, ну что еще тут? Да, в общем, все, мне кажется.
1: Вот
2: да?
1: Тут нам, кстати, пишут к слову о поделках. Важна не красота поделки. Понятно, что ребенок не сделает так хорошо, как взрослый. Важно время, проведенное с ребенком, и умение вовлечь его в процесс.
2: Скажите мне, пожалуйста, в 2 часа ночи, когда ребенок спит,
1: уже спит, да,
2: много вы с ним времени вообще проводите?
1: Вовлекли его,
2: ага,
1: да, в процесс.
2: Прям, да, да, да, да, да, да. Это он вовлек вас, и школа вас вовлекла, понятно?
1: А сам спать.
2: А еще, пока ребенок там ужинает или делает вечерние занятия, папка гоняет в парк какой-нибудь, чтобы пособирать каштаны, все прочее, эти гербарии, вот, потом его ловят менты, потому что не понимает, что он там по кустам шарахается, ну и так далее. Вы думаете, это смешно? Вообще не смешно ни разу. Ладно.
0: Наша реклама.
3: Эй! Давай, давай!
4: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
5: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
4: 12+.
6: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
7: Дом, работа и Unfit – место, где можно...

0: Но заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru
1: 10 ноября. Большой концерт Good Times. Концертный зал «Сигнал». Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио. Так бьется сердце.
4: Знаете ли вы?
5: Немногие знают, что судьба Эйфелевой башни напрямую зависела от появления радио. Построенная специально к проведению Всемирной выставки в 1889 году, уже через 20 лет гигантское строение было решено демонтировать. И только радио дало стальной красавице вторую жизнь. Ее начали использовать для установки радиоантенн. И только лишь спустя годы, благодаря туристам, Эйфелева башня приобрела статус настоящего символа Парижа.
6: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: Экспорт проще, когда у компании есть надежная поддержка. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» создает благоприятные условия для развития экспортной деятельности российских компаний. Представьте, вы создали медицинское оборудование и хотите продавать его за рубежом. Но у каждой страны свои требования. На каждую поставку надо оформлять сертификат происхождения. Добавьте поиск покупателей и организацию логистики. Первый экспортный контракт – это время и серьезные финансовые вложения. Все это выматывает. И времени и сил на продвижение бренда за рубежом уже не остается. Путь непрост. И проходить его в одиночку не обязательно. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» дает российским компаниям инструменты поддержки для продвижения на зарубежных рынках. Один из них – участие в программе продвижения национального бренда «Сделано в России». Оператор программы – Российский экспортный центр. Группа web.rf. Как это работает на практике? Давайте посмотрим на конкретном примере. Производитель медицинского оборудования из Татарстана уже поставляет его в 5 стран СНГ. А в 2025 году бизнес вышел на новый африканский рынок – в Эфиопию. Но расширение географии означает все те же процедуры снова и снова.
1: Необходимость регистрации медицинского изделия по отдельности в каждой стране требует много времени и существенных финансовых вложений. Это просто сильно затягивает время выхода на новые рынки сбыта.
0: В компании говорят, преодолевать эти препятствия помогает системная работа, выстраивание процессов и, конечно, использование инструментов поддержки нацпроекта и Российского экспортного центра, среди которых консультации и юридическая помощь в регистрации товаров на внешних рынках. А в том, что касается маркетинга и продвижения, компании помогает участие в программе «Сделано в России». Производители получили бесплатный сертификат в категории «Надежность».
1: Этот знак качества помогает нашим зарубежным партнерам быть уверенными в том, что они выбирают проверенное, надежное оборудование российского производства.
0: Как российские производители преодолевают реальные барьеры на пути к зарубежным рынкам? Узнайте больше на сайте национальныепроекты.рф и слушайте новую историю в утреннем шоу уже в эту пятницу. От информационно-консультационной поддержки до продвижения продукции за рубежом. Используйте инструменты, созданные для российских экспортеров. Трейлер создан при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
2: Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Сегодня расскажу о новых релизах группы ISB и Антона Завьялова. Группа ISB выпустила первую часть нового альбома «Внутри, снаружи, около», акт первый. Пластинка будет состоять из двух актов и создана по мотивам театральных постановок. ISB переводит язык театра в музыкальный формат, но при этом знакомиться с постановками перед прослушиванием не обязательно. Альбом задуман как самостоятельная история. Обложку первой части создал петербургский художник Влад Пожар. Лидер группы Иван Стришинский рассказал о новом релизе.
2: У нас вышел первый акт нового альбома «Внутри, снаружи, около». Он написан по мотивам театральных постановок. Но каждая песня – это уже наша собственная история, рассказанная языком музыки. Театр стал отправной точкой. А что получилось в итоге? Слушайте сами. «Внутри, снаружи, около», акт первый, уже на всех музыкальных площадках.

Антон Завьялов выпустил макси-сингл «Следы». В релиз вышли две версии одноименной песни. Оригинальная и «Другие следы» с участием Зои Бербер, которую музыкант называет давним близким другом. Около 10 лет назад они уже вместе пели об осени в рамках группы 2517. Это была песня «Новый вирус». Но почему «Следы» вышли сразу в двух вариантах? По словам Антона Завьялова, новая песня в какой-то момент сама захотела жить двумя жизнями. И обе захотелось показать слушателям. Так и появилось сразу две версии композиции.

0: на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: О, дорогие друзья.
2: Да.
1: А мы принесли подарки.
2: Мы можем. У нас-то получается, у нас их есть.
1: Да, осень, время, в общем, поспели подарки.
2: Да.
1: Поспели подарки. И в этом часе мы с вами разыгрываем, значит, подарок от спонсора ООО «Усадьба». А именно сертификат на проживание на сутки на двоих в отеле «Барская усадьба». И ведь если вам осенью уже хочется новогодних подарков, то именно отель «Барская усадьба» готов их сейчас щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами, атмосферой эпохи, ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на вишневой девятке. А Новый год в «Барской усадьбе» обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номера уже сейчас, а для наших слушателей прямо сейчас появится шанс выиграть, в общем-то, сертификат на проживание.
2: Ну, а я сейчас посмотрел даже на сайт, зашел специально barskaya.rf, посмотрел на корпуса. Ну, прикольно. Ну, там прям вот, ну, прям как усадьба. Все прям сделано очень круто, на мой взгляд.
1: В общем, есть за что побороться, дорогие
2: друзья.
1: Есть,
2: да.
1: И в связи с этим мы призываем вас проявить себя и разделиться, как водится, на две команды, потому что играть мы с вами будем в словарный запас. Соответственно, если вы хотите выйти в эфир и сразиться
2: и
1: с нами, и можете.
2: И да, могете.
1: Конечно, конечно. Смотрите, значит, в течение следующих 20 минут, пожалуйста, не отходите от телефона. Это очень важно, потому что многие оставляют заявки, а потом мы не можем дозвониться. Поэтому, дорогие друзья, если уж вы оставили заявку, то, пожалуйста, 20 минут смотрите на телефон, включите звук.
2: Ну, даже
1: звук.
2: Меньше уже, да.
1: Ну, да, да.
2: Короче, присылайте
1: эфир,
2: ваше
1: пишите
2: имя.
1: Эфир.
2: Да.
1: И имя. Если хотите в резерв, то бишь в случае проигрыша эфирника, получить билет автоматом.
2: Да, ну не билеты, а как бы сертификат,
1: ну, да,
2: на сутки в отеле.
1: Билеты в «Барскую усадьбу».
2: Да, прикольно. Да,
1: да, да. Сертификат хотите получить автоматом, то пишите резерв. Таким образом, эфир, если хотите и можете выйти в эфир. Если хотите рискнуть, попытать счастье, пишите резерв. И мы ждем ваше сообщение. Совсем скоро сыграем с вами словарный запас.
0: Наша реклама.
3: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
4: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
3: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года. И акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
8: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров СТО.
12: Указанное оборудование может быть опциональным до 31 октября 2026 года. Не оферта.
13: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте nationalnyeprojekty.rf. 0+.
14: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
15: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. ОНО – национальные приоритеты.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Знаете, Алиса Михайловна, я то, что только что подумал. Заметил. В самом первом часе у нас была в общем, песня «Домой». Во втором часе у нас была песня «Харе, отработали лавы». Сейчас, блин, вниз головой, я иду домой. Нас почему-то усиленно
2: выгоняют
1: из эфира, хотя чтобы мы отдохнули. Юрий, добрый день, здравствуйте.
3: Добрый.
2: Здравствуйте, Юрий.
1: Скажите, пожалуйста, а вы верите в приметы, когда, знаете, как, когда Вселенная с вами разговаривает и дает вам намеки, что пора? Или, верите, да? Верите. Ну, да, вот я тоже думаю, что сейчас вам пора, будет у нас выиграть, собственно, сертификат на сутки проживания в Барской усадьбе.
2: На двоих.
1: Вот. В общем, я не буду спрашивать, с кем вы поедете, это ваши личные сложности в хорошем смысле этого слова, поэтому желаю вам удачи, ни пух, ни пера.
3: Угу.
1: Спасибо.
2: Юрий, да. А я буду задавать вам коварные вопросы с неоднозначными вашими ответами. Вам надо 5 условно правильных ответов дать на каждый из вопросов, и у вас на это будет 5 секунд буквально на каждый ответ. Точнее, на каждые 5 ответов у вас 5 секунд. То есть нет...
1: Так, что это такое? Сейчас, секундочку.
2: Я же говорю, телефон.
1: Это мой,
2: где-то.
1: Да. Наконец-то он включился. Так, кстати, в качестве резерва у нас мы решили тоже сегодня немножко похулиганить. Да, Нина вчера играла, Нина играет сегодня, но Нина вчера не выиграла. Поэтому, Нина, вы снова в резерве у нас, это вот мы так решили. Ну что, погнали.
2: Да, погнали. Итак, Юрий, первый вопрос звучит следующим образом. Что можно купить в булочной?
1: Время начинается сейчас. Погнали.
3: Пирожки, рогалики, большие пироги, булочки, хлеб.
1: Хлеб не влез. Юра, соберись.
3: Да,
1: все,
3: да.
1: Что угодно. Пирожные, печеньки, все, да, вообще прям, все угодно. Рогалики, слойки, сочники. Все.
2: Там только 2 сказал.
1: Да, но легко выпендриваться, знаешь.
2: Да.
1: Знаю. Вот ты попробуй поиграть.
2: Я с тобой работаю давно.
1: Кстати, скажите, пожалуйста, Юр, несколько сложнее получается, да, чем вы думали?
3: Да.
1: Вот, поэтому все, мы вас всячески поддерживаем. Сейчас я вас немножко разговорил, чтобы вам было полегче. Все, давайте, вопрос номер 2.
2: Со мной мужчинам не бывает легче. Юрий, второй вопрос звучит следующим образом. Кого можно увидеть в зоопарке?
1: Итак,
3: бабушку, ребенка.
1: Подождите, я не нажал время еще. Итак, время начинается сейчас. Погнали.
3: Бабушку, детей, зверей, охранника, садовника.
1: Все, супер, готов.
2: Пойдет.
1: Нормально. Мы, честно говоря, думали, вы будете перечислять животных. А вы правильно. Бабушку, детей, животные общей массой. Так, знаешь, жирно мазнул красочкой, ну ладно. Но тоже можно. Итак, 1-1 пока что в нашу пользу. Сейчас решающий вопрос. Нина сейчас сидит, скрестив пальцы крестом. Да, Нина? Скрести пальцы крестом.
2: На ногах причем.
1: Да. Юрий, давайте, все, сейчас от вас зависит все. Давайте.
2: Да. Следующий вопрос звучит следующим образом. Юрий, я прям желаю вам собраться. Вы точно можете ответить на этот вопрос. Что можно увидеть в цирке?
1: Итак, Юрий, секундочку. Вы сейчас пока подумайте. Я же не просто так тяну время. Я же даю вам быстро.
2: Быстро включай!
1: Да. Время начинается сейчас. Погнали.
3: Клоун, лев, собака, лошадь, вон.
1: Все. Супер. Еще и время. Слушай, еще 3 секунды квакай.
2: А это на хлеб, который не влез в первые 5 секунд.
1: Я понял. Итак, 2-1 в вашу пользу, Юрий. Что у нас там, Алиса Михайловна? Пожалуйста, по текстам.
2: У нас тут от спонсора ООО «Усадьба». Вы получаете, Юрий, сертификат на проживание на сутки на двоих. Если уже осенью хочется новогодних подарков, отель «Барская усадьба» готов их щедро раздавать. Никаких скучных посиделок. Гостей ждет настоящее путешествие во времена школьных дискотек 90-х с любимыми хитами, атмосферой эпохи и ярким праздничным настроением. Дед Мороз и Снегурочка приедут на вишневой девятке, а Новый год в Барской усадьбе обещает стать по-настоящему ностальгическим и незабываемым. Бронируйте номер в Барской усадьбе уже сейчас.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-95-84.
4: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
5: Новая Самара.
4: 340-05-05. Застройщик ООО «Зафинстрой». Проектная декларация на сайте
6: marshall.com.rf. Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио. Сегодня...

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Подтвержденный высший кредитный рейтинг столицы, он оценен на уровне РУ-3А по национальной шкале. Очередные результаты опубликовало старейшее и крупнейшее российское кредитно-рейтинговое агентство «Эксперт РА», сообщили в департаменте финансов. Основными факторами оценки стали развитая экономика Москвы, благоприятный инвестиционный климат, сбалансированность бюджета и низкая долговая нагрузка. Бюджет столицы характеризуется высокой степенью автономности. В прошлом году почти 98% доходов приходилось на налоговые и неналоговые поступления. Они выросли примерно на 6,5% по сравнению с 2024 годом. При этом около четверти доходной базы Москвы формируется за счет поступлений от малого и среднего предпринимательства, отметили в департаменте. Количество беспилотных такси в Москве уже составило 100 машин. Все они доступны для заказа. Об этом рассказал на форуме «Цифровые решения» председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, число роботов-доставщиков роверов уже превысило 1000 по стране. Внедряются технологии для автоматизации перевозок и работы складов. Еще 10 лет назад такие инновации были только в проектах. Сейчас основная часть нашей жизни, заключил Мишустин. Гражданские беспилотные системы применяют в различных отраслях, например, в лесном и сельском хозяйстве. Тематический поезд в честь 95-летия Московского государственного юридического университета имени Кутафина торжественно запущен сегодня на Арбатско-Покровской линии метро. Состав расскажет об истории одного из ведущих юридических вузов России, о выдающихся ученых и преподавателях, а также о знаменитых выпускниках. Он будет курсировать полгода. Как отметил ректор университета Виктор Блажеев, идея создания тематического поезда принадлежит выпускникам вуза, которых более 200 тысяч. Они также финансово поддержали проект. В Москве задержан похититель почти 5 килограммов шоколада из магазина в центре города, в Таганском районе. Как сообщили столичным главке МВД, злоумышленник под видом покупателя зашел в один из магазинов на Рогожском валу, сложил в рюкзак 49 100-граммовых плиток шоколада, после чего, минуя кассу, скрылся с похищенным товаром. Работник торговой точки обратился за помощью в полицию. Подозреваемого задержали на Волгоградском проспекте. Им оказался 26-летний приезжий из Волгограда. Со слов злоумышленника, шоколад он похитил для личного употребления. Кроссы собак, быстрый пес и лисья гора пройдут в парке Нижний Царицынский пруд на территории музея-заповедника Царицына 10 и 11 октября, сообщили в беговом сообществе. 10 числа состоится один из самых массовых забегов с собаками в столице – кросс-быстрый пес. Участники вместе со своими питомцами преодолеют дистанцию 2 километра по грунтовой трассе в один круг. Победителей призеров определят по личному времени, наградят кубками и призами. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. В этом часе мы вам тоже принесли подарки. Об условиях я вам расскажу чуть-чуть попозже. А что за подарки? О, это отдельная песня. И не просто песня, а целый концерт. Два билета на концерт группы. Внимание, у тебя есть барабанная дробь?
2: Да.
1: Давай. Дайте танк, который состоится 9 октября в МТС Лайф Холле. Ни много ни мало.
2: Да, они молодцы.
1: Я придумала конкурс такой, который позволит выявить настоящего фаната.
2: Угу. Хорошо, ладно, не смотри на меня. Я просто их люблю, но я не прям настоящий фанат.
1: Я очень люблю группу «Дайте танк», особенно мне нравится их песня «Логика».
2: Да, там у них много чего хорошего. Там прям просто, в общем, в каждом альбоме есть как минимум 2-3 песни, которые должны быть у вас в плейлисте, потому что они крутые.
1: Да, и вот как раз к разговору о песнях, дорогие друзья, у вас будет совсем немножко времени, чтобы освежить в памяти тексты песен группы «Дайте танк», потому что вся механика конкурса, который я для вас придумала, это будет состязание, и вам будут нужны ваши смартфоны и ваши уши. Вся механика состязания будет базироваться как раз на знании текстов песен группы «Дайте танк». Напоминаю, что два билета на концерт группы «Дайте танк» мы разыгрываем в этом часе. Сам концерт состоится 9 октября в МТС Лайф Холле. Дерзайте!
0: Наша реклама.
3: Что разилось меня зовет в нежно-северных лысов.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, УГРН, 1187-847-1189-584.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Наша. Музыка

красоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчетом.

знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

брошусь в солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Итак, Алиса Михайловна поясняет вам правила.
2: Давайте. Для начала я поясню, что мы вручаем. Мы вручаем два билета на концерт группы «Дайте танк», который состоится вот уже скоро-скоро. К сожалению, закрылое сообщение. Вот, 9 октября в МТС Лайфхолле. Вот когда состоится концерт группы «Дайте танк», так как группа реально достойная, я решила вам сделать и достойное состязание. Значит, смотрите, уже намекнула вам в предыдущем выходе на то, что вопросы будут базироваться на текстах песен этой самой группы. И я подготовила для вас викторину. Суть викторины заключается в том, что я зачитываю вам строчку из самых известных песен группы «Дайте танк». Ваша задача — вставить пропущенное слово. А каким образом мы с вами будем взаимодействовать? Ваша задача, значит, вопросов всего 7. Ваша задача будет написать эти слова в одном сообщении. Если вы не знаете слова, ставьте прочерк. В конце концов, я допускаю такую ситуацию, что победитель будет не со всеми правильными, а с максимальным количеством правильных ответов. Поэтому, если вы не знаете какое-то одно слово, сдаваться не нужно. Даже если вы не знаете два слова, сдаваться не нужно. А нужно включиться в гонку и попытать свое счастье. Но я постаралась подготовить вам те песни, которые играют в нашем эфире, либо которые имеют максимальное количество прослушиваний на стриминговых музыкальных сервисов. Поэтому я думаю, что все у нас с вами получится. Итак, напоминаю, что мы пишем все 7 слов, все 7 ответов в одном сообщении, иначе мне будет невозможно собирать ваши ответы по всей нашей системе.
1: И я тоже не смогу помочь, потому что мы просто растеряемся. Да?
2: Это правда. Итак, если вы готовы...
1: Да, я делаю... Тихо музыку, чтобы вообще ничего не мешал.
2: Хорошо, а я на всякий случай надену наушники, чтобы точно слышать, что я говорю, то, что надо в эфире. Итак, первый вопрос. А люди любят, они стоят с букетами в... И вот пишите, в общем, где...
1: В, да?
2: Где они стоят, да. Второй вопрос. Это песня «Утро». Первый вопрос была песня «Люди», было несложно догадаться. Второй вопрос — песня «Утро». Мы подозрительно мудрые для...
1: Так.
2: Вот, мы подозрительно мудрые для...
1: Для. Вот что после этого «для» идет? Какое слово? Его прям пишите вторым.
2: Да.
1: Погнали дальше.
2: Третий вопрос. Песня «Мы». Мы разрисуем все заборы своими...
1: Да. Если вы не знаете песню, вариантов может быть много.
2: Но лучше пишите прочерк.
1: Лучше пишите прочерк, потому что вариантов может быть очень много. Да, давайте дальше.
2: Значит, четвертый вопрос. Напоминаю, пишите все ответы в одном сообщении, потому что какой-то умный человек уже прислал слово «метро». Значит, четвертый вопрос. Логика. От четырех колес только две. Вот две чего? Это у нас четвертое слово. Пятый вопрос. «Обиды», песня «Обиды». «Ты на шкале терпения поломала». Вот что? Что она поломала? Пожалуйста, тоже пишите. Напоминаю, пишите все ответы в одном сообщении. А то уже два человека нам прислали отдельно ответ на первый вопрос. Шестой вопрос. Песня «Эфир». «Я опоздал, выбирал, что надеть и...» Многоточие.
1: Интересно, какой-то метросексуал. Так, дальше.
2: Да, я опоздал, выбирал, что надеть. И.
1: И.
2: И, наконец-то, седьмой вопрос. Песня под названием «М». «М». Вот они молча и не спеша идут из зарослей.
1: Вот ваши слова прислали, либо прочерки. Тут вот Руслан, например, «День добрый, досрочный ответ». И семь значит, прочерка через запятую от Руслана. Очень смешно. Или вот тебе. А если я знаю три слова, Алиса, и на этом словарный запас мой исчерпан?
2: Тогда вам нужно идти на концерт другой группы, а именно на концерт Найка Борзова.
1: Итак, друзья, ждем от вас максимальное количество слов, которые, по вашему мнению, совпадают, являются частью песен группы «Дайте танк». Все. Погнали.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, дорогие Вокс. Друзья, ну что я хочу сказать? Во-первых, огромное количество полностью правильных ответов.
2: Да.
1: А Миска,
2: я, честно говоря, сомневался, да.
1: Угу.
2: Да, я признаюсь, теперь я окончательно убедился в том, что наши слушатели самые слушательные слушатели.
1: Конечно,
2: и все слушатели.
1: Конечно.
2: Да.
1: У нас очень внимательные, у нас очень талантливые, очень классные слушатели. И мне отдельно очень приятно, что первым прислал полностью правильное сообщение человек с номером телефона, который оканчивается на 5893, и он еще и снабдил тремя восклицательными знаками. То есть человек такой: ура!
2: Справился.
1: Вот. И, значит, правильные ответы звучат так: метро, молодых, стихами, колеи, стрелку, увлекся, камыша. И вот после камыша.
2: Увлекся выбором одежды, да.
1: Три восклицательных знака. Я с огромным удовольствием вручаю вам два билета на концерт группы «Дайте танк», который состоится 9 октября в МТС Лайф Холле. Поздравляю вас. И Митенька вас поздравляет.
2: И более того, Лиза Михайловна еще и завидует, потому что она хотела пойти на концерт этот, а у нее не получится, потому что у нее тоже свой концерт. Все, мы вас поздравляем.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Друзья, все хорошее когда-нибудь плавно, медленно, но верно подходит
2: плавно?
1: К концу.
2: Интересное слово, все хорошее когда-нибудь плавно. Ну, прикольно.
1: И наше дневное шоу тоже подходит к своему завершению. Вечерние коллеги
2: плавно.
1: Уже...
2: Прости. Больше не буду.
1: Уже здесь, в студии. А мы прощаемся с вами до завтра. Дмитрий, ваш выход.
2: Да, всем счастливо. Будьте, пожалуйста, плавными. Плавненько. Здесь же вспомнился старый мультфильм. Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и Семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин в режиме видеоконференции, мэр столицы Сергей Собянин и глава Росатома Алексей Лихачев открыли первый в России московский кластер по производству тягловых аккумуляторов для электротранспорта на территории особой экономической зоны Технополис Москва. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Этот кластер электробатарей крупнейший в стране, один из самых современных в мире. Он состоит из двух гигафабрик. Одна будет выпускать компактные аккумуляторы, в том числе для беспилотников и бытовых устройств. Вторая предназначена для производства тяговых батарей. Степень роботизации производства составляет 95%. Мощность предприятия достигает 18 миллионов ячеек в год. Этого достаточно для оснащения батареями до 50 тысяч электромобилей. Ситуация на Украине развивается не в направлении завершения конфликта, однако США сосредоточены на достижении этого. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил во время визита в Рейкьявик. По словам Рубио, в настоящий момент, когда речь заходит об Украине, Вашингтон просто сосредоточен на прекращении конфликта, если это возможно, и хочет играть конструктивную роль. В сентябре вопрос о возможном возобновлении переговоров обсуждался на фоне контактов США как с Россией, так и с Украиной. Блумберг после этого сообщил, что Россия ужесточает требования к условиям прекращения конфликта. Ростелеком изучает возможность строительства подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга. Об этом рассказал глава компании Михаил Осиевский премьер-министру Михаилу Мишустину на выставке в рамках форума «Цифровые решения». Кроме того, по словам Осиевского, компания планирует продление до Владивостока трансевразийской магистрали T-Next, которая была запущена сегодня. Сейчас она соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам и выходами на границы с Монголией и Китаем. Как отметил глава Ростелекома, через Россию проходит самый короткий путь из Европы в Азию. И этим надо воспользоваться. Инструмент экстренного оповещения о возможном мошенничестве появится в ближайшее время на портале госуслуги, следует из материалов к форуму «Цифровые решения». Сервис реализует в форме двух кнопок – красный и зеленый. Зеленый позволит пользователям посылать сигнал о подозрении на мошенничество для проверки крупнейшим банкам, операторам связи и правоохранителям, подключенным к госсистеме «Антифрод». После нажатия красной кнопки информация придет подключенным к «Антифроду» организациям автоматически. Студия «Неон» намерена выдвинуть российского актера Юру Борисова на премию «Оскар» за главную роль в фильме «Искусственный интеллект», сообщает издание Variety. Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании OpenAI Ильи Суцкевера. Эндрю Гарфилд, который сыграл генерального директора Сэма Альтмана, будет выдвигаться в категории «Лучшая мужская роль второго плана». В 2024 году Борисов был номинирован на «Оскар» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора», но не получил главный приз. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, короли вечернего радиоэфира в ваших радиоприемниках. Здравствуйте, ребята.
2: Доброго дня, друзья.
1: Надеемся, что вы по нам соскучились и с нетерпением ждали, когда же начнется лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной.
2: И вот оно началось.
1: Шоу «10 баллов». При всем богатстве выбора другой альтернативы нет.
2: А вот это хорошо сейчас было.
1: Да. Здравствуйте, ребята. Традиционно начнем мы со сверки музыкальных маячков. Вы задание знаете. Музыкальный блиц. Я наконец-то смог придумать этому дефиницию.
2: Да, хорошо звучит.
1: Музыкальный блиц мы зачитываем в

0: скользкую тропинку. Твердость орешка.
1: Грецкий, наверное, как минимум.
0: Фундук бразильский, кешью. Там вариантов-то...
1: Кешью длинный.
0: Так, гусары молчать.
1: Понял.
0: Вот, ребята, ждем ваше сообщение через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники. Будем нести разумное, доброе, вечное.
2: Наша реклама.
3: Моя бабушка курит трубку.
2: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 12+.
1: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
2: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.
8: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Наше радио.
11: Меня спросили...

0: Давидов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Да, и всякий раз меня интересует один и тот же вопрос. Как люди, которые безошибочно называют, буквально по 3-4 словам могут угадать песню, вдруг оказались на волне нашего радио?
2: Потому что они очень разносторонние.
1: Не исключено.
2: Просто когда звучали вот те композиции, которые мы с тобой иногда берем, и тогда же слушали все подряд.
1: Не исключено.
2: Ну, волей-неволей ты слушал все подряд. Потому что понятно, что ты мог считать себя металлистом, например, в чем-то ходить. Но некоторые песни ты все равно подпевал. Потому что их все слушали.
1: Да. Сегодня, ребята, была загадана песня про девочку, его синеглазую, в исполнении Жени Белоусова. Вот как она звучала когда-то.

0: знаете, ребят, вот все-таки, что ни говори, а есть какая-то магия необъяснимая. Потому что при первых тактах, при первых аккордах вот этой вот песни нога как-то сама задергалась.
1: Да, но ты знаешь, до того момента, когда я не прочитал поэзию этой песни, да, глазами, я как-то, ну, вообще, она у меня вопросов особо не возник, не вызывала. А вот «Жить не могу, твердый мой орешек» — это, конечно, что-то странное.
0: Да, ладно, ребят, спасибо большое. Давайте перейдем к нашей... сегодня у нас будет дискуссионный клуб,
1: да,
0: потому что есть о чем подискутировать.
1: Есть. Давай, заводи.
0: В России предложили убрать из... Ребят, это новостной заголовок. В России предложили убрать из школы лишние знания по математике, физике и химии. С такой инициативой выступил глава СПЧ, дальше прямая речь. Выдающиеся педагоги, с которыми мы взаимодействуем, все говорят, что многие курсы переполнены лишней информацией, лишними знаниями. Это и математика, и физика, и химия. Процентов на 20-30 можно было бы сократить эти курсы.
1: Есть о чем подискутировать. Понимаешь, с таким же успехом можно сократить курс по литературе. Да, ну, признать какие-то произведения сильно устаревшими, уже не очень актуальными, и сказать, не, можете их уже не изучать.
0: А с другой стороны, вот...
1: Но это же общая эрудиция.
0: Общая эрудиция, которую ты даже это не помнишь. Вот ты, допустим, из курса химии вот что-нибудь помнишь? Там про ковалентные связи,
1: конечно,
0: про какие-нибудь. Что ты помнишь?
1: Ну, что-то помню. Но если
0: ничего не помнишь,
1: Андрей? Нет, если меня посадить сейчас, я очень много чего вспомню. У меня по химии все хорошо.
0: Вот я сейчас тебя посадил, вот вспомни мне хоть что-нибудь.
1: C2H5OH. Это очень хорошо помню.
0: Это все знают. Там, не знаю, нашатырного спирта. Можешь формулу вспомнить?
1: Нет, конечно.
0: Я тоже не... Как называются соли, не знаю, муравьиной кислоты?
1: Да нет, конечно.
0: Ну вот, ну то есть элементарного мы не помним. Вот я не помню.
1: Но у нас
0: физике подожди, закон Авогадро, ты помнишь
1: у это вообще? У нас с тобой прошло очень много лет, и мы этой химией все это время не пользовались.
0: Какая разница?
1: Большая. Потому что когда ты, вот как, понимаешь, школьник, который, на мой взгляд, заканчивает школу, это уже такой вот, знаешь, окрепший пластилин, который может, у которого есть, не знаю, склонность к физике или химии, или к литературе. Почему, например, в советские годы давалась вот эта большая-большая база, и наше образование считалось одним из лучших в мире. Вот, потому что после школы у мальчика или девочки уже была настолько серьезная подготовка, что он мог идти в разные направления уже с хорошей базой. А если... Я просто очень хорошо помню свои годы, когда были тоже эксперименты. А давайте мы сделаем класс там условно экономический. Или там давайте мы вообще уберем там математику, ну, те, кто пойдет в гуманитарное дальше образование. Ну, зачем им мучиться с интегралами вот этими? Они им не пригодятся.
0: Нет, ну, смотри, допустим, давайте, ладно, возьмем, условно говоря, да, сократится курс по математике, по физике. И, допустим, будет даваться больше знаний, есть такой предмет сейчас, основы религиозных культур и светской этики. Будет больше. Вот нужно ребенку основы религиозных культур и светской этики. Вот нужно в современный, вот выпускнику 11 класса нужны эти знания?
1: Ну, мне кажется, прежде всего школа должна давать базовые знания, которые пригодятся для получения профессии.
0: Правила дорожного движения. Вот надо, вот я бы, допустим, вместо математики изучать ПДД.
1: Нет, как ты считаешь? Нет, потому что в наших школах приходили инспекторы ГАИ на тот момент и выдавали базовые правила дорожного движения.
0: Это было факультативно.
1: Ничего подобного.
0: У нас ничего не давали.
1: У нас приходили два раза в год. Приходил то мужчина, то женщина. Я очень хорошо это помню. Они базу давали, не нужно. Я не водитель на тот момент был. Мне не нужны были правила.
0: Хотя бы,
1: мне нужно было знать, как пешеходу как ходить.
0: Да, все. Что нужно спешиться на пешеходном. Ребят, мы сейчас можем дискутировать очень долго, поэтому приглашаем вас
1: в дискуссионный
0: кружок. Как считаете, нужно ли сокращать объем знаний? Или, может быть, где-то что-то увеличить? Или, может быть, как-то трансформировать, видоизменить?
1: Только, пожалуйста, аргументируйте свое мнение, чтобы было понятно, почему оно такое. То есть не просто да или нет, а как-то почему, например, убрать надо лишнюю математику?
0: Я считаю, что сейчас нужно давать правила дорожного движения.
1: Вот
0: с третьего класса, правила
1: дорожного движения.
0: Потому что не все на самокатах, им нужно хотя бы знать элементарное.
1: Да.
0: Что пешеход всегда прав.
1: Даже не поспоришь с тобой.
0: Ребят, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети,

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И есть такое ощущение, что назрело вообще какая-то в обществе запрос на некие реформы в образовательном процессе. Потому как предлагают либо сократить там математику, курс математики, физики, химии, либо вообще какие-то другие предметы. И вот что вы по этому поводу думаете?
2: У нас сегодня дискуссионный клуб. ПДД, кстати, можно запихнуть в ОБЖ. ПДД в ОБЖ. Это как же звучит ужасно.
1: Ну,
2: наверное, это так и
1: наверное,
2: есть.
1: Наверное, да. Может быть, курс ОБЖ расширить как-то.
2: Не расширить, но просто дополнить его правилами дорожного движения.
1: И сдвинуть там, не знаю, куда-то. Потому что мне кажется, что я сейчас наблюдаю, дети начинают ездить на своих этих трюковых самокатах довольно рано, без сопровождения взрослых.
2: Да, да.
1: Соответственно, они вот уже к этому возрасту должны иметь какое-то представление, какие-то понятия.
2: Пишет нам вечеринки, добрый вечер. Здрасте. В колледже некоторые предметы были зачетными, поэтому предлагаю такой вариант. Первый. После 5 класса делать профилирование, определять способности и амбиции, и под них уже делать школьную программу. Но я так понимаю, вы говорите о некоем разделении на гуманитарные, точные науки. Но в пятом классе, мне кажется, ни один ребенок не понимает, что он хочет дальше.
1: Почему?
2: Второе. Сейчас поговорим. Сейчас я зачитаю что-то до конца. Те предметы, которые не являются профильными, делать под зачет. Ближе к старшим классам делать практику и переход в специальное училище или в высшее училище. Сколько можно учиться? Четверть жизни. Дениска нам пишет из Благовещенска. Я, честно скажу, я с вами не согласен. По той простой причине, что, наверное, человек учится всю свою жизнь. Если он не учится, то, что ему еще делать?
1: Нет,
2: он живет просто.
1: Ну, действительно, так устроено, что мы лет до 16-17, 14-17, да, мы учимся, с 7, с 6 до 17, 10 лет мы учимся, потому что объем знаний, которые нам нужно получить, он весьма огромен, и впихнуть их в детскую голову, за 3-4 года просто физически не получится.
2: Не получится, а потом я почему говорю, что в 5 классе бессмысленно профилирование делать? Я и в 7 не понимал, куда я хочу идти, по биологии или по гуманитарным наукам.
1: Я и в 11 не понимал, куда я хочу.
2: Ну, правда.
1: Потому что так.
2: А кто будет выявлять, понимаешь, опять будет какой-то тест? Это же не будет сидеть профессор какой-нибудь и говорить, скажи мне, как ты к Булгакову относишься к этому?
1: Нет, конечно, опять будет тестовая система.
2: Опять будет тест, тестовая система, она не дает этого, понимаешь, тестовая система не выявляет потенциальных гениев. Она всех усредняет. Эйнштейн учился стройке на двойку. Да. И тем не менее, до сих пор мы понимаем, что это один из гениев нашей современности. А если бы его посадить за тестирование, скорее всего, он бы клерком до конца своей жизни сидел бы.
1: Понимаешь?
2: Да завалил бы
1: его. Нет, задача средней образовательной школы не выявление Эйнштейнов. Все-таки давай будем честны. Основная задача школы – это воспитать некую такую однородную массу образованных людей.
2: Да.
1: А выявление средних Эйнштейнов – это уже задача высшей школы, вузов и прочее.
2: Ну, если школа не может еще на этом этапе сделать, тогда вузов, бывает, в школе проявляется.
1: Вспомни, у тебя был какой-нибудь в параллели мальчик какой-нибудь, Леша или Саша, который экстерном закончил 5 или 6 класс?
2: Нет.
1: Нет? У нас было несколько таких. Не знаю, как сложилась их дальнейшая судьба. Но что-то среди академиков я ни одного не вижу из них.
0: Наша реклама.
3: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: Арабика Капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика Капучино.
0: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране. Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
2: Опять приходит осень, когда никто не просит, под ноги листья бросит.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И сегодня у нас дискуссионный клуб относительно того, нужно ли изменять, сокращать программу образовательную в современной школе.
2: Нужно сокращать, так как действительно зачем знать, что такое интеграл. Нужно общую базу делать больше по времени изучения, а то нынешние дети не могут ясно выразить свои мысли и различного рода интегралы. Это в ЕГЭ баллы. А пусть изучают, кто дальше будет это изучать.
1: Ну, вы знаете, вот я ввел бы такой предмет, наверное, как риторика. Я бы их учил разговаривать, излагать свои мысли внятно, содержательно и без возможности, без... Ну, короче, уметь разговаривать, потому что, вот, мне кажется, это мое субъективное мнение, я не претендую, но мне кажется, было бы неплохо.
2: Ты знаешь, что где-то было сообщение, если я его не найду.
1: Давно пора. Школа и так бесполезная трата времени. 10 лет впустую, за которые реально можно было бы что-то изучить и понять. Школа учит учиться. Зачем учиться 10 лет?
2: Ну, мне кажется, школа не учит учиться. Школа дает базовые знания в самых разных отраслях.
1: Да.
2: Областях, простите. Вот. И, в принципе, ну, если вы не хотите учиться, вы можете не учиться.
1: Ну, у нас есть такая, как бы, возможность в государстве.
2: Да, но раньше ее не было в советские годы. Ты никуда не денешься. Хотя тоже были люди с 3 классами образования. Зато червонец так нарисует.
1: Абсолютно любое знание, умение или навык может спасти жизнь. Кто знает, как это жизнь сложится.
2: А вот про риторику. Вот я нашел это сообщение. Добрый день. Детям необходимо давать понимание в таких вопросах, как стать увереннее, интереснее себе и другим. Научитесь отстаивать свои границы, как вести себя в конфликтах, стрессовых ситуациях. Вот что сейчас важно. А вы знаете, это очень... С одной стороны, я с вами, наверное, соглашусь, а с другой стороны, это опасная штука. Объясню, почему. Потому что совершенно неокрепший мозг начинает... Ты должен делать так. Вот говорить
1: ну,
2: вот это.
1: Ну, паттерны какие-то закладываются.
2: Да, они, может быть, и не надо в этом возрасте еще их закладывать.
1: Ну, потому что как стать уверенным, интереснее себе и другим, учиться оставить, это уже психология, по большому счету.
2: Но я с вами не спорю, то есть, ну, вот у вас такое есть мнение, и я его озвучу.
1: Мы все в меню. Надо, чтобы учили оплачивать платежки ЖКХ. Ну, вот как бы на уроках УБЖ почему бы этим не заняться? Как оплатить платежку? Как сдать показания счетчика, в конце концов? Ну, то есть, чему-то основам безопасности жизнедеятельности. Это же жизнедеятельность и некий аспект ее безопасности. Сдать правильно счетчики, чтобы тебе не прислали платежку какую-нибудь с несусветными цифрами.
2: Ну, вообще этим должны заниматься родители, а не ребенок. Ну, ладно.
1: А почему не школа?
2: А почему школа этим должна заниматься? Ну, я школьник. Я должен Булгакова читать и Толстого, а не платежками заниматься.
1: Вот видите, Андрей Германович, вы как-то непостоянные.
2: Почему?
1: То ты говоришь, что школа должна, то ты говоришь, что школа не должна.
2: Нет, школа не должна вешать на меня умения, которые мне пригодятся через 10 лет.
1: Почему?
2: Потому что
1: ты маленький 10-летний, Андрюша, тебе мама говорит: Андрюша, сдай показания счетчиков. И ты нормально все как бы чик-чик там сфоткал вот это вот, отправил.
2: Ты знаешь, до сих пор этим занимаюсь.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем работу нашего дискуссионного клуба. Пишут нам, сейчас нет возможности не учиться. 9 классов в очной или семейной форме. Должны все получить. Сокращать программу не надо. Надо переработать подачу материала. Как бывший препод говорю, что у учеников нет связей в знаниях ни внутри предмета, ни между дисциплинами. Пишет нам Аня из Москвы. Ну, я, наверное, с вами соглашусь. Тем более, многие написали, ну зачем нам эти интегралы в школе?
2: Они и после школы немногим пригодились.
1: Ты знаешь, просто я прекрасно понимаю, что поскольку сейчас компьютер забрал у нас довольно большое количество... Ну вот как в свое время, да, нам помогал калькулятор считать, да, так компьютер нам помогает в самых разных вещах.
2: Андрей, знаешь, может случиться по этой жизни, может случиться так, что завтра у нас будут снова счеты и палочки для счета, понимаешь?
1: Может. И поэтому нужно... база нужна.
2: Да,
1: согласен.
2: Пишут, что много любопытных. Считаю, что родители вполне могут определять будущее своего чада. Если оно с молодых ногтей, как я, например, тянется к торговле, то зачем ему тригонометрия, химия? Здесь маркетинг и менеджмент плюс арифметика. Если, как мой сосед с детства ковыряет карбюратор на мопеде, ну, пожалуйста, инженерные науки. Если рисует, лепит, гороскоп читает. Соответственно, тоже нужно подобрать науки.
1: Ну, вы профориентацию имеете в виду. Это все, конечно, справедливо, но она не с самого раннего возраста проявляется. Да, человек может с огромным удовольствием в секции ковырять карбюратор какого-нибудь кара, а потом пойти в медицинский. Это далеко не всегда так случается.
2: Привет, напарники. Английский язык со второго класса. Зачем? Дети во втором классе еще толком родной язык не знают. Не спорю, английский нужен. Но зачем его так рано вводить в учебный процесс? Нам или процесс надо его или сделать профильным, или вообще... Вадим считает.
1: Школьное образование должно быть профильным, должно быть классическим, как в СССР, чтобы из школы выходили равные и ровные, а не как мы делим на касты.
2: Ну, делятся они не благодаря школе, а задолго до... Привет, напарники. Я думаю, что надо по максимуму сократить геометрию. Это настолько узкопрофильный предмет, что нужна лишь одному выпускнику в классе из 10, то если повезет. Сергей, 46 лет. Вот тебе пригодилась геометрия где-нибудь в жизни?
1: Да.
2: Где?
1: Ну, вот я высчитывал, где береза упадет, когда я ее буду пилить.
2: Ну, это не геометрия.
1: Ну, а еще какая геометрия? Высчитать, куда она ляжет,
2: нет, я тебе вот
1: не зная ее высоты.
2: Я тебе про ту геометрию, где эпюры, вот это нет, вот все. Так, вот, ну, вот эти, ну, вот синусы, косинусы.
1: Мы сейчас, понимаешь,
2: тригонометрические
1: мы уходим с тобой в частности, а вопрос все-таки он более глобальный.
2: Ну, так сократить человека. Человек же не говорит вообще убрать. Сократить.
1: Сократить, может
2: вот
1: быть.
2: Вот береза, чтобы повалить тебе достаточно было. Любопытная у нас сегодня тема, любопытная, ребята.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Ну что, будем потихонечку как-то подытоживать.
2: Ну, подытожить тут будет все равно сложно. Я предлагаю еще несколько сообщений зачитать. Не претендую на истину, но думаю, что высшая математика должна все-таки преподаваться в вузах. А зачем общей массе интегралы, пределы? Химия, в принципе, меня в школе не напрягала, но практически не потребовалась ни разу за 47 лет жизни. Хотя при поступлении была профильным предметом.
1: Ну так. Ребят, привет. Ну вот мы-то, 30-50 лет, выросли в большинстве своем людьми, причем людьми многогранными. Все же видели, как в вопросах на улицах бомж выдает базу по всем предметам, а молодежь плавает во всем. Им надо давать не меньше, хотя бы для того, чтобы развивать мозги. Эта полочка в голове освободится от интегралов, но на место под нее что-то другое поместится.
2: Ну, какие-нибудь ролики с котиками.
1: С узким клиповым мышлением мозги-то и не развиваются совсем.
2: Ну вот. Ну, это очень грустное сообщение.
1: Кстати, да, вот это ж сейчас вот это поколение зумеров, да, как
2: я их путаю все время.
1: Миллениалов, говорят, что оно единственное за много лет поколение, которое по IQ не превзошло своих отцов.
2: Ну, это прямо грустно.
1: То есть даже наоборот, ниже. То есть они. Это не хочется их обижать, не хочется. Просто они по-другому. Или методика
2: IQ устарела.
1: Ну, с другой стороны, вот как мы с тобой рассуждали, вот нужно ли домашнее задание сейчас?
2: На мой взгляд, ну, по каким-то предметам нужно, но не по техническим
1: предметам.
2: Когда
1: он придет домой в любом,
2: да. Да, конечно, просит искусственный интеллект, вот я тебе сейчас кину, реши мне все это.
1: Да, и все за него решит, и даже распишет решение интеллект.
2: Конечно.
1: Останется что-нибудь в голове у ученика?
2: Да, чтобы не забыть тетрадку.
1: Совершенно верно, вот переписать все, в тетрадку. Да. В общем, ребят, как бы хотим не хотим, времена меняются, как говорили древние латиняне, tempora mutantum,
2: да.
1: И мы меняемся вместе с ними. Наверное, и образование в какой-то мере должно меняться, как базис, который формирует общество.
2: В любом случае, спасибо вам огромное за сообщение, было очень любопытно.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша реклама.
3: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
4: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
3: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-189-84.
6: Дубрава Мебель РФ. Прямо на въезде в поселок Петра Дубрава. Не тратьте время на поиск мебели в Самаре. Дубрава Мебель РФ. Центр, в котором вы найдете любую мебель. Цены ниже, настроение выше. Дубрава Мебель РФ.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Гигафабрика по производству аккумуляторов в столице может заработать до конца текущего года. Ее построили за 14 месяцев. Об этом сообщил Сергей Собянин на совещании у президента по вопросам развития накопления электроэнергии. Гигафабрика войдет в состав нового столичного кластера электробатарей, крупнейшего в стране, одного из самых современных в мире. Владимир Путин по видеосвязи запустил сегодня это производство в особой экономической зоне Москва. Кластер по производству систем накопления электроэнергии формируется на площади более 34 гектаров. Как ожидается, к 30 году он обеспечит почти 2/3 потребностей отечественного рынка в этих устройствах. От самых маленьких аккумуляторов до крупных тяговых для машин, электробусов и электросудов. Ремонт транспортного тоннеля Внуково-Центральный начали на территории Новой Москвы в поселке Внуково, сообщили в комплексе городского хозяйства. Там отметили, что содержанию инженерных сооружений уделяется особое внимание. Все объекты проходят регулярное обследование, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. Движение транспорта на время ремонта полностью закрывать не будут. Запланировано поэтапное перекрытие полос. Почетное звание города получили 70 пожарных и спасателей столицы, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, на счету каждого из награжденных сотни спасенных жизней и тысячи ликвидированных происшествий. Звание почетный пожарный города Москвы присваивается за высокий профессионализм при тушении пожаров и защите людей от огня. Звание почетный спасатель города Москвы вручается за мастерство при ликвидации последствий аварий и других происшествий. Ситуация по гриппу в Москве соответствует сезону, сообщило столичное управление Роспотребнадзора. Эпидемические пороги не превышены как по совокупному населению, так и во всех возрастных группах. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости. Ведомство напомнили, что вакцинацию от гриппа проводят ежегодно за 2-3 недели до начала эпидемического подъема, чтобы успел сформироваться иммунитет. Поэтому привиться необходимо уже сейчас, до традиционного сезонного роста заболеваемости. Департамент транспорта призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за дождя. Рекомендуется перед поездкой проверить работу дворников и уровень обывающей жидкости, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, избегать резких маневров, заранее тормозить перед пешеходными переходами. Автомобилистам в случае, если сильный дождь застал их в пути, рекомендуется остановиться в безопасном месте и дождаться улучшения погоды. Предстоящей ночью в столичном регионе от 7 до 9 градусов, завтра днем 14-16 тепла. По данным Росгидромета, преимущественно без осадков. В четверг сохранится такая же погода. В пятницу возможно потепление до 17-19 градусов. Местами будет небольшой дождь. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и считайте нас, где вам удобно. Radio.NSN. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Заканчивает работу наш дискуссионный клуб, которым состоялся благодаря вашим сообщениям. Спасибо большое.
2: Да, спасибо. Очень любопытно было узнать мнение.
1: И знаешь, вот у меня вот сейчас родилась такая идея. А вообще, мне кажется, ребят, вот просто я попробую сейчас ее сформулировать, мне она кажется здравой. Надо, наоборот,

0: мальчишки во дворе уже гоняют шайбу,
1: а ты сидишь.
0: А ты сидишь, да, рисуешь. Ладно, ребят, спасибо большое.
1: Да, отлично части, обсуждали.
0: Да, в этом часе будем проверять, что сохранилось у вас из школьных знаний в игре «Успеть за 60 секунд».
2: Наша реклама.
3: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
4: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
5: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
6: Дом, работа и Unfit. Место, где можно заниматься в тренажерном зале с современным оборудованием, пробовать разные групповые тренировки, плавать в большом бассейне и отдыхать в зоне спа. Для взрослых, для детей, для всей семьи. Unfit – место, которое становится частью вашей жизни. Unfit.ru.
7: Дом – там, где тепло и уют. Новая Самара. Кирпичные дома, продуманные планировки, благоустроенные дворы и все, что нужно в шаговой доступности. Заезжай и живи.
8: Новая Самара.
7: 340-0505. Застройщик ОСЗ «Финстрой». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио.
9: Знаете ли вы, в холода ваше тело должно работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальную температуру. Это требует больше энергии для сжигания, а значит и больше калорий. Вывод. В зимнее время питаться нужно чаще, разнообразнее и потребляя достаточное количество теплой пищи и жидкости.
5: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Наше радио.

0: душишь своим холодом.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: И мы готовы, ребята, выступить в роли таких суровых экзаменаторов.
3: Ну, не суровых. Строгих. Как раз мы
2: строгих.
3: Мы строгие, да.
2: Особенно строгие.
3: Напарник особенно строгий.
2: Ты говоришь, все, время вышло. Конечно, больше ничего не задаем, никаких вопросов. Ты помнишь, в каком, в первом или втором классе, когда это была техника чтения?
3: Да.
2: Тебе давали минуту, и сидела вот эта вот зауч с секундомером и с видом этой гюрзы, типа...
3: Не, мне было легче. Я хорошо. Я быстрый, у меня было вот. Высокая скорость чтения. Еще дошкольная, там, когда проверяли, когда мы шли в школу, они же проверяли скорость чтения. На нормальное было.
2: Вот, вот, ребята, вот и кодовая фраза родилась. Скорость чтения. Автор 24-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру, через наших ботов в мессенджерах. Скорость чтения.
1: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: И у нас на связи, если я правильно помню, станица Брюховецкая, Краснодарский край и Леха Карлсон. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Все правильно?
3: Здравствуйте, уважаемые короли вечернего радиоэфира, лучшего шоу в обозрении вселенной. Все правильно. Привет, друзья. С вами Леха Карлсон, который живет на крыше. Лучшее в мире привидение с мотором.
1: Замечательно. Да. Ну что, Алексей, с кем будете играть? Андрей Германович, Игорь Владимирович, выбирайте.
3: У меня такая дилемма всегда, уважаемые напарники. Я в прошлый раз с Андреем Германовичем играл. Игорь Владимирович, в этот раз давайте опять с Андреем Германовичем.
2: А, слушай, сегодня слово «поехали» не будет. Сегодня будет «от винта».
1: Ну что ж, тогда
3: «от винта».
2: Принадлежат ли змеи к хордовым животным?
3: Нет.
2: Принадлежат. А, позволяет ли правило этикета наклонять тарелку с супом к себе?
3: Нет.
2: Правильно. Футболист, играющий на какой позиции, называется «волнорез»?
3: Полузащитник.
2: Правильно. Кто является режиссером мультфильма «Унесенные призраками»?
3: Пас.
2: Миядзаки. А, являются ли магнитары звездами?
3: Да.
2: Правильно. Сколько суффиксов в слове «санитарный»?
3: Два.
2: Один. На территории какого государства находится город Калькутта?
3: Индия.
2: Правильно. В какой арабской мифологии называется мифическое существо, созданное из чистого и бездымного пламени? Ну как он называется? Джин он называется.
3: Джин, блин.
2: Назовите группу, исполняющую песню с припевом «Мама, я Любера люблю». ДДТ. Оттенком какого цвета является веридиан? Желтого, красного или зеленого?
3: Красного.
2: Зеленого.
1: Ну что?
2: Он такой, зелененький.
1: 4 из 10 фиксируем.
2: Я, правда, 5 зачитал, но сейчас проверим.
1: Раз, два, три, 4.
2: Ну ладно, сейчас.
3: В прошлый раз тоже было 4.
1: Ну вот, стабильность, признак мастерства. Лех, спасибо, спасибо большое. Хорошего спасибо. Продолжения дня. А мы в скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, кому достанется титул.
0: Наш

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Ну и мы готовы пригласить второго участника игры «Успеть за 60 секунд», чтобы он продемонстрировал нам объем сохранившихся, уже не накопленных, уже сохранившихся
2: уже,
1: знаний.
2: Да, уже это все, что в багаже.
1: Да.
2: Дело в том, что напарник привел такую фразу, как «скорость чтения». Это проверяли перед тем, как ты поступал в школу. Ну, поступал перед тем, как тебя принимали
1: в школу. Нет, в школе уже. У нас в школе проверяли. Первый, второй класс.
2: Нет, у нас вот эти весь тест проходили мы до, чтобы определили, в какой класс ты попадешь. В А, Б.
1: Или класс коррекции.
2: Или класс коррекции, да. И помимо скорости чтения, там было еще такое задание. Называлось оно «Логика и мышление». Как раз очень хорошо подходит к нашей рубрике. Тебе, например, зачитывали, какой-то фрагмент.
1: Ну, нужно ли снимать штанишки, когда в туалет ходишь? Ну, нет, ребенок шестилетний, какая логика?
2: Это рефлексы, нет. Вот, ну и серии. Если на улице идет снег, значит, и ты должен что-то ответить на это, значит, на улице зима, например.
1: Ладно, ребята, логика...
2: Вот, они простые очень задания были, но они были.
1: Логика и мышление. Автор 24-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
13: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
14: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
15: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
20: ООО «Всеинструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
21: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения». .рф. Социальная реклама, оно национальный приоритет. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
22: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы продолжаем разыгрывать титул умника дня. Угу. У нас на связи Валерий. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валерий.
3: Здравствуйте.
1: Итак, Валерий, ваш соперник Алексей сыграл с результатом 4 из 10. У нас минута времени, 10 вопросов. Готовы?
3: Да, готов.
1: Поехали. Оттенком какого цвета является карминовый? Красного, желтого или зеленого?
3: Красного.
1: Правильно. Назовите группу, исполнявшую песню с припевом «Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита».
3: Дальше.
1: Группа «Краски». Как в средневековой мифологии назывался демон похоти и разврата, посещающий ночью молодых мужчин в женском облике?
3: Валентин.
1: Суккуб. На территории какого государства находится город Тулуза?
3: Италия.
1: Франция. Сколько суффиксов в слове «побелочный»?
3: Один.
1: Два. Являются ли квазары звездами?
3: Да.
1: Нет. Кто является режиссером классических серий мультфильмов «Ну, погоди»?
3: Папанов.
1: Вячеслав Котеночкин. Как называется хоккейный игрок, главная задача которого заключается в физической борьбе, устранении соперников и защите... Правильно. Позволяют ли правила этикета есть птицу руками?
3: Да.
1: Нет, нельзя.
2: Нас обманывали. Всегда, говорит, курицу кушать руками, правила этикета позволяют.
1: Два из девяти фиксируем за Валерием и благодарим за принятое участие. Спасибо большое, хорошего продолжения дня. А титул сегодня улетает в станицу Брюховецкая Краснодарского края Алексею, который кричал от винта. Ребята, если хотите... Если хотите тоже поиграть, но возможности нет, напомню, сделать это крайне просто. У вас есть все необходимое для этого. Берете смартфон, открываете социальную сеть ВКонтакте, Messenger Max, тележку, чем пользуетесь. Находите там «Умник дня», подписывайтесь, отвечаете на вопросики, расширяете кругозор, узнаете что-то новое для себя. Например, информацию о том, что... В этот день, в 1986 году, в районе Бермудских островов, в результате произошедшего тремя днями ранее взрыва, в шахте взрыва, затонула советская атомная подлодка КАЗ-219. Правда, без особых жертв обошлось, так что, но история весьма любопытная, об этом как-нибудь вам расскажем. Где Бермудские острова, казалось бы?
2: Не, ну наши лодки-то, они везде.
0: Наша реклама. Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
8: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.

0: Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Ну вот, ребята, мы провели скорость, проверили скорость чтения и логику, вот это вот все. Срез знаний.
2: Срез знаний, да.
1: Те самые знания, которые говорили, не пригодится, потом оказалось, что очень даже пригождались.
2: А вот у некоторых 10 из 10 выбивают.
1: Ну, Андрей Георгиевич.
2: Да редко это, да.
1: Сегодня
2: редко.
1: Вопросы были и еще
2: сложные
1: такие.
2: Сложные вопросы, да, непростые.
1: Ну, такие. Я бы назвал их на 4 балла из 10 возможных.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша реклама.
3: Что разлилось меня зовет в нежно-северных лесах.
4: В Самаре состоится концерт «Полна любви». Нежность и внутренняя сила, тихие истории и моменты, которые пробирают до мурашек. И это «Полна любви». 29 октября в Самаре на сцене «Ивент-холл и сигнал».
5: Билеты на сайте kassir.ru.
4: Начало в 20:00 для лиц старше 16 лет. ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург. УГРН 1187-84-71-89-584.
6: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
7: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России в чувствительных областях будет определять, когда возможно использование только суверенных или национальных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Премьер поручил Минцифру усилить защиту учетных записей на портале госуслуги, проработать дополнительные условия для входа на платформу. Мишустин также сообщил, что количество киберпреступлений за 8 месяцев этого года снизилось почти на треть в результате принятия поправок в законодательство. Совокупный оборот цифровых компаний в России за год вырос почти на 20%, до 21 триллиона рублей. Рынок услуг связи на 13%, до 2,5 триллионов. Вице-премьер Александр Новак призвал ускорить принятие нормативных документов для удовлетворения спроса на топливо. Этот вопрос он поднял на совещании по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщили в правительстве, Новак также призвал профильные ведомства, вертикально интегрированные нефтяные компании продолжать обеспечивать стабильные поставки топлива на внутренний рынок. Ценовую ситуацию необходимо регулировать с помощью соглашений между регионами и независимыми АЗС, а также Минэнерго и антимонопольной службой с последними, отметил вице-премьер. Восьмой суд Москвы заочно арестовал режиссера Андрея Лошака, который признан Минюстом иноагентом по делу об оправдании терроризма. Представители Лошака уже подали апелляцию. Сам он находится за пределами России. Андрей Лошак – бывший журналист НТВ. Он работал в программах «Сегодня на Медне», продюсер документального телесериала «Российская империя», автор передачи «Профессия репортер». Уровень воды в устье Невы достиг самой высокой отметки с начала года. Как сообщили в региональном гидрометцентре, ситуация при этом спокойная, но интересная. Уровень составляет всего 122 сантиметра над нулем кронштадтского фудштока. Как поясняли синоптики, несмотря на то, что циклонов было много за эти месяцы, ситуации с нагоном воды были единичные. Нынешний подъем вызван циклоном над Скандинавией, который привел к усилению ветра над акваторией Финского залива до 15-20 метров в секунду. Потопленные спуски некоторых набережных в центре Петербурга. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл свой 102-й титул Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде. Больше титулов только у Роджера Федерера – 103 и Джимми Коннорса – 109. Джокович стал победителем турнира категории ATP 500 в Пекине. В финале против австралийца Алекса де Минора серб выиграл первый сет 7-6, а во втором соперник отказался от продолжения борьбы после первого гейма. В полуфинале с Джоковичем был дисквалифицирован Даниил Медведев. При счете 7-5-5-3 в пользу серба в неигровой ситуации россиянин с досадой зарядил мячом прямо в лицо болельщику на трибуне. Благодаря успешному выступлению в Пекине 39-летний Джокович вернется в топ-10 мирового рейтинга. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: До сумасшедших дней в Стокман осталось всего 8 дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в тот час 10-бального шоу, которое у нас носит название «Про вас, про нас и про Горгаз». И часто посвящен,
2: Горгазу не часто, но было пару.
1: И Горгазу тоже достается.
2: Чуть-чуть.
1: Дело в том, что, ребят, нам приятно с вами общаться, потому что мы чувствуем себя, если уж небольшой семьей, то большой группой единомышленников.
2: Это правда.
1: Дело в том, что сегодня хочется поговорить. Знаете, многие люди любят выпить кофе. Вот напарник, например, он приезжает, прибегают таракашки, выпивают по 3 чашки.
2: У меня вторая сегодня чашка, и одну я утром выпил. Третья в итоге.
1: Знаешь, Андрей Георгиевич...
2: Я люблю, да, мне кофе нравится.
1: Нет, просто есть люди, которым нравится кофе просто как кофе, да? А есть люди, которые любят кофеек с чем-то. Вот я люблю кофеек с чем-то.
2: Как можно портить вкус кофе чем-то?
1: Я тебе сейчас объясню.
2: Давай.
1: Значит, берешь батончик, кусочек. Такой, знаешь, даже не так. Берешь кусочек батона, намазываешь сверху.

0: Но мы как-то так устроены. Нас учили, что чай надо пить с чем-то. С булкой, с вареньем.
1: Ну, чай, наверное, да.
0: И кофе.
1: Кофе, мне кажется, это все-таки такой очень отдельный напиток.
0: А вот давай-ка спросим у наших
1: друзей. Давай, интересно.
0: Ребят, вот как вы предпочитаете с чем-то? Вот, может быть, есть с чем вы любите попить кофейку?
1: Только давайте сигарету уберем оттуда. Ну, все понимают, что кофе-сигареты...
0: И коньяк.
1: И коньяк тоже.
0: Сигарету уберем точно.
1: Хорошо. Потому что Минздрав предупреждает, курение вредит вашему здоровью.
0: Вот чем бы вам нравится выпить чашечку кофе? Может быть, с молочком. Может быть, это не молочко, а сливки. 20-процентные, чтобы жирнее было. Сахарку ложечку положить. Или, может быть, в процессе приготовления вы, может быть, любите растворимый кофе с лимоном.
1: Ну, ну, с Митенькой, может, например. С лимоном, кстати, кофе фанфана очень неплохо сочетается.
0: Я люблю кофе, когда его варишь в турке, туда чуть-чуть соли. Чуть-чуть. Вот самую там две, ну, чуть вот на кончике ложечки, чтобы он вот солоноватый такой привкус появился.
1: То есть, ну, ты понимаешь, что кофе в турке — это кофе по-восточному, да? Это очень крепкий напиток. Это не вот то, что мы здесь с тобой пьем, да, из кофемашины.
0: Да.
1: А еще замечательно есть кофе на песке. Ну, он тоже в турке, тоже по-восточному.
0: Ребят, да, с чем любите выпить кофейку? Какие, назовите за это слово, топпинги мы это используем? Добавки используете? Или, может быть, любите чистый? И самое главное, какой? Сваренный в турке, в гейзерной кофеварке, в кофеварке вот этой вот в рожковой,
1: растворимой. Да как угодно.
0: Ребят, сегодня говорим про кофе. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти Про с 12 месяцев с картой Магнит Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
3: 26 ноября. МТЛ Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев с новой программой.
4: Напои меня водой твоей любви.
3: Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании. 12+.
5: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
6: Диван «Еврокнижка» за 15 500 рублей от Дубрава Мебель РФ. Диваны в наличии и под заказ более 100 моделей. На выбор более 1000 видов обивки. Различные наполнения. Мягкие уголки для кухонь, офисов и клиентских зон. Дубрава Мебель РФ. Поселок Петра Дубрава, Садовая, 31.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио. Музыка поколений.
10: Знаете ли вы, поистине рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня расскажу о новых релизах группы ISB и Антона Завьялова. Группа ISB выпустила первую часть нового альбома «Внутри, снаружи, около», акт первый. Пластинка будет состоять из двух актов и создана по мотивам театральных постановок. ISB переводит язык театра в музыкальный формат, но при этом знакомиться с постановками перед прослушиванием не обязательно. Альбом задуман как самостоятельная история. Обложку первой части создал петербургский художник Влад Пожар. Лидер группы Иван Стришинский рассказал о новом релизе.
2: У нас вышел первый акт нового альбома «Внутри, снаружи, около». Он написан по мотивам театральных постановок. Но каждая песня – это уже наша собственная история, рассказанная языком музыки. Театр стал отправной точкой. А что получилось в итоге? Слушайте сами. «Внутри, снаружи, около», акт первый, уже на всех музыкальных площадках.
0: Я

Антон Завьялов выпустил макси-сингл «Следы». В релиз вышли две версии одноименной песни. Оригинальная и «Другие следы» с участием Зои Бербер, которую музыкант называет давним близким другом. Около 10 лет назад они уже вместе пели об осени в рамках группы 2517. Это была песня «Новый вирус». Но почему «Следы» вышли сразу в двух вариантах? По словам Антона Завьялова, новая песня в какой-то момент сама захотела жить двумя жизнями. И обе захотелось показать слушателям. Так и появилось сразу две версии композиции.

0: а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И мы у вас поинтересовались, как любите, а самое главное, какой кофе пить и с чем в прикуску.
2: Кофе только аппаратный, зерновой, без мусора, как в молотом, и не кислятина, как в растворимом. Мурлыкало с молоком под палочку, которую вы запретили называть. А вот чай с 600-граммовыми кружками заходит с песочным печеньем, со сливочным маслом, вафельками, шоколадками и казинаками.
1: Или чистый черный, без ничего, или очень, с очень горьким шоколадом. Или вот с твердым вонючим сыром, типа джугаса.
2: Да, кстати, интересно. Добрый вечер. Бабушка приучила кофе без сахара, сваренному в турке, в прикуску с кусочком шоколадки. Со временем доработала щепоткой корицы. Никакой сигареты вам не надо.
1: Очень вкусно пить кофе с сыром, желательно с голландским, пишет Сергей.
2: В принципе, голландский сыр вкусный и без кофе.
1: Вот с кофе как-то вот у нас.
2: Да. Добрый вечер, дорогие напарники. Вы поняли тему. Я как раз сижу в ледяной квартире в пледе, работаю и пью вкусный вареный черный кофе. Красота. Вы пробовали пить кофе в прикуску с бананом? Попробовал один раз случайно, и мне понравилось. А также понравился горячий кофе с свежевыжатым апельсиновым соком и кофе с красным перцем. Отвечая на вопрос любую арабику, вареную в турке, кофеварке, гейзер. Не люблю только в капельный и растворимый кофе, пишет нам Вера из Пензы.
1: Я вот что-то арабику не очень, я люблю робусту.
2: Робуста, ну, хорошо, когда они немножко смешаны, но в пользу робусты.
1: Без кофе вообще не живу. За сегодня уже идет четвертая чашка. Кофе люблю строго, сильно крепкий и без сахара. А вообще кофе с рыбкой или салом. Сочетание очень нравится. Димон, рабочий поселок Столбово.
2: Ты знаешь, может, я, наверное, кто-то знает об этой истине. Мне ее в свое время рассказал итальянский дедушка. Я там остался в Турине ночевать один, без группы. Мне дальше лететь надо было. И я
1: с дедушкой?
2: Нет, я ходил, но там же кофе раньше стоил евро, и все. И я захожу в какую-то кафешку. Кафешка один столик. И там такой итальянский дедушка делает мне кофе за евро и дает стаканчик воды. Я говорю, вы все время вот в Италии почему-то даете вот кофе, стаканчик воды. Он говорит, если ты не выпьешь потом стакан воды, вот этот тонизирующий эффект кофе, он не будет таким. Я не знаю. Ну вот за что купил, зато продаю.
1: Кофе и тишина, сидя на подоконнике. Я не из Питера. Созерцая вид из окна.
2: Ой, крепкий кофе из турки, безо всего, изредка с добавлением молока и кусочком вкусного сыра.
1: Люблю кофе утром с бананом или шоколадной печенькой. Как тебе с бананом? Я вот не знаю, кофе с бананом. Попробовать, что ли?
2: На работе кофемашина делает соленый кофе, а терпеть не могу, поэтому приходится мешать с сахаром. Дом пью растворимый кофе супом с бутербродами. Вообще кофе люблю.
1: Ребят, как любите попить кофейку, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах, и самое главное, какой кофе.
0: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу, Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
14: Топ покупок месяца.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
17: Амода C7. Собрать все взгляды.
18: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
20: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
21: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
22: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
25: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
26: Проще простого.
27: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
28: Наше радио. Утром
29: над полем тишь да гладь. И так не хочется сегодня умирать.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И в этом часе про нас, про вас и про Горгаз. Мы разговариваем про кофе, как любите его пить, чем и какой, собственно, кофе.
2: Кофе люблю с лимоном и имбирем, с кусочками бри идеально. Утром 10 минут кофе, тишины и умника дня, хорошее начало дня. Хорошее начало дня. Кстати говоря, прими себе за слоган.
1: Добрый вечер, люблю кофе с пирожным картошка.
2: А вот вы знаете, чем купить. Это же такой удар. Кофе с утра замечательно с карамелью и корицей.
1: А это что-то с корицей не очень. Вот. Мне кажется, корица очень навязчива. Ну, на мой вкус, опять же, о вкусах же не спорят.
2: Да.
1: Кто-то вообще с лавандой кофе любит. Кофе с лавандой.
2: Интересно.
1: Пью кофе сладкий, крепкий, добавляю корицу. Раньше пил кофе с лимоном.
2: Угу. Люблю кофе со сливками, 33%, соотношение 1:1, Стас из Москвы пишет.
1: Ну, нормально, пожирнее. Если хочется кофе со сливками, выпей кофе сначала, а потом сливки, пишет кто-то из наших.
2: Никогда не понимал кофе на заправках с сиропами, пока не попробовал яблочный. Это отвал башки. Вообще, вы знаете, просто мне кажется, что кофе с сиропом, мне нравятся некоторые варианты, но я сразу считаю, что это получается какой-то некий кофейный напиток, кофе это уже не имеет никакого отношения. Потому что сиропы настолько резко оттеняют, да, вот эти все...
1: Да, они кофе заглушают.
2: Убивают просто.
1: Я в одной кофейне как-то, ну вот эти вот на улицах стоят, попробовал кофе с халвой. Серьезно, я думал, это какая-то дичь. Это вкусно.
2: Да ладно.
1: Серьезно, тебе капучинка с халвой. Я тебе зуб даю. Ребят, ну кто пробовал кофе с халвой? Ну скажите ему, что есть.
2: Только эту сухую халву запивать.
1: Я люблю пить кофе в прикуску с кусочком сушеного манго. Необычно и вкусно, на мой вкус.
2: Сейчас ты поймешь. Кстати, прикольная штука. Капучино с бугульмовым.
1: С бугульгумовым.
2: Ох, не выговоришь. Такой сиропом, посыпанное сверху мелкими зефирушками.
1: Маршмеллоу.
2: А вот эти с бугульмой как.
1: Бугульмовый.
2: Тихо. Нам нельзя это.
1: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Абсолютно точно.
1: Я, конечно, не эстет, но иногда хочется просто выпить 3 в 1.
0: Наша реклама.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Остановитесь. Чувствуете, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
10: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
11: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
12: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Хорошего кофе еще немножечко вам.
2: Здравствуйте, я люблю кофе с соленым салом в прикуску, вот не шучу.
1: Ну, как... Варю большой литровой турки на два термоса с женой. Кладу соль, корицу, гвоздику, куркуму, перец. А потом растягивают удовольствие на пару часов.
2: Ничего себе у вас. Черный, сладкий, с французским в прикуску.
1: Крепкий кофе с бутербродом из докторской колбасы. И обязательно яйцо, сваренное всмятку.
2: Ничего себе. Черный кофе из кофемашины люблю со сливочным маслом. Мороженое. Не так часто плохо для зубов. А так кофе с молоком и чуть сахара. На работе сублимированный, пишет нам Ваня. Кстати говоря, кофе глиссе, так называемый, с мороженым. Это же безумно вкусно.
1: Тарас из Баварии кофе практически не пьет, но когда пьет, обязательно делает это с блинами.
2: Вот это да! Это оригинально. Купил жене караульную кофемашину, не понравилось. Капельную, да, капельную. Купил гейзерную кофеварку, не то, на день рождения Рожковой. И, о чудо, угадал.
1: Ну вот да. Тут...
2: Ну, Рожковый очень хороший.
1: Приятного всем кофепития.
0: Да. Шоу 10 баллов на нашем радио.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Объявленный Министерством финансов компромисс по налогу на сверхдоходы пока нельзя считать окончательным. Об этом заявил РБК глава Российского союза промышленников и предпринимателей, бизнес-омбудсмен Александр Шохин. По его словам, часть ключевых замечаний бизнеса пока не учтена. В частности, если увеличение налоговой нагрузки неизбежно, приоритет следует отдавать равномерным общефискальным мерам, отметил Шохин. РСПП предлагает временно повысить ставку налогу на прибыль на 0,5-1%. По словам Шохина, сама конструкция НДС недостаточно учитывает ценовые и экономические циклы, которые различаются для разных видов полезных ископаемых и компаний. РСПП также считает необоснованной дифференциацию ставок НДС 30% для большинства видов полезных ископаемых и 20% для золота. РСПП считает необходимым продолжить поиск компромисса при подготовке законопроекта ко второму чтению. Санкт-Петербургская биржа прекратит публикацию части информации о торгах бензином и дизельным топливом, сообщила площадка. Информацию с соблюдением режима конфиденциальности продолжат получать участники торгов через автоматизированное рабочее место терминал. В частности, биржа больше не раскрывает данные о ходе торгов с 15-минутной задержкой, включая объем заключенных договоров в тоннах и рублях и их количество. Уголовное дело о фейках об армии в отношении главы сети благотворительных и медицинских некоммерческих организаций «Дом с маяком» Лиды Мняво прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сообщили в ее группе поддержки со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова. Официальное постановление уже направлено Почтой России. Симоновский суд Москвы 3 сентября избрал меру пресечения Мняво в виде запрета определенных действий. Ее задержали 2 сентября. В ходе допроса Мняво свою вину не признала. Не менее 215 учащихся и 85 сотрудников сферы образования пострадали в ходе массовых протестов во Франции, сообщил премьер-министр Себастьян Лекарню. Кроме того, в ходе протестов пострадали более 700 жандармов и полицейских. Многие из них подверглись оскорблениям и угрозам. Во Франции продолжаются массовые протесты старшеклассников и студентов с 28 сентября из-за нехватки учителей, переполненных классов и проблем с состоянием школ. К демонстрациям присоединились учителя и работники государственного сектора. По оценкам Министерства образования, по всей стране арестовано около 5000 человек. В основном подростки, десятки получили ранения. Презентация 2-й Всероссийской премии в области научной фантастики прошла в обновленной книжной лавке писателей на Кузнецком мосту. Помощник президента, первый секретарь Союза писателей Владимир Мединский, гендиректор Центра России Наталья Виртуозова, писатель-фантаст, председатель жюри Сергей Лукьяненко представили ключевые векторы развития премии. Она призвана вернуть интерес аудитории к научной фантастике. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Добрый вечер, друзья.
1: Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Обычно у нас здесь должна бы быть Аграфена Колесник, и мы должны поколенчески рубиться, но сегодня не так.
2: Рубилова не будет.
1: Да.
2: Но поговорим на очень важную тему. У нас будет сегодня гость. И, честно говоря, вот сейчас мы так предварительно с ним перед эфиром поговорили. Я думаю, что для многих владельцев автомобилей его сегодняшний рассказ покажется весьма любопытным. Поэтому никуда не пропадайте. Очень скоро мы вернемся и уже втроем.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Партнер рубрики ООО «Мобискар Автогласс». Федеральная сеть сервисных центров по ремонту и замене автомобильного стекла. «Мобискар» использует стекла только с заводов-производителей оригинальных запчастей. Записывайтесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: И Александр Ожогин у нас сегодня в студии, руководитель розничных продаж «Мобискар». Александр, во-первых, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый.
2: А во-вторых, вот такой вот, может быть, странный вопрос, которого хотелось бы сегодня начать. Мы обратили внимание, да, что во многих сегментах, скажем так, запчастей, наверное, и всевозможных там аксессуаров, ну, в общем, все, что требуется для обслуживания, есть некий сегмент подделок. В частности, там, условно, масла, технические жидкости, там, колодки, что-то еще. Что у нас со стеклами?
3: Ну, со стеклами ситуация такая же сложная, я бы так сказал, потому что стекла также подделывают, как и другие запасные части. Почему? Потому что у автолюбителя есть предубеждение, что если есть значок на автомобильном стекле, значок как производитель, значит, стекло оригинальное. Значит, это равно качеству, да, это равно безопасности и так далее. Вот. И этим, к сожалению, пользуются нечестные игроки на рынке, да, а учитывая, что из России очень многие автопроизводители ушли, соответственно, корпоративный контроль за использованием

0: официальных логотипов, он практически тоже сошел на нет. Появились мастерские, которые наносят логотип на стекло и выдают его за так называемое оригинальное. Угу. Вот в этой парадигме сейчас и живем.
1: Это называется переклеить наклеечки.
0: Ну, да.
1: Но вот если серьезно, то у нас не так много в мире производителей, которые занимаются выпуском лобовых стекол. Вот эти стекла, которые, так сказать, фальсификат, контрафакт, как угодно их назови, это потенциально опасные стекла или это просто стекла, которые выдаются за оригинал и из автолюбителя вытягивают все, что только можно, заглядывая в кошелек?
0: Ну, такой хороший вопрос. Давайте различать контрафакт и, соответственно, подделка. Да, контрафакт это как раз нарушение авторских прав, когда берется достаточно качественный продукт и наносится логотип. И это и есть контрафакт. То есть, но при этом свойства этого продукта, в данном случае запчасти, да, они схожи со свойствами оригинального стекла. Вот. И есть подделка откровенная, когда заявляемые свойства не соответствуют свойству оригинальной запчасти, да, и этого в России тоже полно. Да, и вот здесь как раз человек может пострадать не только кошельком, как в случае с там, контрафактом, да, но и, к сожалению, здоровьем, потому что, к сожалению, не все стекла в России, которые производятся в России и продаются, они соответствуют требованиям безопасности, европейским стандартам и, соответственно, нашему ГОСТу.
1: А у вас ну, хорошее имя на рынке, долгое время вы этим занимаетесь, я имею в виду стеклами, и скажите, можно ли как-то, ну вот вы как профессионал, сразу сказать, вот я прямо вижу, что вот это стекло, я бы ни клиенту не посоветовал. И вообще, как вы с подделками боретесь?
0: Ну, первое и главное, у нас прямые контракты с заводами, о которых вы говорили, которые производят здесь качественное конвейерное стекло. И, безусловно, наша продукция в основном идет с этих заводов. Это первый момент. Второй момент, да, когда бывают ситуации, мы вынуждены покупать стекло на стороне не у этих заводов, потому что они покрывают в целом, если взять вот эти два завода в России, порядка 80%, 85% ассортимента. Первое, на что мы обращаем внимание, да, это на оснащение стекла, то есть стекло конвейерного качества, оно идет полностью оснащенное, с фурнитурой, со всеми вот этими необходимыми там атрибутами и так далее. А второе, безусловно, смотрим на логотип, если он нанесен кустарным способом.
1: А видно, то, да?
0: Нет, знаете, наверное, не видно, но можно почувствовать, если попробовать его удалить каким-то твердым предметом.
1: Ага.
0: Вот. Вообще, логотип, нанесенный заводским способом, он запекается при температуре 560 градусов, и его,
1: его
0: практически
1: удалить
0: невозможно удалить. Да. Кустарники разные технологии используют. Есть, да, такие прям откровенные подделки, где просто вот ногтем поковырял, извините за такой жаргон, да, и, соответственно, увидел, что она, значит, логотип стирается. Это откровенная подделка. Но, опять же, я говорю, одно дело подделка, другое дело контрафакт.
1: А вот вы говорите, 85% это рынок, для которого, в общем-то, ну, нормальные стекла – это обыденность.
0: Да.
1: И какие-то есть 15%, для которых как раз, ну, которые могут вляпаться, скажем так.
0: Да.
1: А вот под эти 15% в основном какие автомобили попадают?
0: Ну, смотрите, если ваш бренд ушел из России, и вы эксплуатируете автомобиль, да, то вероятность того, что вы нарветесь на подделку, по моим оценкам, составляет порядка 90%.
1: Ого!
0: Да, это вот, ну, практически каждое первое стекло. Да. Поэтому я как раз рекомендую всем, кто ищет нормальное качественное стекло, обращать внимание на логотип производителя стекла. Прочитали, зашли в интернет, посмотрели. Конвейерный производитель, значит, спокойно покупайте, да, и ни в коем случае не переплачивайте за... Или не пытайтесь найти стекло с этим же производителем, например, со значком автопроизводителя, потому что здесь вы точно переплатите.
1: Мы сейчас, наверное, ненадолго прервемся, потому что вопросов у меня что-то прямо уйма. Наша

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И Александр, да, Ожогин у нас сегодня в студии, руководитель розничных продаж Мобискар. Мы говорим сегодня про стекла для автомобилей. Но вот смотрите, Александр, с подделками мы как-то более или менее смогли разобраться, что их немало. Вот давайте, может быть, дадим пару каких-то дельных советов обычному автолюбителю, у которого сейчас там стекло, ну, может, сейчас, может, в перспективе под замену. Есть ли какие-то, ну, просто такие бытовые правила, как не нарваться на подделку? Может, от вас просто лично.
2: Ну, я, наверное, уже частично об этом говорил. Первое, на что мы обращаем внимание на логотипе стекла, это название производителя стекла. Да, заходим в интернет, смотрим, является ли этот производитель стекла поставщиком на конвейеры. Соответственно, если да, то мы спокойно выбираем это стекло, потому что заводы, которые работают в России, которые локализовали этот продукт, а, кстати, стекло достаточно хорошо локализовано в России, да, и, там, все три завода, они сертифицированы по международным стандартам и по отраслевому стандарту, поэтому смело выбирайте эту продукцию, и, ну, понятно, что вы за эти деньги получите, скажем так, конвейерная продукция, которая производится здесь, она достаточно доступна потребителю, поэтому здесь проблем никаких нет.
1: Ну, а если я вот как человек, который не гонится за оригиналом, да, мне совершенно не обязательно, чтобы это был оригинал. Мне важно, чтобы оно было качественное, безопасное и прозрачное, как должно быть стекло. Я же могу купить без логотипа какое-нибудь стекло?
2: Вот здесь большой вопрос. Порядка 30% стекол, которые производятся и продаются в России, они не являются, скажем так, стеклами, которые... ну, или поликалом которых поставляют на конвейеры, да, то есть они производятся только для вторичного рынка. И здесь, вы знаете, ну, наверное, я бы такое слово подобрал, как лотерея. Потому что проблема этих производителей заключается в том, что они не могут достичь, с учетом специфики оборудования, устойчивого качества.
1: И то есть они не совсем стабильны,
2: не
1: да?
2: Не совсем стабильны, да. Ну, попробую объяснить на пальцах. Заводы, которые поставляют на конвейеры, они имеют туннельные печи для производства стекла. А заводы, которые не поставляют на конвейеры, они имеют пицца-печи, так называемые. То есть каждый раз загоняет стекло в...
1: Очень красивое печь. Название пицца-печь. То есть это, да, фактически плоское.
2: То есть каждый раз печется стекло, так, да, совершенно верно. Каждый раз там условно свой режим. Понятно, что режимы они подгоняют под определенную модель одинаковые, но тем не менее такого устойчивого качества, как достигается, например, на конвейерных производителях, такого, к сожалению,
1: нет. А к чему
2: нет.
1: Это может привести? К трещинам, к искажениям, например, каким-то?
2: Смотрите, важный момент. Ну, даже был пример такой из моей личной практики. Поменяли стекло на автомобиле, это был таксист, и через 3 часа езды он, соответственно, почувствовал себя плохо, и у него, извините за выражение, появился, что называется, рвотный рефлекс. Почему? Потому что на установленном стекле присутствовали диоптрии.
1: То есть ой-ой-ой.
2: Они, да, визуально их не видно, когда стекло установлено, когда ты катаешься, соответственно, смотришь через это стекло долгое время, получается, вот, к сожалению, такой эффект.
1: Но это тут можно эти диоптрии посмотреть и очки подобрать.
2: Да, совершенно верно. Поэтому вы, первый момент, вы, скорее всего, надеваете на себя очки, не зная того. Ну, это потом почувствуете через ваше, наверное, да, физическое состояние. Второе, это неплотное прилегание щеток стеклоочистителя, потому что геометрия там не
1: нарушена,
2: делается,
1: да?
2: Не то, что она не нарушена, она не делается поликалом конвейерных производителей. Вот. И третье, это дополнительное напряжение в стекле, которое тоже могут привести к повышенному износу, либо к разрушению в определенный момент.
1: Ужас какой. А, хорошо, может быть, перейдем...
3: Давайте прервемся,
1: давайте, друзья, прервемся, да. Давайте.
3: Продолжим через пару минут.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
14: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
15: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-74-7633. Возрастное ограничение 12+.
16: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
17: Да.
18: Да, ну что, вздохнем. Мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
16: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
19: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
20: Проще простого.
21: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
22: Наше радио.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Партнер рубрики ООО «Мобискар Автогласс». «Мобискар» — это единые стандарты качества по всей стране в собственных и партнерских станциях. Стекло под ключ для любого авто. Записывайтесь прямо сейчас на mobiscar.ru. Мы сейчас ненадолго прервемся, и у нас еще будет время до конца часа поговорить.
0: Наша реклама.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Я твой внутренний механик, и когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
1: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Александр Ожогин у нас сегодня в студии, руководитель розничных продаж Мобискар. Говорим про стекла, про замену, про контрафакт, подделки. Но есть еще один вопрос. Обладают гигантским количеством всевозможных датчиков, которые либо меняются, либо не меняются при замене лобового стекла. И возникает всегда вопрос, какие датчики требуют калибровки, какие не требуют, и нужен этот процесс вообще или нет?
2: Но действительно, с 2022 года, например, если взять европейские автомобили, европейские законы, то все автомобили, которые выпускаются с этого года, они должны иметь систему помощи водителю на дороге, связанную с экстренным торможением, с удержанием в полосе. Это все автомобили, которые на тот момент были же запущены, да, в ранние года, да, они дооснащаются этой системой. Поэтому, безусловно, это вот базовые вещи, экстренное торможение, удержание в полосе и ряд других функций, как чтение знаков, круиз-контроль, да, адаптивный и прочее. Вот. При замене стекла переставляется камера на новое стекло. Камера, которая является частью системы ADAS, система активных ассистентов. Вот. И при каждой замене стекла, и это написано в инструкции автопроизводителя,

0: перейти не в зоне А. Тогда это скол ремонт пригодный, мы его отремонтируем.
1: Зона А – это зона щеток.
0: Зона А – это не зона щеток, это примерно 30 на 40 сантиметров зона перед глазами водителя.
1: А, все понятно, чтобы искажений не было. Ну и теперь про Мобискар. Вы в Питере, в Москве, где еще? Где еще у вас можно поменять стекло?
0: Мы в Питере, в Москве, в этом году вообще у нас 138 партнерских станций, но в этом году мы запустили программу перехода на единый стандарт, как раз замена стекла, то есть срезки стекла, да, ремонта сколов в 13 городах.
1: Прекрасно. То есть, в общем-то, достаточно зайти.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия, Китай, США пока не обсуждали организацию возможной трехсторонней встречи лидеров стран на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, идея проведения такой встречи известна всем трем лидерам. Однако конкретная подготовка к ней пока не ведется. Саммит АТЭС пройдет в середине ноября в Китае. Ушаков сообщил, что 8-9 октября Владимир Путин примет участие в саммите Содружества независимых государств и Каспийском экологическом саммите. Мероприятие пройдут в Туркменистане. Сирены будут включаться в Ростовской области с 8 октября при объявлении ракетной опасности. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, сообщило правительство региона. Основным каналом оповещения также останется приложение МЧС. Через него будут приходить пуш-сообщения с рекомендациями. Для их получения необходимо включить геолокацию. Кроме того, продолжат поступать СМС. Власти напомнили, что при ракетной опасности жителям нужно действовать по ситуации. На улице следует пройти в ближайшее укрытие, подвал, подземный переход или паркинг в здании, спуститься в заглубление помещение или на нижние этажи, не пользоваться лифтом. Центробанк внес Сбербанк и ВТБ в реестр цифровых депозитариев. ВТБ также внесен в реестр организаций, которые осуществляют обмен цифровых валют вместе с еще тремя организациями. В реестр цифровых депозитариев вошли также акционерное общество «Волтари», компания «Облачная инфраструктура» и «Атомайз». Брокер ВТБ уже заключил первые сделки цифровой валюты для клиентов, юридических лиц с расчетом через цифровой депозитарий. Как отметил регулятор, цифровые депозитарии могут оказывать услуги по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых учитываются такие активы. Криптообменники могут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени за свой счет вне организованных торгов. Уже четвертый аукцион по реализации Рижского вокзала в Москве не состоялся из-за отсутствия заявок. Лот в очередной раз выставили на продажу по начальной цене 4 миллиарда рублей с шагом в 200,5 миллионов рублей на повышение. При этом предыдущие три аукциона также не состоялись по причине отсутствия желающих приобрести актив. Компания «Российской железной дороги» в апреле выставила на продажу Рижский вокзал 1901 года постройки и еще несколько строений. Еще одна номинация российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» за роль в фильме «Искусственный интеллект» повысит интерес к нему в Голливуде, заявил на сцене кинокритик Давид Шнейдеров. Ранее стало известно, что Борисова собирается выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер»

дней. Сумасшедшие цены прямо по курсу. Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокманн.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: наша реклама.
1: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это арабика капучино.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Так устать может только бездельник.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Лидер Китая Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с наступающим днем рождения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, уже получены многочисленные письменные приглашения поздравления, в том числе от председателя КНР. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в свой день рождения президент проведет целую серию международных телефонных разговоров. Часть из них будет посвящена поздравлениям. Завтра Владимиру Путину исполнится 74 года. Возгорание танкера произошло в акватории Черного моря вблизи Сочи. Власти закрыли пляжи Сириуса для отдыхающих в целях безопасности. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин. Проводится постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Плишкин попросил жителей и гостей территории воздержаться от длительного нахождения на улице и по возможности не открывать окна. Столб дыма и всполохи огня были заметны на расстоянии в десятки километров. Обстоятельства возгорания, информация о возможных пострадавших пока уточняются. Лида Маниава останется директором детского хосписа «Дом с маяком». После задержания по делу о распространении фейков об армии она не успела его покинуть, сообщил РБК председатель попечительского совета Марина Мелия. Сегодня стало известно о прекращении дела. Об этом сообщили в группе поддержки Маниавы со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова. Официальное постановление уже направлено Почтой России. Симоновский суд Москвы 3 сентября избрал меру пресечения Маниаве в виде запрета определенных действий. В ходе допроса она свою вину не признала. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина поддержала идею установить памятник нападающему хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину еще при жизни. «Почему у нас считают, что памятник нужно ставить только умершим? Это делается не за любовь, а за достижения и какие-то результаты», отметила она в интервью «Спорт-24». Роднина подчеркнула, что личность хоккеиста имеет большое значение для мирового спорта. Накануне 41-летняя Овечкина анонсировала завершение карьеры в Национальной хоккейной лиге после окончания сезона. Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поддержал решение хоккеиста. Актер Слава Копейкин исполнит роль Григория Печорина в современной экранизации новеллы «Княжна Мэри» из романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Главную женскую роль сыграет Таисия Калинина. Картина представлена на питчинге проектов детского игрового и авторского игрового кино в Министерстве культуры. Режиссером и автором сценария картины выступит Юлия Трофимова. Помимо Копейкина и Калинина в фильме снимутся Тимофей Кочнев, который исполнит роль Грушницкого, и Мила Ершова в роли Веры. Съемки «Княжны Мэри» планируется провести на натуре в Пятигорске и Кисловодске, а также в московских павильонах. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и считайте нас, где вам удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Праздник начинается в Магнит-Экстра и семейный. Покупайте молочко детское Нантри Опти-Про с 12 месяцев с картой Магнит-Плюс. Получайте 8 магнитиков. Копите и обменивайте их на скидки при покупке товаров новой коллекции. Праздник в ваших руках. Акция действует со 2 сентября 2026 года по 12 января 2027 года. Подробнее на magnit.ru/celebration. Есть ограничения.
1: Новая Самара – это теплые кирпичные дома, продуманные планировки и уютные дворы. Развитая инфраструктура и благоустроенная территория. Заезжай и живи.
2: Новая Самара.
1: 340-0505.
3: Застройщик ООО «СЗФИНСТРОЙ». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия по итогам августа поднялась с 4 на 2 место в рейтинге крупнейших экспортеров удобрений в США. Это следует из данных американской торговой статистики. Как передают РИА Новости, подняться в списке получилось благодаря заметному наращиванию объемов поставок. В денежном выражении по сравнению с предшествующим месяцем они выросли почти втрое, до 79 с лишним миллионов долларов. На Россию в августе пришлось 13,5% всех поставок удобрений в США. По этому показателю впереди только Канада, чья доля составила 45%. Танкер загорелся в акватории Черного моря вблизи Сочи. Власти закрыли пляжи Сириуса для отдыхающих в целях безопасности. Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин. Проводится постоянный мониторинг состояния воды и воздуха совместно с Росгидрометом. Жители и гостей территории попросили воздержаться от длительного нахождения на улице и по возможности не открывать окна. Судя по комментариям местных жителей в соцсетях, в Сочи ощущается сильный запах гари. Центральные районы заволокло смогом. Как сообщает издание «Фонтанка», вероятно, пожар охватил танкер, который ходит под флагом Либерии. Компания-владелец сети винных магазинов «Лудинг» подала иск к торговому дому «Русский алкоголь» на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили ТАСС в арбитражном суде Москвы. Подробности иска пока неизвестны. «Лудинг» – одна из крупнейших российских компаний в сфере дистрибуции импорта алкогольной продукции. Она выступает основным импортером тихих и игристых вин, а также поставщиком крепкого спиртного в Россию. Компания принадлежит сети винных магазинов премиум-класса. Торговый дом «Русский алкоголь» занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, входит в группу компаний «Руст», основанная Рустамом Тарико. Федеральное бюро расследований отслеживало перемещение членов семьи американского лидера Дональда Трампа во время президентства бывшего главы Белого дома Джо Байдена. Операция проводилась под кодовым названием «Плазменное эхо», сообщила газета «Нью-Йорк Пост». В рамках операции ФБР следило за супругой Трампа Мелани и его сыном Бэроном. Кроме того, сотрудники ведомства прослушивали мобильный телефон Сьюзен Уайлз, которая позднее стала главой аппарата Белого дома. Расследование проводилось для установления, хранил ли незаконно Трамп после окончания своего первого президентского срока в поместье Мар-а-Лаго документы, связанные с национальной безопасностью. Футболисты сборной России упустили победу над командой Нигерии в товарищеском матче, сыграв ничью со счетом 3-3. Матч прошел в Нижнем Новгороде. Нигерийцы открыли счет на 10-й минуте. Россияне ответили до перерыва. На 30-й минуте Лич Садулаев восстановил равновесие. Позднее Матвей Кисляк вывел российскую команду вперед. После перерыва Алексей Миранчук на 54-й минуте увеличил преимущество сборной России. Однако удержать победный счет не удалось. Гости забили на 78-й и 4-й добавленной минутах. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. И сегодня расскажу о новых релизах группы ISB и Антона Завьялова. Группа ISB выпустила первую часть нового альбома «Внутри, снаружи, около», акт первый. Пластинка будет состоять из двух актов и создана по мотивам театральных постановок. ISB переводит язык театра в музыкальный формат, но при этом знакомиться с постановками перед прослушиванием не обязательно. Альбом задуман как самостоятельная история. Обложку первой части создал петербургский художник Влад Пожар. Лидер группы Иван Стришинский рассказал о новом релизе.
2: У нас вышел первый акт нового альбома «Внутри, снаружи, около». Он написан по мотивам театральных постановок. Но каждая песня – это уже наша собственная история, рассказанная языком музыки. Театр стал отправной точкой. А что получилось в итоге? Слушайте сами. «Внутри, снаружи, около», акт первый, уже на всех музыкальных площадках.
3: Я

Антон Завьялов выпустил макси-сингл «Следы». В релиз вышли две версии одноименной песни. Оригинальная и «Другие следы» с участием Зои Бербер, которую музыкант называет давним близким другом. Около 10 лет назад они уже вместе пели об осени в рамках группы 2517. Это была песня «Новый вирус». Но почему «Следы» вышли сразу в двух вариантах? По словам Антона Завьялова, новая песня в какой-то момент сама захотела жить двумя жизнями. И обе захотелось показать слушателям. Так и появилось сразу две версии композиции.

0: на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Предприниматели, привет! На связи Илья Вербух. Приглашаю вас на бизнес-фест от Сбера. Самара, 22 октября на МТЛ-арене. Мы поговорим с вами о работе в команде, пути к успеху, устойчивости к современным вызовам. На фесте вас ждет много интересного. Выступления других известных спикеров и предпринимателей. Много нетворкинга и разбор реальных бизнес-кейсов. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
2: Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия, Китай, США пока не обсуждали организацию возможной трехсторонней встречи лидеров стран на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, идея проведения такой встречи известна всем трем лидерам. Однако конкретная подготовка к ней пока не ведется. Саммит АТЭС пройдет в середине ноября в Китае. Ушаков сообщил, что 8-9 октября Владимир Путин примет участие в саммите Содружества независимых государств и Каспийском экологическом саммите. Мероприятие пройдут в Туркменистане. Сирены будут включаться в Ростовской области с 8 октября при объявлении ракетной опасности. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба, сообщило правительство региона. Основным каналом оповещения также останется приложение МЧС. Через него будут приходить пуш-сообщения с рекомендациями. Для их получения необходимо включить геолокацию. Кроме того, продолжат поступать СМС. Власти напомнили, что при ракетной опасности жителям нужно действовать по ситуации. На улице следует пройти в ближайшее укрытие, подвал, подземный переход или паркинг в здании, спуститься в заглубление помещение или на нижние этажи, не пользоваться лифтом. Центробанк внес Сбербанк и ВТБ в реестр цифровых депозитариев. ВТБ также внесен в реестр организаций, которые осуществляют обмен цифровых валют вместе с еще тремя организациями. В реестр цифровых депозитариев вошли также акционерное общество «Волтари», компания «Облачная инфраструктура» и «Атомайз». Как отметил регулятор, цифровые депозитарии могут оказывать услуги по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, предоставлять клиентам доступ к адресам-идентификаторам, на которых учитываются такие активы. Криптообменники могут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени за свой счет вне организованных торгов. Уже четвертый аукцион по реализации Рижского вокзала в Москве не состоялся из-за отсутствия заявок. Лот в очередной раз выставили на продажу по начальной цене 4 миллиарда рублей с шагом в 200,5 миллионов рублей на повышение. При этом предыдущие три аукциона также не состоялись по причине отсутствия желающих приобрести актив. Компания «Российские железные дороги» в апреле выставила на продажу Рижский вокзал 1901 года постройки и еще несколько строений. Еще одна номинация российского актера Юры Борисова на премию «Оскар» за роль в фильме «Искусственный интеллект» повысит интерес к нему в Голливуде, заявил на сцене кинокритик Давид Шнейдеров. Ранее стало известно, что Борисова собирается выдвинуть на «Оскар» в номинации «Лучший актер» за роль сооснователя компании OpenAI Ильи Суцкевера в фильме «Луки Гуаданино. Искусственный интеллект». По словам Шнейдерова, Борисова любят в Голливуде, однако шансы получить «Оскар» не так велики, поскольку он играет выходцы из России и заметен акцент. Премьера фильма состоялась на кинофестивале в Нью-Йорке. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский. И первым треком на жестком диске Сигил, Инвертор, Гордыня. Сигилу и Инвертору в целом-то не привыкать обращаться к своим внутренним демонам, но, как пишут музыканты, Гордыня — самый личный и беспощадный трек. Это зеркало для каждого, диагноз, поставленный окончательно и бесповоротно. Специально для записи трека были приглашены вокалисты групп Cold Blooded Murder, Sadness of Gaia и Dr. Трек крутой, сегодня много крутого в эфире, и чтобы не растекаться тут мыслью по древу, прямо сейчас столичная банда.
1: Жесткий диск на нашем. Made in Russia.
0: In Touch with Robots, Grey.

0: In Touch with Robots, трек называется Grey. Название коллектива Veiled Hate Story. Название трека Millennial. Краткая информация. Мир разделен на до и после. Есть те, кто родился в совке, а есть сильно позже. Че это вы так про Советский Союз? Мы же, дети 90-х, живущие в отголосках прошлого, но с желанием невозможного. Новое поколение, но приверженцы стереотипов. Почитатели скрепов, уважающие старших, но с амбициями, живущие с мечтой о западной культуре. Эвана как?
1: Made in Russia.
0: Veiled Hate Story. Millennial.

0: удачный фит. Как же дополняют друг друга партии и припевы, особенно в конце. Целый музыкальный симбиоз в рамках одной истории. По смысловой части будто бы продолжается линия альбома. Такое не может не радовать. Два мира, два Шапира.
1: Жесткий диск.
0: Times Square Dramatics. Муза.

0: Здравствуйте, я из хардкор-команды Кутакбаш. У нас вышел релиз, и хотелось бы попасть в вашу программу. Ну что ж, в программу вы попали. Я так понимаю, группа петербургская, трек «Пасконный». Больше пока сказать нечего, давайте слушать.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Кутакбаш, медведь. Сейчас все будет.

0: название коллектива Arizona Dream. Название трека «Потолок». Краткая информация. Arizona Dream – музыкальная группа из Москвы, вдохновленная звучанием эмо-поп и альт-рок команд середины нулевых, основанная в 2017-м, исполняющая свои треки на английском языке. Новый сингл – это первая песня, написанная коллективом на родном языке. Давайте заценим.
1: Жесткий диск.
0: Arizona Dream – «Потолок».

0: классный трек. Arizona Dream группа. Песня называется «Потолок». Гоним дальше. Прямо сейчас музыкальный коллектив «Сикариус». Песня про смерть. Такая характеристика композиции «Тело». Главный герой потребляет все, что плохо лежит, и на пороге смерти осознает, что жил не самую хорошую жизнь, что мог когда-то все исправить, а теперь ему придется отправиться в сплав с хороном. Для «Сикариус» песня нетипична. Изначально она должна была быть фитом с фолк-рок-группой «Яруга», но не срослось. Медленная, степенная, лиричная, с элементами сладж-металла.
1: Жесткий диск.
0: «Сикариус. Тело».

0: теперь я чист.
1: Сикариус. Композиция называется «Тело». Ну и когда я прочитал, что это должен был быть фит с фолк-группой, тогда я понял, почему трек именно такой. Классная вещь.
2: Жесткий диск. Нам пишут.
1: Здравствуйте, Алексей. Seven Bones, трио из Нижнего Новгорода. Группа сочетает эмоциональное звучание и лирические тексты, основанные на концепции семи костей, семи ступеней развития человека. В творчестве встречаются элементы электроники в сочетании с современным альтернативным роком. Сингл Universal, высказывание о единстве. Все люди — одно, одна вселенная, живущая в миллиардах форм. У каждого свой путь, свои страхи и переживания, но все это форма одной жизни, как волны одного океана. И единство не стирает этих различий, только вмещает их, и в нем наша сила. И только свободные люди могут быть по-настоящему вместе.
2: Made in Russia.
1: Seven Bones, Universal.

0: Seven Bones Universal. Красивый трек.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас трек, рожденный из мема с Геннадием Гориным. У меня камыш, юмор вперемешку с сарказмом, электроника вперемешку с тяжелыми гитарными рифами. Давайте скорее слушать.
1: What the hell?
0: Терракота, камыш.

0: на самом деле у меня свой бизнес.
1: Я в этом месяце уже 70 миллионов на учебу потратила.
0: А прожиточный минимум разве не миллионов в день?
1: Я Анжела, обычная девчонка.

0: Команда Терракота, трек «Камыш».
1: Жесткий диск.
0: А теперь Манфлейм с новинкой. Манфлейм выпускает сингл «Перезагрузка». Меланхоличный синт-рок с участием Александра Григорьева из «Ауткаста». «Перезагрузка» — песня о мире, где человеческая воля постепенно становится иллюзией. Сознание можно загрузить в облако, судьбу переписать, а цифровое бессмертие оказывается не спасением, а потерей собственной личности. При этом трек не превращается в агрессивную антиутопию. Это скорее спокойное и немного пугающее принятие неизбежного. Меланхоличные синтезаторы, рок-гитары и роботизированный вокал. Все это создает ощущение одновременно личной драмы и большой фантастической истории. «Перезагрузка» продолжает концепцию Moonflame — путешествие в иное прошлое, где эстетика синтвейва и культура 80-х встречается с влиянием альтернативного и тяжелого рока. Трек станет одной из новых композиций расширенного издания альбома «Фантомы», презентация которого пройдет в Москве 7 октября в 16 тоннах, 9 октября в Петербурге в «Кадрах». 16+, возрастной ограничения.
1: Жесткий диск.
0: Манфлейм, Александр Григорьев, «Перезагрузка».

0: разгрузка. И классно, что музыканты решили уйти от полной антиутопичности в этом треке, потому что вот эти вот антиутопии в лоб, они уже ужасно достали. Чувствуешь себя, как будто ты в 4 классе на уроке политинформации, когда подобное слышишь. Ведь на голубом глазу продолжают писать такие треки. Манслейм не такие.
1: Жесткий диск.
0: Закрою сегодняшний жесткий диск. Трек Inane, Astro Shell и Dead King его написали. Человек сталкивается лицом к лицу с собственной конечностью, ну, в смысле, что он смертен, видимо, и понимает, возможно, самое страшное в смерти — не перестать существовать, а обнаружить, что ты так и не успел по-настоящему прожить собственную жизнь. Новая композиция — мрачное размышление об утрате себя, внезапности смерти и тщетности человеческого существования. Ну, я в целом угадал, потому что конечность — ну, как-то сразу рука или нога на ум приходит.
1: Жесткий диск.
0: Astro Shell, Dead King, Inane.

0: Вот на такой бодрой ноте сегодняшний жесткий диск объявляется закрытым, потому что место на нем, к огромному сожалению, закончилось. Огромное спасибо за внимание. Напоминаю, что все выпуски после эфира можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать в любое удобное время. Ну и, конечно же, не могу не сказать следующее. Помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
1: Жесткий диск.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия по итогам августа поднялась с 4 на 2 место в рейтинге крупнейших экспортеров удобрений в США. Это следует из данных американской торговой статистики. Как передает РИА Новости, подняться в списке получилось благодаря заметному наращиванию объемов поставок. В денежном выражении по сравнению с предшествующим месяцем они выросли почти втрое, до 79 с лишним миллионов долларов. На Россию в августе пришлось 13,5% всех поставок удобрений в США. Танкер «Афромакс Рео» под флагом Либерии подвергся атаке без экипажа катеров в побережье Черного моря, сообщило Министерство транспорта России. Экипаж судна из 23 граждан Индии спасли. Пострадавших нет. Сейчас в акватории Черного моря горит нефть. В министерстве заверили, что сил и средств для ликвидации последствий достаточно. Власти закрыли пляжи «Сириуса» для отдыхающих в целях безопасности, сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плишкин. Проводится постоянный мониторинг состояния воды и воздуха. Жители и гостей территории попросили воздержаться от длительного нахождения на улице, по возможности не открывать окна. Компания-владелец сети винных магазинов «Лудинг» подала иск к торговому дому «Русский алкоголь» на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили ТАСС в арбитражном суде Москвы. Подробности иска пока неизвестны. «Лудинг» – одна из крупнейших российских компаний в сфере дистрибуции и импорта алкогольной продукции. Она выступает основным импортером тихих и игристых вин, а также поставщиком крепкого спиртного в Россию. Компания принадлежит сети винных магазинов премиум-класса. Торговый дом «Русский алкоголь» занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, входит в группу компаний «Руст», основанная Рустамом Тарико. Федеральное бюро расследований отслеживало перемещение членов семьи американского лидера Дональда Трампа во время президентства бывшего главы Белого дома Джо Байдена. Операция проводилась под кодовым названием «Плазменное эхо», сообщила газета «Нью-Йорк Пост». В рамках операции ФБР следило за супругой Трампа Мелани и его сыном Бэроном. Кроме того, сотрудники ведомства прослушивали мобильный телефон Сьюзен Уайлз, которая позднее стала главой аппарата Белого дома. Расследование проводилось для установления, хранил ли незаконно Трамп после окончания своего первого президентского срока поместье Мар-а-Лаго, документы, связанные с национальной безопасностью. Футболисты сборной России упустили победу над командой Нигерии в товарищеском матче, сыграв ничью со счетом 3-3. Матч прошел в Нижнем Новгороде. Нигерийцы открыли счет на 10-й минуте. Россияне ответили до перерыва. На 30-й минуте Лич Садулаев восстановил равновесие. Позднее Матвей Кисляк вывел российскую команду вперед. После перерыва Алексей Миранчук на 54-й минуте увеличил преимущество сборной России. Однако удержать победный счет не удалось. Гости забили на 78-й и 4-й добавленной минутах. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

теперь другое. Ты хохочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 7788692. От 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.